0: Есть такое место в Исаии, где Господь говорит: «Если бы ты был послушен, то ты сейчас был бы уже благословен. В общем, ты был бы сейчас на высоте». Я думала всегда, что я все смогу сама. Я самодостаточный такой человек была, и я рассчитывала часто только на себя.
1: Татьяна шла по жизни уверенно и смело, добиваясь поставленных целей, но вместе с тем ей не хватало любви. Девочка росла в благополучной семье, только вот отношения с отцом не очень-то складывались, может быть, из-за того, что он хотел первенца, сына.
0: Отец у меня всегда был на руководящих должностях, волевой, целеустремленный. Но бабушка мне всегда говорила: «Тань, вы с ним как коса на камень». То есть я почему-то, я никогда ему не уступала. Я его, наверное, до 20 лет, ну, наверное, может, лет 7, папой не называла даже. Но у нас вообще общения с ним не было практически. Ну, пусть я не сын, но я все равно вот всегда хотела ему что-то доказать. Мне хотелось, чтобы он мной гордился.
1: Татьяну учили быть сильной и самостоятельной. Когда пришло время поступать в институт, она выбрала наперекор всем неженскую профессию – физика.
0: Это было то место, где мои родители могли мне не помогать. Отличница – это, может быть, диагноз такой на самом деле. То есть я приехала, чтобы учиться. Учиться было сложно, потому что вокруг тебя, когда все пьют и гуляют, но я все равно, и на меня смотрели как бы такими глазами. Ну, я не знаю почему, хоть я была неверующая. То есть я не пила, я ни разу в жизни вот не курила до сих пор. Я всегда была правильной девочкой, скажем так.
1: Как-то летом, проходя практику в детском оздоровительном лагере, Татьяна познакомилась с верующей девушкой, которая и пригласила ее на молодежное общение в церковь.
0: Там просто рассказывали о Боге. Все. После этого я вышла. Ну, я не знаю, это, наверное, Дух Святой коснулся меня. Я ревела, я шла ревела, думаю, как же мне теперь жить? Вот я не знала, я могла жить спокойно. А теперь я узнала, я теперь не могу спокойно жить-то. Я не ощущала себя грешницей. Единственный свой грех, который сразу вот явно прям высветился, это вот сексуальное отношение до брака. Вот я сейчас понимаю, что если мне не хватало отцовской любви, то искала я любви мужчин. Я покаялась, когда вот я шла и плакала. Но к Богу я приходила только в крайних случаях, когда мне очень плохо было. А так я всегда знала, что у меня есть друзья, которые меня поддержат и мне помогут.
2: Ты вообще понимала, что среднего не дано? Либо ты там, в мире, либо ты с Богом.
0: Да, я понимала, что такое грех, но я не могла жить по-другому. У меня не было сил жить по-другому.
2: Но ты же сильная.
0: А вот я не могла противостоять греху. А я читала Библию, я читала и не понимала ее. Для меня это была книга для взрослых, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас думаю, что я все, что написано в Библии, я часто проверяла. Проверяла на своих ошибках.
1: Татьяна не стремилась быть послушной Божьему Слову. Она шла своим путем. Не найдя работу по специальности, устроилась в казино, хотя и говорили, что это место не для верующей девушки. Потом собралась замуж за неверующего парня из того же казино. И опять же Татьяну отговаривали, но она, как всегда, не послушалась. И вот наступил тот крайний случай, когда Татьяна, будучи уже замужем, взмолилась Богу о муже. Он оказался наркоманом.
0: Все неверующие, кстати, мои друзья говорили: «Таня, ты что, срочно разводитесь и бросай все». Все мои верующие говорили: «Таня, а вот теперь не вздумай его оставлять. Я думаю, что я буду молиться, и все будет хорошо».
2: Я поняла, у тебя очень такие высокие мотивы.
0: Жертва, что ли, я себя принесла таким образом. У меня была такая мысль: если ты своей жизнью не можешь помочь человеку, стоит ли она вообще чего-то? Когда мы разговаривали с ним, он сказал: «Знаешь, Тань, мне это нравится, я хочу так жить». Он не хотел бросать, не хотел меняться. Я уже не могла жить. И однажды я в церкви написала такую записку: «Господь, или измени его, или дай ему желание развестись». Но на самом деле я не думала, что он даст ему желание развестись. Я думала, что он может все изменить. И Бог дал ему желание развестись. Я расценивала это как поражение на самом деле. У меня было много претензий к Богу. Я же, в общем-то, правильных вещей хотела. Чтобы мой муж был спасен, чтобы родители были спасены.
1: Татьяна стала чаще ходить в церковь, читать Библию и искать ответы на все свои «почему». Почему не получилось так, как хотела она?
0: И тогда я впервые поняла, что Бог, Он слышит меня, и Он отвечает мне, и я не безразлична Ему на самом деле. И во всем этом у меня изменились отношения с отцом. И Он говорил со мной так, я потом маме сказала: «Ты знаешь, говорю, мам, если бы Он так со мной разговаривал вообще, то я меньше ошибок бы сделала по жизни. Тогда мне просто резанули вот эти слова: «Если бы ты был послушен мне». Я просто упала на колени и сказала: «Прости, Господь, что я была непослушна». Считала себя сильной и что я смогу со всем справиться. Сейчас я доверяю Богу. Он не дает мне указания, как жить, но Он заинтересован во мне как любящий отец. И Он хочет, чтобы я была счастлива.
1: Счастливая судьба Богом предназначена для каждого. Так будем послушны Господу. Это была программа «Вечность в миниатюре». И я, Ольга Милтынис, прощаюсь с вами. До новой встречи.
3: Свободно.

0: Деяния апостолов.
1: В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали:
2: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах.
3: Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова».
1: И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Одна моя любимая ведущая в конце своей программы все время задает гостям один и тот же вопрос. Выберите, милосердие или справедливость? И этим вызывает немалое замешательство. Кто-то отвечает быстро, кто-то долго объясняет свой выбор, кто-то даже сердится. И правда, почему вообще нужно делать выбор между этими понятиями? Людям кажется, что и милосердие, и справедливость равнозначно хорошие качества, даже божественные. Но на самом деле это не совсем так. В Библии говорится, что Бог праведен, но не всегда справедлив. Ведь справедливость — это воздаяние по заслугам. И если бы Бог был совершенно справедливым, то мы бы все провели вечность в аду. Но Бог милосерден. Он не воздает злом за зло. «Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец». Такие слова Христа мы читаем в Евангелии от Луки. Давайте помнить об этом.
1: Верь, живи,

«Русская кухня». Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. У древних израильтян существовал обычай. Отец отдавал свою одежду сыну, обычно первенцу, которому поручал вести стол. Но когда Иаков дал богатую одежду почти самому младшему Иосифу, старшие братья взревновали и возжаждали мести. В Писании сказано, что плащ Иакова был пестрым, и в многоцветье ингредиентов салата Иосифа можно найти все цвета радуги. Сегодня мы с вами приготовим салат Иосифа под соусом. Для этого нужно взять 100 грамм листьев одуванчика, один огурец средней величины, очищенный и нарезанный, два небольших нарезанных помидора, 4 нашинкованные луковицы с зелеными перьями, полчашки размягченного сыра чеддер, полчашки разрезанных пополам оливок, соус из оливкового масла и лимонного сока, а также свежемолотый перец. Промойте листья одуванчика в нескольких водах. Выбросьте поврежденные листья и зависть. Если листья длинные, разрежьте их на кусочки по 5 см. Смешайте с остальными ингредиентами. Осторожно полейте салат соусом из оливкового масла с лимонным соком. Слегка встряхните и подавайте со свежемолотым перцем. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.

0: figured out. All you need to do is turn around, and the Father will come running.
1: Макс Лукада. У нашего пребывания на земле есть лишь одна цель – избрать себе вечный дом. Во многих случаях вы можете позволить себе ошибаться. Вы можете ошибиться в выборе профессии, ошибиться городом или выбрать в этом городе не тот дом. Несмотря на все эти ошибки, у вас есть шанс выжить. Вы даже можете ошибиться в выборе мужа или жены и все равно выжить. Но есть выбор, который должен быть сделан правильно. Он касается того, где вы проведете вечность.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: дня.
1: Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви, сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Перед падением человеческое сердце заносится, а смирение предшествует славе.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Зачем молиться и верить, если можно просто быть хорошим, недоумевают люди. Такие наивные и милые, сама была такой. Вообще, человек очень легко чувствует себя хорошим, по себе знаю. И поэтому так легко верится, что каждый человек может просто поступать хорошо. Мне хочется сказать, а ты вот попробуй быть хорошим. Ну вот попробуй, серьезно. К примеру, попробуй не просто не говорить грубость, когда очень хочется, но и вообще любить тех, кто вроде как должен бесить. А еще если ты, к примеру, устал и голодный. Интересно, получится? У меня что-то не получалось. Даже быть средненько доброй с ближними, просто построить минимально добрые отношения с близкими людьми. Не клеилось и все. По моему опыту, стоит только всерьез попробовать быть хорошим, как взмолишься Богу. «Господи, я вообще ничего не могу. Я такой гад на самом деле. Что делать? Нет сил. Помоги». Сразу забываешь про всех попов на мерседесах и в часах. Сразу открывается такая навозная яма в душе, что зажмуриваешься в ужасе. Только и причитаешь: «Господи, помоги». Вот тут ты действительно понимаешь, что светская этика что-то бледновато и нужны все эти средневековые религиозные пережитки. А именно, настоящий всесильный Бог, чтобы вытащить тебя из этой навозной ямы. Кто хоть раз в нее всерьез заглянул, в эту яму, которую люди поэтически именуют бездной, того уже не прельстят рассуждения добряшек гуманистов, которые за добро просто так, оно же в человеческой природе. Клайв Льюис писал: «Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим». А мне хочется добавить: ни один человек не сможет быть по-настоящему хорошим, пока не поймет, насколько он плох. И не просто плох, а настолько бессилен и безволен, что не в состоянии эту плохость победить. Вот только тогда есть шанс получить сверхъестественную помощь. Ведь фарисеи тоже были хорошими. И поэтому грешники, которые хотя бы понимали, что они грешники, и оказались ближе к спасению.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Сегодня хочу поделиться с вами вот каким стихом из Библии. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Книга Иеремии, 17 глава. Помните об этом сегодня и приносите свой плод, уповая на Господа. У Него есть те самые источники воды, которые дадут нам зеленеть всегда. Вы на Свободном радио.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Наталья Мелешко. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся в этом мире ничего. Не бойся, только в вере стой. Не бойся, ибо я с тобой. Во мне спасение вечное твое. Враг побежден, я победил его. Прими все верою живой. Не бойся, ибо я с тобой. В тот день, когда настигнет зло тебя, нависнут тучи над тобой, беда подружится с судьбой, восстанет искушений длинный ряд, и недруги победу вострубят. Услышь, услышь ты голос мой, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, если вдруг придет печаль и одиночество стеной, и только холод, только зной, на плач души безмолвие лишь даль, и вдруг предательство вонзится сталь, и смерть взметнется над головой. Не бойся, ибо я с тобой. И если вдруг к тебе подступит враг, и горе захлестнет волной, и мир обрушится земной, и сокрушение, болезнь и крах, и в сердце бедном воцарится страх, не бойся, ибо я с тобой, во мне свобода и покой. Не бойся ничего, но только верь, взгляни на крест Голгофский мой, свершился там спасение бой. Не бойся ничего, а только верь, и сердце заколоченную дверь ты настежь для меня открой. Не бойся, ибо я с тобой.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Какая разница между чувством вины и покаянием? Чувство вины может привести к покаянию, но покаяние не сводится к чувству вины за одно прегрешение. Когда мы переживаем его, мы понимаем, что во многом поступаем не по совести и в одиночку не в силах это исправить. Мы пересматриваем свои взгляды и обращаемся к Богу. Само слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена мыслей». Такая перемена созидательна, она исцеляет душу. С ней проходят мучительные чувства вины, но само покаяние длится всю жизнь. Таков наш путь к Богу. Настоящее несчастье случается, если чувство вины не перерастает в покаяние. Вина разрушает нас и наши отношения с людьми и Богом.
2: Свободное радио.

0: Ох, очередные же эти верующие, а. 21 век. Человек в космос полетел. Люди скоро клонировать друг друга будут, а они все своего бога верят.
1: Молодой человек, не могли бы вы немножечко тихонько посидеть?
0: А? Вы кто?
1: Я дьявол. Ну ты не переживай.
0: Дьявол? Да я не верю в дьявол.
1: Ничего, многие не верят.
0: А что ты со мной делаешь?
1: Да ты не переживай, просто связываю тебя.
0: Чем?
1: Грехами.
0: Да я не верю в грехи.
1: Ничего, многие не верят.
2: Куда ты меня тащишь?
1: Как куда? В ад?
0: В ад? Да я не верю в ад.
1: Ничего, многие не верят.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: 1988 году было проведено 3 независимых исследования Туринской плащаницы на предмет ее возраста с помощью радиоуглеродного анализа. Кусочки ткани из угла плащаницы были направлены в Оксфордский университет, Университет Аризоны и Высшую техническую школу в Цюрихе. Все результаты сошлись на одной эпохе. С вероятностью в 95% материал датирован в промежутке между 1260 и 1390 годами. После этих исследований появилось множество предположений о причинах искажения даты. Например, что образцы были взяты не из оригинальной плащаницы, а из реставрированных в средние века фрагментов. Однако все подобные гипотезы проверялись и другими учеными и не были признаны обоснованными.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Дошел он до Дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря:
2: «Приди в Македонию и помоги нам».
1: После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря:
3: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня».
1: И убедила нас –

Сколько моря уходит в небо, сколько неба уходит в слезы, сколько слез пролилось стихами, а стихи превращают.

0: кухня.
1: Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами сделаем похлебку Исава. Для этого нам потребуется полчашки оливкового масла, 6 порезанных луковиц, 400 грамм нарезанной на кубики телятины, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 зеленый перец, 2 чашки помидоров черри, 400 грамм чечевицы, 2-3 чашки воды, чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Подогрейте в кастрюле масло, добавьте лук и обжарьте его до светло-золотистого цвета. Добавьте мясо и поставьте тушиться. А тем временем помойте и нарежьте овощи. Выложите овощи и чечевицу в мясо, влейте 2 чашки воды и тушите, пока не разварится чечевица. Это займет примерно 1,5 часа. Когда чечевица будет готова, добавьте соль. Чтобы содержимое кастрюли не пригорало, ее следует время от времени встряхивать или добавить лишнюю чашку воды. Подавайте горячей в миске или на блюде с огуречным салатом. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Свободная.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. После папского отвержения аугсбургского исповедания Филипп Меланхтон потерял всякую надежду на примирение с католиками. Однако у него возникла идея о сближении с православной церковью. Попытка наладить связь с константинопольским патриархом через колонию венецианских греков не удалась. Но вскоре в Виттенберге появился православный диакон Димитрий, при помощи которого в Константинополь было отправлено аугсбургское исповедание, переведенное на греческий язык, а также личное письмо Меланхтона, где он писал, что лютеранство имеет много общего с православием. Диакон Димитрий, не получив ответа, в Виттенберг не вернулся. И лютеранские богословы решили, что он не смог доставить письмо. Спустя несколько лет еще одна копия аугсбургского исповедания была отправлена патриарху Иеремии II. Тюбингенские богословы сообщали, что не предлагают никаких нововведений в вопросах, касающихся спасения, и что лютеране сохранили веру, которой их научили апостолы, пророки и святые отцы, и которая была вдохновлена Святым Духом, Священным Писанием и семью Вселенскими соборами. После тщательных консультаций с Синодом патриарх Иеремия II составил ответ, датированный этим днем, 15 мая 1576 года. В своем письме патриарх приводит каждый из 21 артикула аугсбургского исповедания по порядку и объясняет, с чем он согласен, а с чем нет, и попутно предлагает свое понимание вопроса. Всего писем патриарха было 3. В ответе Иеремии содержалось четкое указание на то, что некоторые доктрины лютеранства абсолютно неприемлемы для православной церкви. В частности, вопрос о филиокве, принижение роли свободы воли в спасении, отказ от почитания святых, икон, мощей, а также монашества. Несмотря на то, что богословский диалог между православной и лютеранской церквями не получил тогда дальнейшего развития, он оказался полезным для обеих сторон. Три послания патриарха Иеремии II, выработанные с помощью видных греческих богословов, явились фундаментальным вкладом в развитие православной догматики. Это был также первый систематический обмен богословскими взглядами между православным Востоком и протестантским Западом. Познакомившись с сутью и объемом протестантских воззрений, православные смогли определить границы возможного сближения. Впоследствии появление значительной немецкой колонии в России во второй половине XVIII века способствовало ознакомлению православных и лютеран с верой противоположной стороны. Интенсивность православно-лютеранских контактов возросла в XX веке, в том числе после создания Всемирного совета церквей.
2: След в истории.

0: 107 псалом. «Сердце мое твердо, Боже, буду петь и играть душой моей. Пробудитесь, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Сохрани нас правой рукой Своей и ответь нам, чтобы возлюбленные Тобой спаслись. Бог обещал в Своем святилище: я разделю, торжествуя, Шихем и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем — мой шлем, Иуда — мой скипетр, Моав — моя умывальная чаша. На Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он низвергнет наших врагов».
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Свобода есть право на неравенство.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Друзья, привет! Это «Свободное радио». С вами Катя. Знаете, если яйцо разбивают снаружи, жизнь в нем заканчивается. А вот если изнутри, то вылупляется цыпленок. Так что великие вещи всегда происходят благодаря внутренним переменам, движению изнутри. Не бойтесь перемен, ведь любящим Бога все содействует ко благу.
1: «Свободное радио». Всегда вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто знает? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? Книга Экклесиаст, 6 глава, 12 стих. Жизнь коротка, жизнь нестабильна, и жизнь, прожитая во плоти, не приносит удовлетворения. Вот что мы знаем. А кроме этого, мы мало что знаем еще. Если бы мы могли выбрать между богатством и бедностью, мы бы, безусловно, выбрали богатство. Однако что лучше? В Библии есть много предупреждений богатым. Мы не знаем, какое влияние богатство могло бы оказать на наше отношение к жизни и к Богу. Кто знает, что для нас лучше? Мы не знаем. Только Бог знает. Если бы нам дали выбор, мы выбрали бы здоровье вместо болезни. Однако что лучше? Приведет ли болезнь меня ближе к Богу и к более глубоким взаимоотношениям с Ним, или она ожесточит меня против Бога? Что лучше, успех или неудача? Опять же, будь у нас выбор, мы выбрали бы успех, однако сколько людей пришло ко Христу из-за разных неудач в их жизнях? В момент отчаяния и личной неудачи многие тянутся ко Христу. Так как мы не можем знать, что нам принесет будущее, неразумнее ли отдать завтрашний день в руки того, кто знает? Так как мы не знаем, что лучше для нас, не глупо ли спорить с Богом о тех обстоятельствах, которые Он допускает в наших жизнях? Мудрый человек подчиняет себя Богу и верит, что Он сделает то, что будет лучше. Отец, доверяя Твоей безграничной мудрости, мы отдаем наше будущее в Твои руки, зная, что только Ты знаешь, что принесет завтрашний день. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Клайв Льюис.
1: Удивительно, что подчас мы полагаем, будто верим в то, во что в глубине души вовсе не верим. Я долго думал, будто верую в отпущение грехов. Но вдруг, в день памяти святого Марка, эта истина так явственно предстала моему умственному взору, что я понял, что до сих пор, даже после многих исповедей и отпущений, не верил в это всем сердцем. Как велико различие между простой уверенностью интеллекта и той верой, утвержденной накрепко в самом сердце и словно бы ощущаемой физически, которую апостол называет «осуществлением».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме был праздник обновления храма. Иисус прогуливался по двору храма в Соломоновой галерее. Его обступили влиятельные люди и стали говорить ему: «До каких пор ты будешь испытывать наше терпение? Скажи нам прямо, ты помазанник?» «Я вам говорил, но вы мне не верите», — ответил Иисус. «Обо мне свидетельствуют дела, которые я делаю от имени моего Отца. Но вы мне не верите, потому что вы не из числа моих овец. Мои овцы слышат мой голос, и я знаю их, они за мною идут. Я дам им вечную жизнь, и они не погибнут вовеки, их никто у меня не похитит. То, что дал мне Отец мой, больше всего, и этого у Отца никто не может отнять. А я и Отец одно».
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: дня. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово –

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви, сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
0: Утренний движ на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда родители ждут появления на свет первого ребенка, они страстно желают, чтобы все прошло нормально и у них родился обычный здоровый ребенок. Но с момента рождения и далее среднестатистические параметры ни в коем случае не должны удовлетворять нас. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ваш сын должен выделяться среди других детей, стремиться к успеху, к триумфу. Он должен раньше других детей научиться ходить, говорить, ездить на велосипеде. Он должен быть обладателем дневника с одними пятерками и поражать учителей своими знаниями и способностями. Он должен быть лучшим в школьной футбольной команде, избран старостой класса, заслужить право произнести речь от имени всех учащихся на выпускном вечере. А младшая дочь должна быть солисткой школьного хора, заводилой в группе поддержки школьной футбольной команды, королевой бала. На протяжении всех лет, пока формируется личность ребенка, мы должны день за днем внушать ему мысль о лидерстве среди школьных друзей. Сынок, постарайся и сделай что-нибудь потрясающее. Не разочаруй нас. К сожалению, исключительные дети – такая редкость. Немногие из них способны в 5 лет играть в шахматы с завязанными глазами, сочинять симфонии, как Моцарт, или запоминать длинные стихотворения. Напротив, большинство детей ничем особенно не выделяется. Ни поразительным умом, ни смекалкой, ни собранностью, ни исключительными способностями. И не пользуются всеобщей любовью и популярностью. Однако эти дети страстно желают быть любимыми и хотят, чтобы их принимали такими, какие они есть. У большинства из нас дети самые заурядные, и ожидать, что они сотворят что-то великое, значит обрекать себя на горькое разочарование и подвергать ребенка давлению, с которым он не в силах справиться. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

Всем привет! Сенегальские женщины тратят на добывание воды в среднем 17,5 часов в неделю. Понимаю, что ваших хлопот от этого меньше не стало, но на фоне этих жителей Африки у нас с вами освобождается немало времени. А на что мы их тратим?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Видишь нужду? Отведи взгляд и пройди мимо. Не привлекай к себе внимания. Главное, помни, что твои проблемы важнее чужих. Лучше заниматься ими.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
1: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви, сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
0: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: 87-й псалом. «Основание его на святых горах. Господь любит врата Сиона больше всех поселений Иакова. Славное возвещается о тебе, город Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Кушем. Такой-то родился там. О Сионе скажут, такой-то и такой-то родился в нем, и Всевышний сам укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. Все поющие и играющие скажут, все источники мои в тебе».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Так отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, всякие наговоры. Как новорожденные дети, жаждете цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения, если, конечно, вы ощутили, как добр Господь. Приходите к Нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в Его глазах. И сами вы, как живые камни, созидаете из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу. Потому что так говорится в Писании. «Вот я кладу на Сионе камень, краеугольный и избранный драгоценный. Всякий, кто верит в него, не будет посрамлен». Итак, для вас, верящих, он — великая ценность. А для тех, кто не верит, камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. И камень, о который споткнутся, скала, из-за нее упадут. А вот они и спотыкаются, потому что не верят вести. Так было им суждено. Но вы — избранный род, священство царя, святой народ, Божье владение, избранный, чтобы возвестить о великих деяниях того, кто призвал вас из тьмы в свой дивный свет».

115-й псалом. «Я верил, поэтому я и говорил, я сильно сокрушен. В выступлении я сказал, всякий человек — лжец. Чем воздам я Господу за всю его доброту ко мне? Возьму чашу спасения и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу перед всем его народом. Дорога в глазах Господа смерть верных ему. Господи, истинно я слуга Твой. Я слуга Твой и сын служанки Твоей. Ты освободил меня от цепей. Принесу Тебе жертву благодарности и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу пред всем его народом. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!»

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. После папского отвержения аугсбургского исповедания Филипп Меланхтон потерял всякую надежду на примирение с католиками. Однако у него возникла идея о сближении с православной церковью. Попытка наладить связь с константинопольским патриархом через колонию венецианских греков не удалась. Но вскоре в Виттенберге появился православный диакон Димитрий, при помощи которого в Константинополь было отправлено аугсбургское исповедание, переведенное на греческий язык, а также личное письмо Меланхтона, где он писал, что лютеранство имеет много общего с православием. Диакон Димитрий, не получив ответа, в Виттенберг не вернулся. И лютеранские богословы решили, что он не смог доставить письмо. Спустя несколько лет еще одна копия аугсбургского исповедания была отправлена патриарху Иеремии II. Тюбингенские богословы сообщали, что не предлагают никаких нововведений в вопросах, касающихся спасения, и что лютеране сохранили веру, которой их научили апостолы, пророки и святые отцы, и которая была вдохновлена Святым Духом, Священным Писанием и семью Вселенскими соборами. После тщательных консультаций с Синодом патриарх Иеремия II составил ответ, датированный этем днем, 15 мая 1576 года. В своем письме патриарх приводит каждый из 21 артикула аугсбургского исповедания по порядку и объясняет, с чем он согласен, а с чем нет, и попутно предлагает свое понимание вопроса. Всего писем патриарха было 3. В ответе Иеремии содержалось четкое указание на то, что некоторые доктрины лютеранства абсолютно неприемлемы для православной церкви. В частности, вопрос о филиокве, принижение роли свободы воли в спасении, отказ от почитания святых, икон, мощей, а также монашества. Несмотря на то, что богословский диалог между православной и лютеранской церквями не получил тогда дальнейшего развития, он оказался полезным для обеих сторон. Три послания патриарха Иеремии II, выработанные с помощью видных греческих богословов, явились фундаментальным вкладом в развитие православной догматики. Это был также первый систематический обмен богословскими взглядами между православным Востоком и протестантским Западом. Познакомившись с сутью и объемом протестантских воззрений, православные смогли определить границы возможного сближения. Впоследствии появление значительной немецкой колонии в России во второй половине XVIII века способствовало ознакомлению православных и лютеран с верой противоположной стороны. Интенсивность православно-лютеранских контактов возросла в XX веке, в том числе после создания Всемирного совета церквей.
2: След в истории.

Всем привет! А вы знали, что в Уганде половина населения моложе 15 лет? На самом деле такое соотношение говорит не только о большом количестве детей, но и о короткой продолжительности жизни. Так что сколько бы вам сегодня ни было, благодарите Бога. Как поется в одной старой доброй песне «Мои года – мое богатство».

91-й псалом. «Хорошо славить Господа и воспевать имя Твое, Всевышний, возглашать милость Твою утром и верность Твою вечером, играть на десятиструнной лире и на мелодичной арфе. Ведь Ты, Господи, обрадовал меня своими деяниями. Я ликую о делах Твоих рук. Господи, как велики Твои дела и как глубоки Твои помышления! Глупый человек не знает и невежда не понимает их. Хотя нечестивые возникают, как трава, и злодеи процветают, они исчезнут навеки. Ты же, Господи, навеки превознесен. Подлинно, враги Твои, Господи, подлинно враги Твои погибнут. Все злодеи будут рассеяны. А мой рог Ты вознесешь, подобно рогу быка, и умастишь меня свежим маслом. Глаза мои видели поражение врагов моих, и уши мои слышали падение злодеев, восстающих на меня. А праведник цветет, как пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они...»

Это «Свободное радио», друзья. Привет, с вами Катя. Скажите, какую реакцию у вас вызывают люди, которые все время вас поучают или критикуют? Ну, наверное, максимум вы что-то принимаете к сведению, но крепкую задушевную дружбу с таким человеком вряд ли заводите. А вот в Писании сказано, что Иисус называет нас друзьями, и мы называем Его другом. Он не просто поучает нас и критикует, Он принимает нас, разных, ошибающихся и раскаивающихся, но неизменно верующих в Него как Спасителя. Друг любит во всякое время. Это тот, кто дает свободу быть собой.

0: Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, утомленный дорогой, присел отдохнуть у источника. Было около полудня. Пришла самаритянская женщина набрать воды. «Дай мне напиться», — говорит ей Иисус. Его ученики ушли в город купить еды. «Как? Ты иудей? Просишь у меня, самаритянки, напиться?» — говорит ему в ответ женщина. Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами. «Если бы ты знала», — ответил Иисус, — «чем одаряет Бог и кто говорит тебе «дай мне напиться», ты бы сама попросила его, и он тебе дал бы живой воды». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «у тебя нет ведра, а колодец глубокий. Откуда тебе взять проточную воду? Этот колодец дал нам наш отец Иаков, из него пил он сам и его сыновья и скот. Разве ты больше, чем Иаков?» Иисус ответил: «Тот, кто пьет эту воду, снова захочет пить. Но кто пьет воду, которую я ему дам, вовеки не будет знать жажды. Вода, которую я ему дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «дай мне такой воды. Тогда я больше не буду знать жажды, и мне не надо будет ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа и возвращайся сюда», — говорит он ей. «У меня нет мужа», — ответила женщина. «Ты правильно сказала, что у тебя нет мужа», — говорит ей Иисус. «Ты 5 раз была замужем, а тот человек, с которым ты теперь живешь, тебе не муж. Ты сказала правду». «Господин мой», — говорит ему женщина, — «я вижу, ты пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой горе, а вы говорите, что место, где надо ему поклоняться, только в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Верь мне, женщина. Час наступает, когда будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но час наступает, он уже наступил, когда тех, кто Отцу поклоняется, наставит Дух истины, как истинно чтить Отца. Ведь Отец себе ищет таких, тех, что так Ему поклоняются. Бог — это Дух, и Ему надлежит поклоняться, как наставляет Дух истины. Я знаю, что должен прийти Мессия, то есть помазанник, — говорит ему женщина. Когда Он придет, Он нам все объяснит». «Это я, тот, кто с тобой говорит», — отвечает Иисус. В это время вернулись его ученики. Они были удивлены, что он разговаривает с женщиной, но все же никто не спросил его, что ему надо или зачем он с нею разговаривает. Женщина оставила свой кувшин для воды, пошла в город и сказала людям: «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я сделала. Может, он и есть помазанник?» И те из города пошли к нему. Тем временем ученики просили Иисуса: «Рабби, поешь». «У меня есть пища, которую вы не знаете», — ответил он. Ученики стали говорить между собой: «Может быть, кто-нибудь принес ему поесть?» Иисус говорит им: «Моя пища — исполнить волю того, кто послал меня, и завершить его дело.

там трудились другие, а вы разделяете с ними плоды их трудов. Много самаритян из этого города поверило в него, благодаря словам женщины, сказавшей: «Он рассказал мне обо всем, что я сделала».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Русский прозаик, драматург, поэт, критик и публицист Николай Васильевич Гоголь.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. Главные слова у нас с вами сегодня. Здравствуйте!
2: И доброе-доброе утро!
1: Привет, Инна!
2: Привет, Катюш! Всем большой привет! Ну, рады очень быть с вами.
1: Соскучились вообще. Да. Вот по Инне, я думаю, все соскучились, потому что давно не слышались мы.
2: Да, вот Катя, она и с Андреем была вместе с вами.
1: Было дело,
2: а вот я уже и правда думаю, ну вот прям радостно снова быть здесь. И с тобой, Катя, и со слушателями нашими. Вообще здорово. Радио наше свободное дает такую радость. И подготовки уже нашего материала. Мы тут уже такие думаем, так, о чем же мы будем говорить?
1: Слушай,
2: о чем это?
1: Вся неделя про это была,
2: да,
1: поэтому мы так...
2: Это,
1: делу венец.
2: Всегда.
1: Делу венец. Пятница у нас сегодня. Подведение такого маленького мини-мини итога, потому что вся неделя
2: была просто...
1: Про молитву.
2: Про молитву прям хорошие, глубокие мысли. Я просто такая читаю наш канал Телеграм. И такие высказывания от проповедников, примеры интересные, глубокие.
1: Роман Семенов как раз начинал эту неделю.
2: Понедельник, да.
1: Твой пастор.
2: Точно.
1: Привет ему, если слушает нас.
2: Передаем привет.
1: Да, потому что это здорово, что разные пасторы делятся своими мыслями, инсайтами, скажем так, и для нас вдохновением на неделю или на день. А мы сегодня как раз подведем небольшие итоги. Ну, для начала, слушай, надо узнать, как ты прожила эти дни без нас.
2: Какая вообще?
1: Даже
2: как
1: недели?
2: Я могла?
1: Как? Как ты?
2: Время было такое, уже хорошее весеннее, выходные были, майские праздники, отдыхали, гуляли в парке. А, кстати, у нас был плюс один, как я говорю, на один день на майских праздниках. Друзья наши отдали нам свою дочку, год и четыре ей.
1: Ой, малявочка какая!
2: В общем, провели мы целый день с Евангелиной. Маму с папой нужно было отпустить отдохнуть на хорошую конференцию в Подмосковье с молодежью.
1: Это нужное дело.
2: Да,
1: очень.
2: Мама еще и беременна вторым. И мы такие к вечеру думаем, с каким приезжать? К 9, к 10. Потом говорит, ну там все, день хорошо прошел. Там и поспали, погуляли. Отвыкаешь, все вот, кто помнят это, да? Отвыкаешь быстро от маленьких, уже забываешь, что там как. Вот, ну и все. И мы такие, давай с ночевкой, приезжаем, мы завтра утром в церковь привезем вам ее. И
1: доброта
2: давай с ночевкой.
1: Какая.
2: Да, это просто, слава Богу, Бог благословил девочку хорошим поведением, и все было прекрасно, не плакала.
1: Вы готовы к четвертому, да, ребенку?
2: Ну, не, мы поняли, что мы уже, конечно, уже такие взрослые, мы уже только нянчить будем брать уже.
1: Ой, ладно. Хорошо. Ну, на самом деле, я так поняла, что напряженная была и неделя, и месяц, и год.
2: Мне кажется, сейчас многие поступления мы еще заняты, вот, в потому что...
1: Или экзаменами.
2: Кто, да. Вот у нас, например, поступление в спортшколу. Кто в первый класс у меня идет? Третий сынишка. В поступлении сегодня в 4:30 приемная комиссия в музыкальную школу. Там конкурс на «Как на голос дети». Потому что у нас район, в котором просто почти в каждой квартире многодетные. Да, все хотят в музыкальную школу поступить.
1: Понятно.
2: Поем, готовимся, уроки делаем. К лету, к площадкам готовимся, к летним лагерям. А завтра у нас семейная встреча в церкви. И мы тоже молитвы ждем, готовимся.
1: Да, слушай,
2: слава Богу.
1: Это, мне кажется, мамина доля, она такая вот, когда ты нон-стопом что-то делаешь, и у тебя
2: но потом
1: нету
2: стоп
1: свободного
2: нужен. Но потом
1: времени.
2: Тебе стоп нужен.
1: Ну, стоп он всем нужен, да, но вот просто подведение таких мини-итогов, как мы проживаем эти дни, приводит в состояние такого... Что это все за один день было успето? Что я сделала?
2: Да,
1: много всяких
2: детей. Как у тебя дела?
1: Много детей, много дел.
2: Дети тут разные.
1: Слушай, классно вообще. Дни проходят. А вчера мы даже были... Такая была у нас вылазка. Нас 18 человек из церкви вместе с детьми, своими женами, мужьями и у кого что есть. В общем, мы ходили...
2: С моим богатством.
1: Мы ходили на мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда».
2: Так это большая компания для мюзикла.
1: Центр Стаса Намина. Да, в парке Горького. Потрясающая постановка. Конечно, она не ортодоксальная, прямо скажем. Я думаю, все знают, что мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда» это не четкое евангельское как бы, прочтение истории, но интерпретация. Все было вживую, все живые голоса и все живые музыканты, что самое потрясающее.
2: Прям
1: вообще фонограммы не было.
2: На открытом воздухе, получается.
1: Нет, это центр Стаса Навина, это театр.
2: Театр там, да?
1: Да, он, кстати, такой небольшой зальчик, очень приятная
2: камерная обстановочка такая, да.
1: Да. Бас-гитары, соло-гитары, клавишные, ударные, такие старички зажигали. В общем, мы были под впечатлением. Очень хорошо.
2: Интересно,
1: очень
2: конечно,
1: хорошо.
2: Да.
1: Потом
2: культурная жизнь у вас уже взрослых людей.
1: Прошлись по парку культуры, тоже хорошо. Побывали, просто сделали фото, когда мы поняли, что нас аж 18 человек, мы поняли, что нам должны были дать какую-то мега-скидку. Но не дали.
2: Так, а ты мне скажи, в парке культуры фонтан ремонтируют?
1: Есть культура.
2: Фонтан ремонтируют?
1: Мы до туда не дошли.
2: Не дошли, поняла, ладно. Я просто волнуюсь, муж работает на работе, которая ремонтирует фонтан в парке Горького.
1: В проекте все идет по плану. Так что есть и место, да, отдыху, но отдых это тоже, на самом деле, отдельный вид
2: вообще
1: труда, потому что ты после отдыха тоже устаешь. Знаешь, такое,
2: очень знаю. Вообще, может быть, кто-то иногда смеется. Вот общительные люди от общения. Да нет, все устают от общения и от активности. Просто вообще тянет на природу в тишь такую.
1: Да, а сегодня мы вообще тему дня задаем такую. Говорим мы о молитве. О молитве в том числе в буднях и вообще в любое время дня и ночи. Мы знаем вообще, как правильно, что нужно затворить дверь, встать на колени, сосредоточиться. Но в реальности получается все как-то наоборот. У нас есть дети, работа, звонки, усталость. И, в общем-то, где у тебя вот тихая комната?
2: Да, вот тихая комната, реально, это вот как раз, наверное, не буквально в моей жизни тоже те слова, а в переносном значении найди это время, даже если у тебя нет отдельной комнаты, да. Ну, конечно, я захожу тоже как раз в комнату и пытаюсь точно абстрагироваться от всего, что происходит закрытой дверью.
1: Вот, да. А впереди у нас еще и лето, которое тоже маленькая.
2: Вообще, часто у меня это лавочка на улице, моя тихая комната, или тропинка в лесу какая-нибудь, или на набережной.
1: Хорошо. Когда ты в этот момент еще смотришь двумя глазами за раз
2: Не-не, как раз это я без них туда ухожу.
1: А, вот это круто. И мы сегодня с вами пытаемся найти вот такие лайфхаки, как вообще с Богом разговаривать в наших буднях и в наших моментах отдыха в том числе. Потому что, как мы уже чуть-чуть сказали с Инной, отдых – это отдельный вид работы.
2: Или, кажется, ну вот летом, да, поедут отдыхать. Кто у кого? Дачки, грядки, например. А потом какой-нибудь, если ремонт, то вообще там можно, мне кажется, с утра до вечера суетиться, выбирать, сравнивать, покупать, вот, доставлять и вообще забыть, в принципе, о духовной части, что ты вообще еще и в церковь ходишь, вообще-то, ну, как бы верующий человек. Поэтому сегодня, наверное, будем об этом говорить. Как же летом вообще не забыть обо всем о том, что ты слышал, чего ты знаешь всю свою жизнь в суете, даже отдыха.
1: 100%. Как не забыть о главном? Ваши приветствуются все сообщения. У нас есть канал связи, точно работающий, это ВК. Представляешь? ВК.
2: Дожили. Хороший канал.
1: Восстановление.
2: Да, восстановление стен.
1: Да, у нас это точно работает, поэтому пишите нам сообщение или под постом нашим в ВК. У нас есть также и канал в ВК. Вот туда мы вас направляем и задаем вам вопрос. С какими, может быть, словами у вас ассоциируется лето? Что для вас лето?
2: Ну, давайте несколько слов. Может быть, три слова. Моя
1: что
2: ассоциация с летом вообще.
1: Да.
2: Вот
1: дача,
2: у тебя есть
1: дача,
2: уже ответ?
1: Море,
2: нет, Кать?
1: Отдых. Комары.
2: Комары, точно.
1: Муравьи и другие.
2: Длинный
1: насекомые.
2: Сон.
1: Рассказывайте. А мы дадим вам послушать музыку.

0: Стих дня.
1: Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Я надеюсь, что вы двигаетесь вместе с нами.
2: Да, потому что это утро пятничное у нас, но если вы нас слушаете в прямом эфире, ну а если вы в повторе, друзья, то никогда не поздно сделать разминочку, а особенно такой мозговой штурм, как же мы готовимся отдыхать. Нужно ли готовиться отдыхать?
1: А да, вот слушай, мы задались. Но, как известно, любая спонтанная вещь – это хорошо подготовленная вещь. Поэтому отдыхать надо готовиться. Я думаю, что вот сегодня у нас на календаре такой 15 мая.
2: О, прям серединка последнего весеннего.
1: И заканчивается уже, учебный год, и многие готовятся к тому, как пройдут летние месяцы. У кого-то будет целых
2: три месяца. Даже сама мысль уже радует, что это скоро грядет лето.
1: Ну вот интересно, а можно наотдыхаться впрок, вот так вот, за три месяца так отдохнуть, что потом 9 месяцев тебе хватает, или нет?
2: Да. Или в спортзал пойти, чисто весь день заниматься, чтобы потом месяц не ходить.
1: О, это я так делала.
2: Значит, Катя, подожди, ты даешь сейчас не тот ответ, который должен давать в эфире.
1: Нельзя так говорить. Да, нет, я каждый день...
2: Я всегда знала, что ты исключение.
1: По 2 часа... Ой, нет. Кого я обманываю, друзья? Ну, все же понимают, все понимают.
2: Моя зарядка 4 минуты длится. Да. А вот. Ну, а я еще так-то, знаешь, бодрость на весь день. Я думаю, да, кто-то там чашечку кофе или крепкого там чая еще пьет с утра. Можно ли напиться кофе на целый месяц вперед, чтобы быть бодрым?
1: Представляешь, да, вот такая что аналогия.
2: Будет?
1: Ну,
2: что будет?
1: Бедро кофе.
2: Вообще.
1: Нет, ответ очевиден. Конечно, нельзя. Нельзя запастись ни отдыхом, ни молитвой, ни кофеечком, ни спортом на год вперед. И понятно каждому, что постоянство здесь важнее любых глобальных вот этих рывков.
2: Ну, это точно. Вообще нам так нужно вот это вот распределение, и сам Бог прямо так заложил в нашу жизнь. Это на примере физических примеров. Вот то, что мы пищу употребляем. Вот у нас ограниченные размеры желудка, возможности вмещения, переваривания, усвоения пищи, да, и также информации в нашей жизни вообще так же происходит. Просто мы не можем медведь. Леди, кстати, да, показывают нам, что они могут, а мы нет,
1: удавы,
2: запастись.
1: Удавы тоже переваривают долго там, кого они съели.
2: Медведь запасы там едой типа жиром, а потом спит там и потребляет его, особенно верблюдик там в пустыне. Но мы не такие.
1: Да.
2: Нам нужно каждый день понимать и чувствовать вот эту вот дозировку, определенную там, ну, плюс-минус, у каждого своя, что и в этом вот проявляется наша нужда. То, что мы понимаем, что мы люди такие ограниченные, зависимые. И вот это есть на нашем физическом уровне. И мы можем, конечно, переносить это все вот на духовную параллель. Еще и понятнее становится, что мы нуждаемся. Мы не можем намолиться так, чтобы потом не молиться неделю или месяц.
1: Хотя
2: вообще
1: иногда кажется, вот приедешь на какую-нибудь конференцию, такое время потрясающее, с утра до вечера, и кажется, а потом тебе хватит надолго. И возвращаешься, и буквально через день-два, и ты как будто ничего и не бывало.
2: Бывает ситуация какая-нибудь тебя так из-под ног выбивает, что ты думал, я вообще был там или нет. Ну, на самом деле, да, мы очень сильно нуждаемся в постоянстве во многих сферах нашей жизни.
1: Да, и тоже у нас бывают определенные какие-то временные сезоны, кусочки жизни, когда вот Господь дает нам возможность отдохнуть. Другая есть, не знаю, какая-то, не знаю, часть, этап, шаг,
2: да,
1: когда ты можешь уже интенсивно работать.
2: Да, слушай, правда. У нас же вот, получается, есть и рабочий такой сезон учебный, 1 сентября, конец мая. А потом много всех там отпусков или чего там, каникул летом, да, вот такое глобальное. В середине недели даже Бог в государстве тогда вот дал, ну, как скажем, мудрость, да, устроил так, что есть там даже эти все перерывы, каникулы, отпуска. Поучились, отдыхаем.
1: в Библии, что нам с самого начала Господь говорит, что 7 дней есть в неделе, из них один день точно это на отдых надо отдавать, субботу Господу.
2: Вообще, да.
1: Да, и у всех по-разному эта суббота выглядит, но факт остается фактом, что
2: ой,
1: ты можешь да, продолжительный какой-то период работать, другой день ты должен обязательно посвятить.
2: Мы вообще с сестрами
1: Богу.
2: Вспоминали как раз на нашей сестринской встрече, вот перед как бы таким уходом на лето, что действительно, насколько этот день покоя для нас вообще классный пример. Да, вспоминали различные примеры, как еврейский народ, Богом избранный народ, этот день обустраивал, ну, Богом, конечно, данными правилами, вот, ну, то есть они прям учились так, да, ты запланировал, ты заранее, например, все приготовил, чтобы себя в этот день освободить, ты там есть, наготовил, все там распоряжения по хозяйству, что мог, все это, и ты заранее, получается, это продумал, это прекрасно, это хорошо, что ты спланировал отдых, для этого тебе нужно было заранее потрудиться,
1: да.
2: Распланировать все свои дела и все, чтобы в этот день действительно оставить суету за своими дверьми, да, дома, сердца своего, семьи своей. И вот она встреча и друг с другом, и с Богом.
1: Да, вот, кстати, возвращаемся к этой мысли о подготовке, о запланированности отдыха. Даже шаббат, например, в еврейском, не знаю, в мире, есть много правил, есть много установлений, и все знают, что нужно делать. Не просто так вот ты проснулся в субботу утром, такой, все, у меня шаббат, не знаю, что делать. Вот, есть определенные предписания на этот счет. И хотя мы не придерживаемся иудейских традиций, у нас есть и свои тоже какие-то традиции, свои наработки, свои идеи, как можно провести день угодный Богу и полезный для себя и своей семьи.
2: Друзья, а если вот у вас как раз сейчас тоже родилась эта мысль, как вы устраиваете этот день? Вот, может быть, опять же, седьмой день в неделе. Вот всегда вы прям реально боретесь за этот день, за это время. Поделитесь, расскажите, потому что мы сегодня говорим и вот в преддверии отпусков за это время, время, которое тоже такое особенное летнее время. Время, когда, казалось бы, много свободы для отдыха. И как я использую вот это вот время свободы для отдыха? Как христианин вообще? Как любящий Бога человек? Как я использую это время?
1: Да, вот эти вот кусочки, посвященные Богу, мы можем сказать, в течение дня у нас есть молитва, да, в течение недели у нас есть день воскресный или субботний, или шаббат, как хочешь назови, и в размере года это какой-то отпуск. Вот как планировать и как это провести именно так, чтобы это было пользой для тебя и для Бога было угодным. Делитесь вашими лайфхаками.

0: Добро пожаловать в нашу церковь. Могу ли я вам помочь?
1: Да, скажите, как называется эта церковь?
0: Да, в общем-то, никак.
1: То есть, может, что, нет названия?
0: Знаете, от таких слов, как Бог или крест, люди могут почувствовать себя некомфортно. Наша вера очень ненавязчива. Мы даже исключили из Библии все, от чего люди могут почувствовать себя некомфортно.
1: Вот та брошюрка у вас в руках. Это что, ваша Библия? Вы хоть что-нибудь оставили?
0: Ну как же, любите друг друга и Бог есть любовь, а также 7 советов.
1: Вы хотите сказать 10 заповедей?
0: Нет, заповедь очень навязчивое слово. Некоторые люди в нашей церкви почувствовали себя некомфортно.
1: Вам не кажется, что Бог чувствует себя некомфортно, когда вы искажаете его слово?
0: Бог добрый, он поймет.
1: Не могу сказать, что он был очень добр к Содому и Гоморре.
0: Кстати, мы изъяли эти главы из нашей Библии.
1: Послушайте. Бог желает нам только хорошее. Это глупо и бессмысленно искажать его слово, только чтобы всем было комфортно.
0: Ой, мне кажется, вы только что почувствовали себя некомфортно. Простите, пожалуйста.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Друзья, и у нас с вами время не ждет, как сказал Владимир Тамашов. Да, какие у нас есть на самом-то деле благословения на лето?
1: Ну, у нас, конечно, с вами есть те дары, которые есть у нас, чтобы радоваться, чтобы найти время для восстановления.

0: свое слово, через свое присутствие. А мы уже вот как бы со своей стороны должны организовать вот это время. Закрыть дверь всей суете, например, отстраниться, абстрагироваться. Заранее даже вот спланировать, как мы с Катей перед этим говорили.
1: Угу.
0: Вот если у тебя, Катюш, какое-то время для... Вот, знаешь, восстановление такого, которое ты прям планируешь, может быть, заранее продумываешь, что же это, как это может быть.
1: Ну, я скажу, что у меня, конечно, есть особенное благословение, потому что утренние часы мои. Вот они принадлежат мне, и это, знаешь, даже предвкушение определенное. Я знаю, что я проснусь рано. Ну, в силу каких-то причин сон ушел. Не знаю почему, но я просыпаюсь рано. И это стало, с одной стороны, меня пугать, а потом я поняла, что это мое благословение. И я могу эти часы провести просто сама, без спешки, в чтении вот, Библии, в размышлении о Боге, о себе, там, рисовать, писать, читать, все то, что я люблю делать. И у меня есть волшебная веранда, где я могу сидеть. В общем, у меня одни сплошные плюсики. Я понимаю, что не у каждого такое есть благословение, но вот делюсь с вами моей радостью. У меня оно есть. И вам желаю тоже. Потому что знаю, что у всех по-разному. У разных людей. Наша, вот, например, прекрасная наставница, жена нашего пастора Юль Петровна, рассказывала, как много лет в ее жизни, когда они жили вместе с семьей мужа, по-моему, была двухкомнатная квартира, в одной комнате родители мужа, в другой комнате они с двумя детьми, то есть шестеро человек в двухкомнатной квартире в хрущевке, и единственное время и место, где можно было уединиться, это зайти в ванную, тоже микроскопическую, представляете, в ванную в хрущевке, да, и там был такой маленький ковричек, они клали специальный коврик, вот молитвенный коврик у них был. Так.
0: Вообще, да.
1: То есть это, я понимаю, какой это челлендж.
0: Вот. Это вот именно, знаешь, иметь вот... желание, несмотря ни на что, когда для тебя это приоритет.
1: Да, ты и найдешь. Ты знаешь, что все, мама пошла, ей нужно уединиться, да, вот, и какой-то момент найти в течение этих 24 часов в сутках.
0: Тебе,
1: поэтому
0: да,
1: я очень, конечно, понимаю, какое богатство у меня есть, и вот это круто.
0: Да,
1: а у тебя
0: спасибо
1: как?
0: Спасибо тебе за пример. А сейчас про себя скажу. Ты вспомнила пример, ты говоришь, я вспоминаю. Одна из жен таких великих проповедников, это как раз вот времена вот Фетлера. Я не помню точно фамилию, но я помню вот эту историю о том, что у нее было много детей, много гостей в доме, служение труда. Это она тоже покрывала на голову.
1: И все, да? Меня нет, я
0: молюсь, как бы, да, все, потому что там тоже нереально было найти
1: за
0: вот это время.
1: Я знаю тоже, вот кто-то из женщин рассказывал, просто вот встаешь около окна за занавеску, просто вот я там.
0: Да.
1: Ну, понятно, что вот этот покой, который нам очень-очень нужен.
0: Конечно, это не да,
1: ищем.
0: Это не эти 5 минут, да. Мы вот, ну, конечно, можем говорить про, вот ты сказала, это прям несколько, да, часов утром, здорово. Вот, и я иногда вот специально утром ставлю будильник раньше, это не всегда прям у меня получается каждый, потому что много приходится вечером готовить, когда много было общения, подготовок с детьми, там, потом у них души, трепательные беседы затягиваются, они же перед сном, у них перед сном рождаются всегда.
1: Такая хорошая фраза, душетрепательная беседа.
0: И ты такой думаешь, я же хотел завтра пораньше с утра встать. И я такой, еле-еле могу проснуться просто. В общем, пока мне очень тяжело вставать раньше с утра, я стараюсь иногда это спланировать. Вот. Но если это не получилось у меня утром, до просыпания детей найти время, то, конечно, я его нахожу параллельно, когда они делают какие-то задания свои. Я тихо тоже в своей комнате за закрытой дверью нахожу это время для чтения, каких-то размышлений. Вот. Или в течение дня. Вот так для меня получается. Муж всегда вообще, когда есть возможность, с радостью меня отпускает на такое время, когда я могу побыть одна. Я люблю и в кафешке посидеть, например, тоже с чтением и слова, и какой-то христианской потом книги. Угу. Или люблю гулять и слушать какую-то проповедь, семинар, сесть, читать Библию, молиться. В общем, пока не на тренировках, например, я тоже ухожу в парк, хожу, молюсь, читаю. И я прям понимаю, это вообще моя жизнь. Я без этого не могу реально. И это реально нельзя сделать на несколько дней вперед. Это ты каждый день в этом нуждаешься. 100%. Потому что столько вызовов каждый

0: день, где ты видишь, что ты опять проштрафил. Ну как же? Ты же все знал, почему ты опять там не выдержал, пытался там чего-то. В общем, Бог показывает, что как сильно мы в нем нуждаемся через все эти ситуации в течение дня, когда я вижу, что я вот не идеальный человек, грешу, где я срываюсь, где бы я не хотела, но вот в жизни, когда чем больше давления, тем больше эта проверка происходит.
1: Столь, точно. И вот интересно, как сильно наша душа стремится к этому покою, к этому равновесию в Боге, к балансу какому-то, да, потому что вот в этом состоянии и появляется возможность для нашего роста, а это дает нам и радость, то есть вот такие три как бы кита, три плода, три летних дара, что ли, можем их назвать, или три дара, которые дает нам Господь через молитву, покой, рост и радость. Они как-то очень взаимосвязаны все.
0: А это мы еще, Катя, хотим вот сказать, слушатели наши дорогие, из чего, из какого вообще текста мы вот эти принципы и взяли. Это и слов Иисуса Христа. «Пойдите вы в безлюдное место одни и отдохните там немного». Вот, мы как бы вот на этот текст, опираясь, рассуждали тоже. Это Марк, 6 глава, 31 стих. И вообще, это так интересно, то, что их Иисус Христос
1: даже
0: говорит
1: сам Иисус
0: им.
1: Говорит.
0: Да, после этого оживленного служения, которое у всех у них было, он их отправляет в... Причем вот не каждого поодиночке, а именно вместе. Как классный для нас принцип, что мы, христиане, вместе должны уметь находить общение, наслаждение и рост вместе с Богом.
1: Да, и вот я хотела еще тоже сказать о том, что... Ничего, если не получается какое-то продолжительное время найти для вот этого уединения и роста, и покоя. В каждом буквально дне, в каждой минуте у нас есть эта возможность. И об этом говорилось много веков, наверное, подряд тоже, когда люди думали о молитве как дыхании, когда мы можем вот, соединять себя с Богом через буквально вдох и выдох, и на вдохе это одно слово, на выдохе другое. Господь рядом с нами, Он всегда и бесконечно, не знаю, благословляет наше, наше дыхание даже. То, что оно у нас есть, это наша жизнь. Ведь как только дыхание заканчивается, и жизнь наша заканчивается. Если мы подумаем о том, как много нам дает Господь, уже в том, что мы просто идем по этой жизни и дышим. Вдох и выдох – это уже слава Богу.
0: Слава
1: и дальше
0: Богу.
1: Господь, не знаю, открывается дальше и дальше. Можно найти покой, даже когда ты в этот момент бежишь куда-то. Вот такое противопоставление, как будто бы ты бежишь, но ты можешь быть в этот момент в душе своей, в сердце своем, в покое, потому что Господь идет с тобой.
0: А, то есть нужно настроить свой внутренний мир на то вот...
1: Синхронизировать, что, да.
0: Внутри себя, да. Даже несмотря на то, что в эту секунду сейчас все происходит, да?
1: Да. И давайте подумаем о том, какие у нас могут быть вот такие, не знаю, бесплатные радости, благословения, которые мы можем, может быть, этим летом прочувствовать вместе с Богом. Что дает нам с вами этот мир, этот покой и, не знаю, рост в том числе.
0: Да.
1: Поделимся с вами буквально через несколько минут. Оставаемся вместе.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви и сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
0: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.
1: Вот такими маленькими шагами мы и движемся, друзья.
3: Движемся в этом дне и навстречу лету, о чем мы сегодня и говорим.
1: Ой, слушай, такая погода чудесная стоит, что лето ощущается уже прям каждой клеточкой. Чувствуешь, как тепло-то?
3: О, да.
1: Ух, мы так мерзли-мерзли, и, наконец, оно
3: наступило. Резко начинаем греться.
1: Да, как приятно, когда переключают вот этот вот выключатель где-то там наверху.
3: У нас переключатель. Включатели в сторону холодной воды в районе отключили на
1: уже?
3: 2 недели.
1: А, ну вот они решили, что
3: мы
1: лето...
3: тоже ощущаем, как приятно ледяная вода и закалка в начале лета.
1: Ну, здоровее, значит,
3: здоровее
1: будем,
3: будет.
1: Да? Ну, а мы, друзья, сегодня говорим в преддверии летнего отпуска, отдыха, о молитве, которая не зависит, наверное, даже от времени года. Она у нас перетекает из одного в другое.
3: Да.
1: Тем не менее, есть у нас периоды. Периоды такие, да?
3: Вот мы об этом говорили, да, в предыдущем часе как раз, что есть у нас эти сезоны, которые Бог нам просто дал, показал, пример дал. Вообще на примере своего творения в 7 днях, 6 труда и 7 отдыха. И вот мы, люди, которые ощущают свою зависимость от Бога, от Творца, нуждаемся в физическом, в духовном восстановлении сил.
1: И кажется, что надо напитаться на целый год уже вот в этот период отдыха.
3: Я же копил деньги на эти 2 недели отпуска. Я так их проведу летом. Я весь год копил.
1: Сколько там недель в году? 50? Сколько-то, да? 2 недели отдохну, потом 50 плюс.
3: Опять буду копить на следующий.
1: Кстати, да. Именно так. Работает ли это так с Богом? Работает ли это так с молитвой? Вопрос почти что риторический, но иногда нам все равно это не очевидно.
3: Но ищем мы ответы. Если у вас, друзья, есть на этот счет чем поделиться, пишите нам ВКонтакте. У нас есть страничка «Свободное радио».
1: Да. Мы приветствуем ваши сообщения. И у нас есть несколько аудиосообщений, которые мы обязательно пустим в эфир, потому что девушки поделились. Я знаю, что это девушки из молитвенной группы Инны. Правильно говорю?
3: Ну, сестринская, да, наша дружеская.
1: Да,
3: да. Да.
1: Друзей подключаем.
3: Да, друзей подключаем. Что для них вообще значит молитва, это время с Богом. И еще сообщение записала сестра из Белгородской области.
1: Ага.
3: Послушаем тоже ее комментарий, что же такое молитва.
1: Потому что всегда интересно разные мнения услышать, как это для вас. Угу. Что вы думаете, как в вашей жизни молитва проявляется, как она помогает, или как вы находите время на то, чтобы помолиться. Может быть, у вас есть такая привилегия выделить целый час в день, или, может быть, целый день в неделе.
3: Угу, да.
1: Представляешь такое?
3: Кто-то вообще на 3, например, дня уехал в лес, к реке, или к морю, или в горы. Давайте пойдем еще выше.
1: Космос, на Луну.
3: О, друзья, ну то же напишите уж, если кто так до такой высоты добрался.
1: А, кстати, недавно отправлялся космический корабль к Луне, американский. Там был верующий человек, и он как раз рассказывал о таких вот переживаниях духовных. Очень интересно, если ты читала или слышала. Прям здорово. И он сказал, знаешь, что и все мы с вами, друзья, на самом деле находимся на космическом корабле под названием «Земля». Мы летим через космос. Вот, и Господь нас ведет.
3: Mm-hmm.
1: Хорошая аналогия. Ну,
3: да,
1: ладно, не все из нас астронавты.
3: Приземляемся, хотя не забываем, что мы летим. Сила притяжения нас еще здесь удерживает.
1: Знаете, с какой скоростью мы сейчас все летим?
3: Вообще, а мы думаем, мы покоим покое тут ходим, ездим.
1: Привет, Эйнштейн, теория относительности, да? Все в мире да. Относительно.
3: Ну, мы немножко отвлеклись от наших...
1: А мы легко отвлекаемся вообще.
3: Вообще, да. Все-таки у нас... Нет, на самом деле-то мы, конечно, все говорим маленькими шажками, подступая к радостям. Ты таким еще вопросом ушла с прошлого нашего выхода в эфир. А вот чем мы можем радоваться бесплатно, например, этим летом? Вот чем можно радоваться бесплатно, наслаждаясь тем, что Бог дает эти времена восстановления сил? До самой вот как раз природы его творением.
1: 100%.
3: А вот вообще можно радоваться, если не успевал смотреть на красивые закаты и рассветы, например, летом.
1: Как паровозик вообще. Из Ромашкова, да? Надо остановиться, услышать. Я, кстати, буквально на днях вот так вот наслаждалась, потому что открыла дверь на задний двор, а там соловьи поют, как безумные. Они утром поют.
3: Да, у нас вообще такое сейчас творится там.
1: Что творится?
3: Я даже вчера ночью слушала.
1: Стала даже на телефон записывать. Но это бессмысленно, конечно. Надо наслаждаться просто в моменте.
3: Там просто такое, знаешь, настройка микрофонов такая тонкая, ревер, эхо, там вообще такая акустика, не знаю, среди деревьев.
1: И они поют совершенно бесплатно, что хочу сказать.
3: Да, точно, можно наслаждаться этим.
1: Просто для всех желающих. Абсолютно даром. Прекрасные закаты – это полотна великого мастера, который тоже для всех нас совершенно бесплатно, то бишь
3: даром выдается. Я так люблю смотреть на закаты, особенно вообще. Это просто удивительно, когда ты можешь смотреть разные картины и смотреть, что каждый вечер он не похож на предыдущий, потому что это разные краски, разные цвета. Это
1: очень
3: вообще удивительно.
1: Длинный световой день дается бесплатно, совершенно даром. Все лето можем наслаждаться.
3: И нас это радует очень.
1: Да. Вот, например, по севернее, так там вообще белые ночи начинаются. Можно
3: они к нам, кстати, в Москве прям доходят в июне. Да, у нас очень поздно темнеет. И ночи, кажется, прям не такие черные, темные вообще. Поэтому те, кто поближе к Питеру, ощущают.
1: Да, я тоже хотела вспомнить Санкт-Петербург, где можно... гулять до утра и не увидеть совершенно никакой ночи. Вот тоже бесплатное удовольствие, большое благословение, за которое можем сказать спасибо. У кого еще какие идеи?
3: Ну, можно особенно радоваться встречам, например, с родными и близкими, потому что время отпусков – это всегда встреча с какими-то родственниками, кого-то родители, бабушки, дедушки. Я думаю, это классное время, когда ты снова можешь для них послужить, быть благословением, ободрением, просто посидеть, послушать их истории, их переживания. Когда ты без спешки, бывает, да, по телефону там, «Ой, мам, здрасте, как у вас дела?» там, побежали, там, один, второй, третий. А вот сесть, посмотреть друг другу в глаза. А вообще классно вместе побеседовать, вместе помолиться. Ну, то есть прям пусть это лето будет для нас, правда, временем таких остановок, возможностей дарить любовь, дарить тепло, заботиться просто, милосердие проявлять, забыть про гаджеты, вот прям максимально часто не проверять. Ведь у нас у всех привычку это уже
1: кстати,
3: вошло.
1: Кстати, за гаджеты мы тоже можем быть благодарны.
3: Мы за них очень благодарны.
1: Радость.
3: Там очень много хороших текстов, идей мы можем найти, вдохновиться.
1: Да, Господь нас благословил развитием технологий в том числе.
3: Но
1: а знаешь почему?
3: Да,
1: знаешь почему, что я хотела сказать? Мысль пришла мне. Почему так важно вот это замечать и отмечать? Потому что ведь молитва – это не только наша просьба или наше, не знаю, излияние проблем, плач какой-то там или другое время. Молитва – это во многом благодарение, когда мы говорим Богу простое спасибо за все то, что у нас есть. И вот эти моменты, которые мы замечаем и отмечаем, когда мы только заметили, что у нас хорошо, что мы благодарны Богу, на самом деле это уже молитва. Когда ты видел, сказал, слава Богу за это, спасибо, Господь. Вот такая короткая молитва, это то же самое... кусочек времени с Богом в течение нашего дня, который мы можем наполнять вот этим благодарением, которое льется из сердца, оно искреннее, и это самая настоящая молитва, которая соединяет нас с Творцом. Вот.
3: Да, моменты благодарения, остановок. Ну, здорово, да. Что ж тут сказать вообще? Здесь просто, да, и аминь, потому что и нам весь день нужен. И время, да, когда мы говорили, какие-то длительные эти паузы, остановки. Вот, ну, тогда мы готовы будем уже скоро послушать комментарии наших друзей,
1: да,
3: которые рассказывают, что такое молитва для них.
1: Да, пока немножечко прервемся.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа. Новая музыка на свободном радио.

0: слушаете «Свободное радио».
1: Всем привет, меня зовут Надя, я из Красногорской церкви «Свет Евангелия». Хочу немножко поделиться о своем молитвенном часе. С детства я люблю просыпаться пораньше утром, пока все еще домочадцы отдыхают, и побыть немножко наедине. Я люблю заполнять свой личный дневник, и там есть раздел о молитвах. И это очень ценно, когда ты можешь не просто в голове держать свои нужды, а еще молиться и за других, и за своих родных, близких, и друзей, и за нужды церкви. Обязательно нужно их записывать, потому что можно часто что-то забыть или потерять. А Господь ждет от нас, чтобы мы к Нему приносили, к Его ногам, молитвенные нужды и открывали желания сердца. Я просыпаюсь пораньше, мы живем в частном секторе, и у нас здесь не бывает шумно. Особенно сейчас, когда весна, ты просыпаешься под солнечные лучи, а за окном еще утренняя прохлада, можно почувствовать особенное присутствие Бога. Сейчас я уже мама, и бывает непросто. Бывает, я теряю это время драгоценное, но нужно за него бороться и прикладывать усилия. И вот если утром не получается, то можно в обеденное время, когда малышка спит в обед, тоже немножко побыть с Богом. Или дома, или на природе. Сейчас уже тепло, и можно идти гулять в парк, взять кофеек и там также побыть наедине и помолиться нашему Господу. Он этого всегда ждет, а нам, как Его творению, это просто необходимо, как глоток свежего воздуха. Поэтому желаю всем стараться находить эти драгоценные минуты времени уединения с Богом. Особенно, наверное, чувствуешь Его присутствие вот в окружении природы. И сейчас, когда вот наступает лето, все благоухает, вот в каждом цветочке можно благодарить Его за такое чудо, за милость Его, что мы можем это все видеть, чувствовать, слышать. Слава Богу!
2: Слава Богу! И спасибо большое Надежде за такое теплое сообщение.
3: Вот. Да, спасибо большое, Надя. Это всегда интересно и ценно услышать истории реальных друзей, людей, наших слушателей, братьев и сестер из церкви. Вот это жизнь, как Божье Слово воплощается в жизни наших ближних вообще, угу. Да?
2: И вот я поняла, что мы с Надей очень похожи.
3: Да, вы, кстати, ранние.
2: Вообще.
3: Вы любите ранние утренние часы. Это точно вам нужно встретиться.
2: Да, мы встречались.
3: Да, вы встречались. Надо теперь вам утром встретиться в 6 утра.
2: Да, ну вот то, что мы наслаждаемся пением птичек или чем-нибудь.
3: Когда еще другие спят.
2: По утрам. Да, есть такое большое благословение и удовольствие. Вот прямо о чем мы говорили с тобой, Инна. Надя как раз тоже об этом поделилась, как чувствует вот эту благодарность Богу и наслаждается Его творением. И, не знаю, Божья любовь и Божий покой в этом проявляются особенным образом. Это здорово.
3: Да. Будем прилагать усилия летом, чтобы и выспаться, а какие-то дни пусть это будет жертвой. Время, правда, утреннее. Вот себе говорю. И, может быть, слушателям
2: любишь
3: для наших
2: поспать
3: тоже.
2: Утром,
3: я
2: да?
3: Утром очень люблю поспать, да.
2: Есть такие особенности у людей. И это нормально.
3: Я понимаю, какое-то прекрасное, сладостное время именно утром, когда еще все не проснулись. И вот мне, я один вот из тех людей, кто борется за себя. Инна, проснись раньше. Это польза для твоего духа. Жизни всей твоей.
2: А спать вот. Ложишься да. Первая или последняя?
3: Последняя.
2: Вот у тебя времечко-то.
3: Вот, да,
2: ночная.
3: Вот как раз я там его и читаю, да.
2: Ну, что-то мне просто у тебя по-другому.
3: Просто по-другому вечером.
2: Часы. Все нормально. Не надо себя ругать, да. Пожалуйста.
3: Да, да. Не, я стараюсь, да, находить это время, потому что прям я его люблю, честно. Я вообще понимаю, что это моя жизнь и присутствие Бога, Его ответ, Его слово, это просто радость уже другое не радует. Ты понимаешь, что все остальное тебя опустошает, а здесь ты наполняешься, и тут постоянно твои мысли к небесному, вот туда, где ты реально хочешь быть, жить, всю вечность провести, и молишься: «Помилуй, Господь, чтобы всегда я тебя жаждал». Потому что бывают же разные искушения, времена в нашей жизни, и в Библии мы читаем, поэтому молишься: «Помилуй, Господь, чтобы всегда я в тебе вообще нуждался». Это пусть будет самое лучшее состояние всей жизни.
2: Это точно. Просто не всегда бывает возможность действительно остановиться и закрыть за собой дверь и уединиться. Ну, потому что жизнь такая напряженная.
3: И разные периоды, да, как вот и Надя рассказывает, да, когда мы молодые, когда мы взрослеем, дети появляются. Когда они маленькие, одно, ты встал там, пошевелился, пол заскрипел, там ламинат, паркет, у кого что. Все, чик, о-оу, все проснулись, и молодец, что ты встал раньше, и все с тобой
2: и
3: встали раньше.
2: Да, шурум-бурум такой.
3: А да, а потом все повзрослели и спят, как я не знаю кто, и ты хоть встаешь, гремишь, шумишь, а они, например, там подростки у тебя уже, там молодежь, спят себе, их так, вот так не разбудишь, и ты себе читаешь, уволишься, проповеди слушаешь, все попеределал, а они еще спят. В общем, разные у нас в жизни периоды.
2: Да, и вот как найти тихое время в шуме, вот это самая большая проблема и большой вызов для каждого из нас. Ведь, как сказано в первом послании к Фессалоникийцам, непрестанно молитесь. Вот так. То есть непрестанно. И это не приказ сидеть в позе лотоса, да, когда мы сидим такие: «Я, не трогайте меня, я непрестанно молюсь».
3: Я есть не готовлю,
2: молюсь.
3: Ничем не помогаю вам сегодня,
2: да,
3: молюсь.
2: Не трогайте меня, не трогайте меня. Мама.
3: Строгая христианка такая.
2: Очень ответственная.
3: Очень религиозная.
2: Похоже, так фарисеи, по-моему, на углах улиц делали. Да? Но это состояние сердца, которое непрестанно молится, да, которое готово слышать Бога даже в момент суеты, даже в момент, когда что-то разлилось, упало, дети ударили пальчик и плачут в этот момент. Но ты в этот тоже можешь быть в молитве. Даже в этот момент можно быть в молитве.
3: Это даже, наверное, необходимо как раз, да,
2: но
3: чтобы
2: также
3: правильно перенести.
2: И интересный момент молитвы за других. А ведь это тоже состояние нашего сердца, которое требует вовлеченности. И Господь, когда говорит о том, что мы должны непрестанно молиться, вот мы говорим о разных аспектах молитвы, да, сейчас.
3: Что там происходит?
2: И молитва благодарности, молитва прошения, молитва ходатайства, в том числе за других. Когда мы видим нужду, и мы говорим: «Ну, я за тебя помолюсь обязательно, когда-нибудь».
3: Да. А это вообще, да, такое... у нас, у верующих, это же вообще, это нужно так следить за собой, чтобы она впустую не вылетела, эта фраза. Когда ты увидел в молитвенной группе, да, просьба помолиться, прежде чем лайкнуть, типа: «Я тоже помолюсь», нужно подумать, ты точно помолишься, или ты лучше сначала помолись, потом лайкни,
2: а
3: что
2: потом
3: ты поддержал.
2: Хороший совет, да. Так что у нас есть еще пара сообщений, мы их обязательно послушаем, а пока скажем слава Богу за все.

0: Настройся на хороший день.
1: Так, настройка прошла успешно. Хороший день уже развивается. Так что, друзья, мы вам тоже желаем настройки правильной. И как это мы делаем? Как мы делаем настройку? Вместе с Богом, вот этот наш радиоприемничек. Кто еще помнит, как это делалось давным-давно, когда ты крутишь радиоприемник,
2: ищешь,
1: и сначала там
2: шипит,
1: а потом раз, и ясно,
2: есть контакт.
1: Слышно волну, нашел, да. Настроился. Вот, так что и молитва на самом деле настраивает нас на вот эту чистую абсолютно связь, с эфир вместе с Богом, когда ты идешь. И все налаживается, все становится именно таким, каким оно должно быть, чтобы мы не забыли про это.
2: Ну, и у нас, конечно, есть еще комментарии, которые мы хотим послушать, с вами поделиться. Мы как раз говорили о покое, о росте без спешки, эти тексты. Вот как раз, я думаю, этот Псалом 22-й, он просто гимном всегда звучит в этой теме, молитве, в нужде Бога, что на злачных пажитях Он дает мне покоиться, к водам тихим Он водит меня и подкрепляет душу мою. Вот что мы находим, приходя в это время, в это место, у каждого свое, да, в общении, встречи с Богом.
1: Да, и мы сегодня весь эфир ищем этот баланс и этот покой молитвенной комнаты, где можно найти и питание, и вдохновение, и радость, да, потому что этого так нам не хватает в течение нашей жизни, и мы хотим к этому прийти, а суета захлестывает. И у нас есть комментарий от Натальи, да, которая нам прислала аудиокомментарий, и давайте мы его послушаем прямо вот так.
3: Общение с Богом утром и вечером – это общение с Богом в духе всегда. И в суете дел, когда ты куда-то бежишь, что-то делаешь, это всегда молитва в духе. Это когда тебе плохо или радостно. Это когда ты идешь по дороге и встречаешь знакомого или незнакомого человека, ты молишься о нем дорогой. Это когда тебе спокойно, хорошо, независимо от обстоятельств, потому что ты понимаешь, что Бог с тобой рядом. Бог все в твоей жизни контролирует, все обстоятельства Он контролирует. И это и благодарность, и нужды, и покаяние, и ответы на вопросы. Это просто драгоценное время пребывания с нашим любящим Господом.
1: Вот. Спасибо большое.
2: Да,
1: скажи,
2: спасибо,
1: Наталья.
2: Большое. Это ценный тоже комментарий, когда мы знаем, что наши вот сестры, братья переживают разные переживания вот в разлуках друг с другом и в разных болезнях, которые бывают, в искушениях. И когда апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, да, мы про радость вот говорили, он пишет, апостол, что я научился довольствоваться тем, что у меня есть, и умею насыщаться и терпеть голод. И вот когда мы, правда, в молитве приходим и с благодарностью, да, не только с просьбами, то это вот довольство, которое мы в себе воспитываем, что мы учимся. Мы начинаем более внимательно наблюдать, смотреть, и подчеркивать и благодарить. Вот сюда свой взгляд больше устремлять. Не недовольство, чтобы мне не хватило, например, в моих выходных или в отпуске или еще чего-то. А я научился довольствоваться. Вот. И Наташа тоже вот рассказывает. Да, что вот иду, наслаждаюсь, благодарю Бога, разговариваю с Ним. И это тоже чудесное состояние. Состояние внутреннее, состояние вообще сердца по жизни.
1: Да, мне очень понравилась как раз ее мысль о том, что молитва, она сопровождает каждый совершенно период жизни, момент жизни, и есть для этого всегда время, потому что Господь дает благодарить за все, как мы уже сказали, да, и за радости, и за не самые веселые события. Тоже можно благодарить, тоже можно найти в них Бога и то, не знаю, тот смысл, который Он в них вкладывает, в эти события. Поэтому любое событие нас делает сильнее нас, растит в Господе. Вот, так что спасибо, Наташа, да, большое. И я знаю, что у нас есть еще один комментарий, да, мы его послушаем сейчас.
2: Да, давай. Да, ну давай сейчас будем слушать, да, комментировать. У нас как раз будет время, чтобы еще подвести итоги нашей беседы.
1: Да, это Татьяна нам записала.

0: моей повседневной жизни. Также у нас в церкви есть молитвенная группа, которая уже на протяжении, наверное, 8 или 9 лет еженедельно собирается в среду на молитвенное общение. Мы в этой группе разного возраста. Я самая молодая, мне 40 лет, и самая старшая сестра, ей 80 лет. И вот на протяжении уже нескольких лет мы имеем общение с Богом. Это нас соединяет, это нас вдохновляет. Бог отвечает на наши молитвы чудным образом. Сколько раз мы видели Его руку, видели Его ответы, видели Его милость к нам, когда мы просим не только один человек, а даже несколько. У нас такая небольшая группка сейчас, она растет, нас уже 6 человек, когда мы можем вместе собраться, помолиться. У каждого постоянно есть свои нужды, переживания, но когда мы вместе, это сила. Это действительно большая сила, которую можно ощутить, только испытав общение с Богом в молитве.
1: Вот, какие глубокие мысли. Огромное спасибо Татьяне за это сообщение. Да, и она, здорово. Кстати, очень важный момент тоже подметила о совместной молитве. Когда мы вместе о чем-то молимся, да, это невероятная, да, да, сила. И я тоже свидетель тому, что...
2: Ты же тоже в молитвенной как раз в церкви.
1: Да, ты делаешь вместе, если вы... У нас даже есть такая присказка. Если о чем-то помолились на женской молитве, это обязательно уже будет...
2: Бог ответит, да?
1: Потому что столько свидетельств, столько чудес уже происходило благодаря тому, что вот двое или трое, как говорится.
2: Так, я буду знать. Я буду знать, куда писать тоже молитвенные нужды.
1: Придет женщина какая-нибудь внезапно на нашу молитву, просто потому что у нее какая-то большая проблема. И тут же эта проблема решается, и женщина больше не приходит. Это грустная история.
2: Это, вспоминая историю, да, прокаженный кто-то пришел и остался благодарить, кто-то не вернулся. И вот это грустно становится, да?
1: Это чудо, когда, например, приходит женщина, говорит, я уже полгода не могу найти работу, уже там вот и то, и все, 5-е, 10-е, давайте помолимся, мы молимся. И она потом пишет, я не могу больше прийти на молитву.
2: Потому что я работаю.
1: Да-да-да.
2: И вы такие, девочки, молимся. А изменение ее графика.
1: Так не работает.
2: Да. Вот. А вот мы сейчас, Катя, слушали и за эфиром вспоминаем, что вот этот текст, он для нас становится как раз ориентиром, когда мы вообще понимаем, что мы хотим прийти в церковь и молиться не только сами дома, но и быть в молитвенной группе. Господь говорит нам слова эти, если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. И здесь вообще такое чудесное вот это вот условие дано. Пребывать, это значит буквально вот жить, оставаться, находиться в постоянном общении. Uh-huh. Как мы вспоминали сейчас, что мы с Богом можем в течение дня всегда находить время, обращаться мыслями, сердцем и приходить, да, особо посвятить это время вместе с другими, молиться за нужды, вместе опять читать слово, опять молиться. Поэтому пусть лето, отпуск, время, которое вот будет у нас, вообще это будет классным временем, больше пребыванием в Боге, чтобы отдых стал особенно духовным каким-то укреплением и приближением к Богу. Вот это классный заряд, конкретный, чтобы вернуться снова к своим привычным делам, ко всем.
1: Да, и хороший способ такой настройки своего сердца на то, чтобы и в течение всего года мы находили общение с Богом в каждом моменте. Вот как легко летом благодарить за благословения, которые нас окружают, пусть этот принцип, он сохраняется и в течение всей жизни, не только в какие-то периоды особенного отдыха, особенного благословения, каких-то плюсиков, да, что этот, не знаю, молитвенный настрой, он может сопровождать нас в абсолютно,
2: да, потому
1: любых
2: что
1: условиях.
2: Молитва вообще, когда ты приходишь, и вот эти мысли звучали как раз на этой неделе на радио, уже вслух и в канале Свободного радио, тексты можно перечитать, что это уже вот момент смирения, ты уже признаешь, что ты нуждаешься, когда ты пришел молиться что-то, я признаю, что я сам не могу, да, смысл мне кому-то что-то благодарить, я хочу вот его источника всего, Бога, отблагодарить за все, что он дал и делает, и попросить о чем-то, да, и прославить его. И нам вообще на особенно это необходимо часто в отдыхе, особенно

0: Потому что у нас какая-то иногда будет завышенная такая планка. Все, теперь все для меня сейчас это время. Так, что-то здесь дорога не такая, здесь вот это не то, куда там отправился, поехал, например, чего-то ждешь, чтобы все для меня. И там столько может родиться в сердце неблагодарности, недовольства. А если твое сердце свое сам уже настраиваешь на то, чтобы благодарить Бога за все, в любых обстоятельствах, как может что повернуться, тогда можно вообще лучше, ближе увидеть Бога, а не только все свои претензии, недовольства, только свои, например, желания какие-то.
1: Да, и как мы тоже об этом сказали, молитва за наших ближних, она включает в себя молитву даже за тех, кто нам не нравится. Они тоже могут оказаться нашими близкими людьми. Да, и, да, как сказал Господь, да, молитесь за врагов, за друзей.
0: Благословляйте даже вот эти слова вообще.
1: Это потрясающее, да, проявление именно Божьей любви и Божьего сострадания, которое может через нас изливаться на других людей. Это та привилегия, которую дает нам Господь, и мы можем этим воспользоваться прямо сейчас. Вот невероятно. Но в наших руках и в наших силах весь объем божественной любви, mm-hmm. божественной мудрости, божественного благословения. Можете себе представить это?
0: Это вообще очень сильные слова, правда,
1: мы
0: потому
1: можем
0: что
1: этим пользоваться.
0: Когда Бог в нашу жизнь посылает людей, которые нас недолюбливают, это вообще такая возможность переосмыслить свое христианство, правда, свою любовь, ведь мы должны молиться и благословлять тех людей, которым мы не нравимся, не любят нас или даже что-то нам нехорошее делают. Вот Расулов пишет в своей книге как раз «Научи меня любить» и говорит о том, что вот с какой стати вас, например, должны все любить. И с какой стати, например, ты должен быть всегда всеми, типа, любимый вообще. Ну, мы живем здесь, на земле, и должны помнить и принимать, что прежде всего Бог мне все простил. И я со своей стороны должна постоянно к этой планке стремиться. Он мне задал тон, подал пример. Ну и нам, людям, прям нужно время, чтобы к этому тоже приходить и прийти обязательно. Поэтому вот классная зарядка такая для нашей духовности.
1: И как только мы это понимаем, у нас автоматически тогда и благодарность включается, и из нашего сердца тогда изливается то, что дает Господь. Как только мы принимаем любовь, она начинает выливаться. Вот такой простой абсолютно принцип, который работает только в одну сторону. Вот ты принимаешь любовь, и она из тебя исходит. То есть ты не можешь сам по себе ее спроецировать, как произвести.
0: Да, сгенерировать.
1: Сгенерировать, да, слово я искала. Самому. Именно это, да. То есть она не берется сама из воздуха.
0: Мне
1: она
0: нравится.
1: Берется из Бога.
0: Точно, да, да. Мне вот нравится этот принцип. А самому себе, да, продолжать всегда проповедовать Евангелие. Мне вот нравится даже в молитве, ну, всегда это повторять и говорить, чтобы снова в это одеться, окунуться, как бы этим жить. Что для меня сделал Бог, насколько Он велик, насколько я вижу, что грешу, нуждаюсь, насколько чудесно, что только Он меня спас, что Он моя праведность, путь. Ну вот все слова, которые мы можем рассказать, дать человеку на улице, например, благовествовали кому-то, чтобы раскрыть и все. И это в молитве мы также делаем, провозглашая его чудеса и свою зависимость от него, чтобы снова вспомнить. Конечно, я должен прощать, потому что сколько же всего мне прощено.
1: 100%. И мы, друзья, оставляем вас с этой мыслью и призываем молиться в буднях, так, как Господь это делал. И помнить пример Иисуса Христа и всегда в своей жизни находить покой в Боге, потому что этот покой нас может сопровождать в абсолютно любых обстоятельствах жизни. И из этого покоя рождается наше благодарное сердце, наше благовестие, наша естественная вот эта потребность поделиться радостью, радостной вестью, которая меняет нашу жизнь, меняет все вокруг.
0: Mm-hmm, вот. Да, друзья, я тоже присоединяюсь, Катя, к твоим словам. И вот такая мысль, что просто зажигайтесь от Божьего Слова, от присутствия с Ним, чтобы зажечь своих ближних там, где вы будете. Mm-hmm. И пусть это будет такое пламя, которое будет дальше и дальше распространяться. И будем помнить, что отдых – это не роскошь, а послушание. Пусть мы будем послушными и будем отдыхать.
1: Да. Мы хотим вас оставить с прекрасной композицией от Виктора Лаврененко, которую он вместе со своей дочкой исполняет, о любви между Богом и человеком, как наше сердце, как к возлюбленному стремиться, к Господу, и там мы находим самую настоящую любовь, мир и покой. Ну, а вам прекрасных выходных, и услышимся.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.

0: час на свободном.
1: Время светить. После папского отвержения аугсбургского исповедания Филипп Меланхтон потерял всякую надежду на примирение с католиками. Однако у него возникла идея о сближении с православной церковью. Попытка наладить связь с константинопольским патриархом через колонию венецианских греков не удалась. Но вскоре в Виттенберге появился православный диакон Димитрий, при помощи которого в Константинополь было отправлено аугсбургское исповедание, переведенное на греческий язык, а также личное письмо Меланхтона, где он писал, что лютеранство имеет много общего с православием. Диакон Димитрий, не получив ответа, в Виттенберг не вернулся. И лютеранские богословы решили, что он не смог доставить письмо. Спустя несколько лет еще одна копия аугсбургского исповедания была отправлена патриарху Иеремии II. Тюбингенские богословы сообщали, что не предлагают никаких нововведений в вопросах, касающихся спасения, и что лютеране сохранили веру, которой их научили апостолы, пророки и святые отцы, и которая была вдохновлена Святым Духом, Священным Писанием и семью Вселенскими соборами. После тщательных консультаций с Синодом патриарх Иеремия II составил ответ, датированный этим днем, 15 мая 1576 года. В своем письме патриарх приводит каждый из 21 артикула аугсбургского исповедания по порядку и объясняет, с чем он согласен, а с чем нет, и попутно предлагает свое понимание вопроса. Всего писем патриарха было 3. В ответе Иеремии содержалось четкое указание на то, что некоторые доктрины лютеранства абсолютно неприемлемы для православной церкви. В частности, вопрос о филиокве, принижение роли свободы воли в спасении, отказ от почитания святых, икон, мощей, а также монашества. Несмотря на то, что богословский диалог между православной и лютеранской церквями не получил тогда дальнейшего развития, он оказался полезным для обеих сторон. Три послания патриарха Иеремии II, выработанные с помощью видных греческих богословов, явились фундаментальным вкладом в развитие православной догматики. Это был также первый систематический обмен богословскими взглядами между православным Востоком и протестантским Западом. Познакомившись с сутью и объемом протестантских воззрений, православные смогли определить границы возможного сближения. Впоследствии появление значительной немецкой колонии в России во второй половине XVIII века способствовало ознакомлению православных и лютеран с верой противоположной стороны. Интенсивность православно-лютеранских контактов возросла в XX веке, в том числе после создания Всемирного совета церквей.
2: След в истории.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Макс Лукада. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45:11. Познание Бога – плод времени, тишины и покоя, проведенного перед Ним. Дин Райзер, знаменитый американский журналист, однажды спросил мать Терезу: «Что вы говорите Богу, когда молитесь?» Мать Тереза спокойно ответила: «Я слушаю». Удивленный Райзер попробовал задать вопрос по-другому: «А что тогда говорит Бог?» Мать Тереза улыбнулась: «Он слушает».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Марка.
1: Начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь. Голос глашатая в пустыне. Приготовьте дорогу Господу, пути прямые проложите для Него». В пустыне появился Иоанн, который крестил водой и призывал людей покаяться, и в знак этого принять крещение, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он крестил пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. Он возвещал: «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой крещу, а он будет крестить вас с Духом Святым». В те дни пришел Иисус из галилейского города Назарета, и Иоанн крестил его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и Дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя отрада».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто знает? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? Книга Экклесиаст, 6 глава, 12 стих. Жизнь коротка, жизнь нестабильна, и жизнь, прожитая во плоти, не приносит удовлетворения. Вот что мы знаем. А кроме этого, мы мало что знаем еще. Если бы мы могли выбрать между богатством и бедностью, мы бы, безусловно, выбрали богатство. Однако что лучше? В Библии есть много предупреждений богатым. Мы не знаем, какое влияние богатство могло бы оказать на наше отношение к жизни и к Богу. Кто знает, что для нас лучше? Мы не знаем. Только Бог знает. Если бы нам дали выбор, мы выбрали бы здоровье вместо болезни. Однако что лучше? Приведет ли болезнь меня ближе к Богу и к более глубоким взаимоотношениям с Ним, или она ожесточит меня против Бога? Что лучше, успех или неудача? Опять же, будь у нас выбор, мы выбрали бы успех, однако сколько людей пришло ко Христу из-за разных неудач в их жизнях? В момент отчаяния и личной неудачи многие тянутся ко Христу. Так как мы не можем знать, что нам принесет будущее, неразумнее ли отдать завтрашний день в руки того, кто знает? Так как мы не знаем, что лучше для нас, не глупо ли спорить с Богом о тех обстоятельствах, которые Он допускает в наших жизнях? Мудрый человек подчиняет себя Богу и верит, что Он сделает то, что будет лучше. Отец, доверяя Твоей безграничной мудрости, мы отдаем наше будущее в Твои руки, зная, что только Ты знаешь, что принесет завтрашний день. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Радио. Не хватит.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джон Локк, британский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма, способствовал распространению сенсуализма. Его идеи оказали огромное влияние на развитие эпистемологии и политической философии. Он широко признан как один из самых влиятельных мыслителей просвещения и теоретиков либерализма. Его письма оказали влияние на Вольтера и Руссо и многих шотландских мыслителей просвещения, а также американских революционеров. Его влияние также отражено в Американской декларации независимости. Вот что он однажды сказал о Библии. «Бог – ее автор, наше спасение, ее конечная цель, ее содержание – истина».

все бока испробовал, все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт, лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусанный, покоцан. Мелочная суета жадно съедает все внутри, порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все что нужно. Я сам собой обезвоженный.

0: Безусловно, надо находить время для общения с хорошими людьми. Время не найдется само. Время склонно заполняться работой, бытом, суетой. Поэтому время надо учиться раздвигать и иногда буквально втискивать моменты общения с теми, кто тебе дорог и интересен. Лишний раз позвонить, спросить, как дела, позвать на чай. Ведь это только кажется, что такие минуты не важны, а на самом деле на них-то все и держится.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ангелина из города Волгограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я восхищаюсь личностью Иисуса Христа, потому что я понимаю, что это не просто Бог, который наблюдает за нами как бы сверху, а что Он переживал. Он был на этой земле, ему было холодно, было плохо, было грустно, его предавали, ему, как бы он все понимает, что мы переживаем, и это меня восхищает. Боги, и поэтому я в Него верю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Когда я покаялась, я обрела смысл жизни. До этого вот реально была пустота. Глухая такая прям бездонная, тупая пустота. А когда, как только я покаялась, я сейчас реально ее не чувствую. То есть это было такое пространство пустое, оно было для Бога. И когда только он заполнился, сразу бы стало счастье.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мне нравится стих, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Мне кажется, это прям для меня очень близкий стих.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода однозначно. Бог как отец, и наши земные родители, они нас ограничивают иногда в каких-то вещах, там, не суй пальцы в розетку. То есть есть какие-то определенные правила, но они нам дадут возможность вообще просто банально выжить в этой, на этой земле. Точно так же Бог дает какие-то ограничения, с одной стороны, как бы, как это кажется. На самом деле они дают просто для того, банально, чтобы нам выжить.
0: Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Я б хотел рассказать, как Бог любит нас, но боюсь, подведет.

0: Стих дня.
1: Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
0: Свободные.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви и сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить. Чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бранят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Доброе утро, господа. Для тех, кто проездом в Иерусалиме по случаю празднования Пасхи, сообщаю. Меня зовут Каиафа. Я занимаю должность первого священника. Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы объявить не очень приятные новости для последователей галилеянина по имени Иисус из Назарета, о котором, я не сомневаюсь, вы наслышаны. Как я уже заявил вчера, Иисус был казнен согласно законам Иудеи и Рима по обвинению в богохульстве. Несколько часов назад подтвердилась информация о том, что один из так называемых апостолов Иисуса, некий Иуда Искариот, совершил самоубийство. Я глубоко убежден, что это только начало последующей волны самоубийств в среде учеников галилеянина. Вот что случается с теми, кто противится власти первосвященства.
1: Ничего не
2: Равви,
0: да.
2: Не могли бы вы уточнить обстоятельства смерти Иуды?
3: Да, к нам поступила несколько противоречивая информация. По некоторым сведениям, Иуда повесился на дереве. По другим, тело Иуды было найдено у подножия скалы. Что вы на это скажете?
0: Дело в том, что это не противоречивая информация. Он, по всей видимости, действительно повесился на суку. Однако, по всей видимости, дерево росло прямо на краю скалы. Возможно, по причине вчерашнего землетрясения ветка не выдержала и тело разбилось о камни. Так что тут к мете все проще простого, молодой человек.
4: А по какой причине, собственно, Иуда совершил самоубийство?
0: Тут ясное дело. Этот Иисус из Назарета выдавал себя за долгожданного Христа, Спасителя мира. Но когда Иисус умер, надежда его последователей померла, как вы понимаете, вместе с ним. Помяните мои слова, помяните. В скором времени вы еще услышите о многочисленных актах самоубийства среди учеников галилеянина.
2: А не могли бы вы уточнить, где захоронено тело Иуды?
0: Мы в Синедрионе. Недавно приобрели земельный участок, известный как земля горшечник. Но для погребения странников. Там мы похоронили Иуду.
4: А не могли бы вы уточнить, когда именно была приобретена собственность?
0: Зануда. Сегодня.
3: Но сегодня же суббота.
0: Ну да, и что?
3: Разве закон не воспрещает приобретать и продавать собственность в субботний день?
0: Вы же понимаете, мы были стеснены обстоятельствами. Ну не могли же мы оставить тело на съедение птицам, а? Как вы думаете?
2: А скажите-ка, господин Каиафа, а во сколько вам обошлась земля горшечника?
5: Какая тебе разница?
0: 30 серебряников.
4: Это как раз та сумма, которую Синедрион заплатил Иуде за предательство Иисуса. Это что, совпадение?
0: Слово «предательство», молодой человек, здесь неуместно, знаете ли. К тому времени Синедрион уже проголосовал и принял решение арестовать Иисуса. Мы просто не знали, где он находился в данный момент, и заплатили Иуде вознаграждение за информацию. Это просто формальности. Неужели вы не понимаете?
2: Но ведь заплатили вы Иуде не только за информацию. Не правда ли, господин Каиафа?
0: Я не понимаю ваших намеков.
4: Про Гефсиманский сад вы нам ничего не хотите сказать?
0: О чем это вы говорите?
3: У меня есть информация, что Иуда привел в Гефсиманский сад римских легионеров и предал Иисуса поцелуем.
0: Первый раз слышу об этом.
2: Равви, а какова судьба тех 30 серебряников, которые вы заплатили Иуде?
0: Прошу прощения.
4: Но вы сами сказали, что Иуда получил от вас вознаграждение. Что произошло с этими деньгами?
0: А чего вы меня-то об этом спрашиваете?
2: Цена за предательство равна цене за землю горшечника. По-вашему, это просто совпадение?
0: Разумеется, это совпадение. А что же это еще может быть?
3: Очевидцы, с которыми я общался, говорят, что сразу после ареста Иисуса Иуда возвратил вам все вознаграждение.

0: Земля горшечника была куплена именно на эти деньги, так как закон не позволяет положить их в сокровищницу храма, потому что это цена крови.
1: Кто вам такое сказал? Фамилия?
2: Так это правда?
3: Это проливает свет на то, почему земля горшечника была незаконно куплена в субботний день.
1: Это просто совпадение. Сколько можно вам говорить? Иуда совершил самоубийство, потому что его так называемый спаситель оказался шарлатаном и обманщиком.
2: Равви, известно ли вам, что в том, что произошло накануне, сбылось пророчество? И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника.
1: Я не знаю, о каком пророчестве вы говорите!
2: Господин Каиафа, а правда ли то, что ваша ненависть к Иисусу основана на его высказывании о вас как о людях, не знающих Писания?
3: Да, правда ли, господин Каиафа?
1: Ну, знаете, это уже слишком. За такие слова, знаете ли, тьфу, снова возишься с ними, троглодит.
4: Репортеры и никчемные.
1: Конференция закончена, господа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Притчи Соломона.
1: Роющий яму сам в нее упадет, на катящего камень скатится камень.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Валерий Толкачев, меня зовут. Я из города Выборга, пастор Второй Выборгской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: О, это длинная и очень интересная история. Я был атеист по убеждению, подросток, хотел стать физиком-теоретиком, считал, что Бога нет, и ученые давно это доказали, и нету смысла никакого думать иначе. Столкнулся с верующими людьми, они дали почитать книжек, и я вдруг открыл для себя целый новый мир, что свидетельств о Боге много, и справа, и слева. Долго пытался открутиться от выводов, но не смог.

0: хочу быть твоим. Так я обратился к Господу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Ну, мне кажется, жизнь человека, который следует за Христом, она преображается в положительную сторону во многих областях. Само Евангелие об этом говорит. Кто во Христе, тот новое творение. Прежде прошло, теперь все новое. Ну и у меня много прежнего прошло. Хоть я и не был, казалось бы, каким-то там уж совсем уж так нехорошим человеком, но внутри было всяких поганостей немало. Я наблюдаю, что именно Христос помог все эти авгиевы конюшни в моей жизни вычистить.
1: Зачем христианину церковь?
0: Так Господь заповедует, и человеку, который верует во Христа, сложно иначе. Он не просто зовет людей к себе, он еще и зовет уверовавших в него быть вместе. Если уверовал я же не единственный такой. Есть другие, которые на этот путь встали до меня. Ну и Господь повелевает таким же повелительным тоном, что надо таких людей найти и вместе с ними следовать за Христом. Это правильно.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Увидев толпы народа, Христос сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда сказал ученикам своим: жатвы много, делателей мало. Просите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою.
2: Делай, что должно. Свободное радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус спросил своих учеников: «Кем считают люди Сына Человеческого?» «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а некоторые, что Иеремия или один из пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спрашивает их он. «Ты помазанник, Сын Живого Бога», — ответил Симон Петр. «Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы», — сказал он, «потому что тебе открыли это не люди, а мой Небесный Отец. Поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах».
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Факты.
1: По Ветхому Завету мы можем составить представление о музыкальной жизни библейского периода. Здесь есть тексты песен, псалмы, описание процессий с музыкой, парадные встречи воинов с хоровым пением и игрой на кимвалах. А во время торжества при освящении храма Соломона мы узнаем, как 120 священнослужителей трубили в трубы. В Библии упоминаются такие музыкальные инструменты, как кинор или лира, невел, арфа, хацоцра, серебряная труба, шафар, бараний рог, халил, свирель и не только. Отдельные элементы древнееврейской музыки были позднее восприняты Византией, оттуда проникли в страны Западной Европы и сказались отчасти на приемах григорианской псалмодии и средневекового антифонного пения.
2: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Прекрасная статуя. Некий скульптор изваял прекрасную статую Христа. Он был весьма доволен проделанной работой. Однако один из его знакомых, долго разглядывая статую, сказал: «Вы, безусловно, мастер своего дела, и все, что вы делали до сих пор, было шедеврально. Но на сей раз я глубоко разочарован. Вы уж меня простите, но разве вы сами не видите, что статуя не удалась? Неестественная поза Христа, несуразная фигура, явное нарушение пропорций». «Что ж, спасибо, друг мой, за искренность. Но послушайте, все дело в том, что вы не видите скульптуру так, как вижу ее я. Взгляните-ка, вот тут у подножия статуи есть специальная площадка, где можно встать на колени. И когда вы оттуда будете смотреть на статую, вы все увидите в правильной пропорциональности». Послушавшись мастера, человек подошел к подножию статуи и опустился на колени. Посмотрев на образ Христа снизу вверх, он был изумлен. Ему открылось совершенно иное зрелище, прекрасное и величественное, и он не мог уже налюбоваться великолепным изваянием Иисуса Христа, так и оставаясь долгое время на коленях. У некоторых людей вызывает неприязнь или даже отвращение все то, что связано с Богом. Они критикуют Библию, смеются над верующими, им кажется несуразным христианство. Дело же в том, что они просто не увидели Бога во всей его красоте. А Бога на расстоянии познать невозможно. Ведь пока мы не подойдем к Нему поближе, пока не склонимся пред Ним в покаянии, наши грехи, наша гордость не позволят увидеть всю истину о Боге, не дадут прочувствовать всю Его великую любовь к нам, всю мудрость Его учения. Бог так благ и прекрасен, и каждый, кто обратится к Нему с покаянием, убедится в этом на собственном опыте. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Библия, Новый Завет, послание апостола Иакова.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. Всегда вместе.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

Живя по принципу «не учите меня жить, лучше помогите материально», мы привычно ожидаем от Бога, что Он все устроит и Он все решит. Но не тут-то было. Бог отпускает нас в самостоятельность, даже когда мы не очень-то этого хотим. И мы обижаемся, кричим, топаем ножками, как ребенок, за которого раньше убирали со стола, а теперь просят проявить самостоятельность. С точки зрения ребенка, это чуть ли не предательство, а мы понимаем, что он уже достаточно повзрослел, чтобы научиться тому, что пригодится ему в жизни. Давайте и мы не будем бояться быть самостоятельными, когда Бог отпускает руку.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
2: С какими главными борьбами стиль авторский сталкивается молодежь сегодня? И как можно их преодолеть? Да, пожалуй, с теми же, что и века назад. Ну, а из современных, наверное, как жениться на настоящей, а не виртуальной девушке. Мы знаем, что на нас на всю наступает эпоха виртуальных браков. Несколько человек публично тут заявили о своих отношениях с искусственным интеллектом, включая брак или помолвку с чат-ботами и голограммами. И что еще из современных? Как взломать электронный дневник, исправляя оценки, так, чтобы тебя не спалили? Или как сократить экранное время, чтобы не тронуться головушкой? И как не сбросить, например, свои тысячи какому-то незнакомому дяде? А в остальном все те же проблемы, как мирно сосуществовать с близкими тебе людьми и делать их счастливыми. Поиск самого себя, вечный вопрос «Кто я?», как найти себя в профессии или профессию в себе, как не запутаться во взаимоотношениях с противоположным полом, как и когда выйти из-под финансовой зависимости от родителей, и еще таких же миллион вопросов. Как преодолеть? Думаю, что каждая проблема, каждая борьба требует своего подхода. Нет и быть не может одного ответа на проблемы с разным происхождением. Если лаконично, то три вещи. Первое. Найди доверенное лицо, с кем можно и нужно по душам. Второе, придерживайся того, что он, она будут тебе объяснять, говорить. Третье, и, пожалуй, самое важное, начинай читать Евангелие. Про то, где найти промокод на чит-коды, там не найдешь, но про самого себя и смысл точно.
3: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

122-й псалом. «К тебе поднимаю глаза свои, обитающие на небесах. Вот как глаза слуг смотрят на руку своего господина и глаза служанки на руку своей госпожи, так наши глаза обращены на Господа, до тех пор, пока Он не смилуется над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, потому что мы по горло насыщены презрением. Душа наша наполнена до краев оскорблением надменных и презрением гордых».

Как вы думаете, когда начинается старость? Это ведь такое отчасти тоже субъективное понятие. Бывает человеку слегка за 20, а он уже старичок. Или наоборот, смотришь на женщину, вроде бы в годах, но столько энергии, столько жизни. Как-то вроде и понимаешь, что дама в возрасте, но назвать старой никогда. Язык не повернется. Когда же начинается старость? Говорят, есть один показатель. Когда начинают вспоминать и совсем перестают планировать. Когда речь наполняется вот такими вот формами. А помнишь, там было здорово. Или в наши годы было принято вот так. А вот когда говорят, а давай мы с тобой завтра или через неделю пойдем туда-то, сделаем то-то. Вот до тех пор, пока в вас живут планы, это не может быть старостью. Ну никак.

Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием. Часто она состоит именно в бездействии. Марк Аврелий.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу затронуть такую тему в супружеских отношениях, как установить личные границы. Вы помните, что личные границы – это набор ваших личных принципов, вашей морали, ваших правил, которые, ну, вы сами для себя избрали и считаешь это нормой для жизни. И сегодня хочу дать несколько советов, как устанавливать личные границы. Вначале, конечно же, вам нужно определить их. Прежде чем требовать что-то изменить, определитесь, чего вы хотите, а чего нет. Что вы можете, а чего вы не можете делать. Что для вас важно, а что нет. Что для вас приемлемо, а что нет. В вопросе отношений, что вы делаете, а чего не делаете. Допустим, как вы проводите время вместе, интимную сторону жизни, финансы, воспитание детей, отношения к родственникам и так далее. Как можно с вами разговаривать, а как нельзя. У каждого из нас свои потребности. Поэтому, возможно, вы не видите ничего плохого в том, что ваш муж или ваша супруга при тебе или при детях ругаются матом. Но для меня, допустим, это неприемлемо и недопустимо. Поэтому важно вот эти принципы выписать на бумаге. Потому что это лучше, чем, знаете, некая каша, которая в голове. Материализуйте эту мысль. Пускай она ляжет на бумагу. Следующий момент. Не усложняйте. Не нужно больших и замысловатых фраз. Как пример для правила. При общении со мной нельзя ругаться матом. Меня нельзя оскорблять. Меня нельзя унижать. Мне нельзя выказывать грубость или стыдить на других людях. Следующий момент. Сделайте анализ составленного списка на соответствие своих ожиданий и реалий жизни. Подумайте о границах вашего мужа или супруги, детей, родителей. Это тоже вам поможет выстроить свои границы и не нарушать границы других людей. Внести какие-то коррективы при необходимости. Следующее. Необходимо обсудить ваш список с супругом или супругой. Вот именно в этот момент бумага – лучший помощник для вас. Это лучше, чем просто слова. Не ждите, что, когда, знаете так, проблема доведет тебя до нервного истощения. Чем раньше и чем четче ты объяснишь, что тебя не устраивает, тем больше шанс, что на самом деле к тебе прислушаются. Следующий важный момент. Соблюдайте границы свои и другого человека. Если тебя что-то просят сделать, что не соответствует твоим границам, ты имеешь полное право сказать «нет». Это недопустимо. И объяснить почему. Объяснить свои границы. Следующий момент. Ищите баланс. Знаете, что не во всех вопросах нужно быть принципиальным или принципиальной. Необходимо определить для себя, в каких вопросах возможны исключения или некие компромиссы, а в каких вопросах нет. Это недопустимо. К примеру, возможно, вы можете терпеть, что муж не делает комплименты каждый вечер. Но если он не поздравил тебя с днем твоего рождения, ты не будешь этого терпеть. Знаете, что не все сразу пойдет гладко. Будет много разговоров. На самом деле не падайте духом. Нужно время, и все встанет на свои места. Подумайте, какие принципы важны для вас. И всегда выбирайте любовь.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Марка.
1: Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил:
2: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
1: Другие говорили:
3: «Это Илия».
1: А иные говорили:
4: «Это пророк, или как один из пророков».
1: Ирод же, услышав, сказал:
2: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых».
1: Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду:
5: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».
1: Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице:
2: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе».
1: И клялся ей:
2: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства».
1: Она вышла и спросила у матери своей:
6: «Чего просить?»
1: Та отвечала:
6: «Головы Иоанна Крестителя».
1: И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря:
6: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя».
1: Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе.
0: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: дня. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
1: Свобода.

0: бросаешь каждый день, ведь ты.
1: Библейские чтения на каждый день.
2: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви и сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец в сиянии славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать Его. Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследия, которое вы разделите с Его народом, и сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него. Это та же сила и могущество, которыми Бог воскресил из мертвых Христа и усадил Его по правую руку на небе, выше начала и властей, силы господств, а имя Его сделал превыше имен всех не только в нынешнем веке, но и в будущем. И Он все покорил Ему под ноги и поставил Его, владыку всего, главой церкви. Она же есть Его тело, в ней вся полнота того, кто наполняет собой все творение».

Есть ли жизнь после смерти? Кто знает? Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, путь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет песню, в которой два слова: все пройдет. Там, где вчера были горы, сегодня равнины. Все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем.

0: Героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся. Идеального момента не будет, не откладывая на старость. Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось. До дна — за то, что любовь живет вечно. Главные вещи на свете — это не вещи. Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки. Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека. Не потеряй себя в лабиринтах мира. Не отцезарись и не пропитайся порфирой. Завоеватели земель, все до единого в земле, исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле. Мы мечтаем о вечности, ищем Грааль, строим храмы. Говорят, рай находится под ногами мамы. Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века. Легко любить человечество, трудно любить человека. Мы живем прошлым, будущим, в торопях. Не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти, что с того? Главное, чтобы она была то.
1: Свободная.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Игорь, мне тут сказали, тебе срочно нужны какие-то там данные за прошлый квартал.
1: О, Петрович, ты мне нужен как раз, у меня тут завал. Сейчас, погоди, я что-то достану.
0: Да, тут по-быстрому, а тут тороплюсь я.
1: Погоди-ка. Ага, номер шефа. Ну ладно, я ему перезвоню. Давай, Петрович, чистая прибыль в прошлом квартале.
0: Ага, прибыль, записывай, значит так.
1: Погоди, это пейджер. Так, шеф опять.
2: Ваша жизнь – сплошные завалы? Крутитесь, как белка в колесе?
1: Ладно, я ему перезвоню, продолжай.
0: Слушай, чё, может мне попозже зайти, а?
1: Так, это сотовый. Шеф опять. Давай, Петрович.
0: Значит так, в прошлом квартале...
3: Вам срочная телеграмма.
1: Спасибо. Так, погоди-ка. Это от шефа.
2: Остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Господь.
4: Гарик, в чем дело? Тебя никак нельзя достать.
1: Борис Николаевич, простите, у меня тут завал, к отчету не успеваю.
4: Да я тебя и ищу весь день, чтобы сказать, что отчет понадобится в конце следующей недели.
5: Свободное радио.

0: Не все и не всегда у нас получается. Кафель ложится криво, а дети отказываются воспитываться и быть идеальными. И в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Более того, ощущение того, что ты не смог, может быть даже полезно. Да, мы слабые и несовершенные. Да, у нас получается ерунда. Именно поэтому мы так нуждаемся в помощи друг друга и в чуде от Бога. А вся эта мода на совершенство и независимость до добра не доведет, а доведет до гордости, разобщенности, одиночества и разочарования. Всем любви и тепла.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Господь, ты мне так нужен.
1: Макс Лукада. Бог призывает нас к более возвышенному, более благородному отношению. Спрашивай не «есть ли у меня право», а «проявлю ли я любовь сделать это?» Есть у тебя право всех перебивать? Да, но проявишь ли ты любовь, поступая таким образом? Есть ли у тебя право делать вид, что ты не слышишь слов жены? Думаю, да. Но проявишь ли ты любовь, сделав это? Есть ли у тебя право рычать на служащего банка или огрызаться на детей? Да, но проявишь ли ты при этом любовь? У Деналин было право парковаться в центре гаража. И она довольно часто пользовалась этим правом. Я открывал дверь гаража и видел, что ее машина занимает половину ее парковочного места и половину моего. Я всегда добродушно намекал ей на это. «Деналин», — говорил я, входя в дом, — «чья-то машина занимает пол гаража, стоя в центре». Может быть, однажды я сказал это более строго, не таким легкомысленным тоном. Я честно не знаю, что произошло. Но она начала ставить машину на своей половине. Я услышал, как дочь спросила ее, почему она перестала ставить машину в центре. «Мама, это что, так важно?» «Для меня не важно, но, похоже, это важно для вашего папы. А если это имеет значение для него, то имеет и для меня». Разве это не было вежливо? Разве это не было так, как угодно Христу?
2: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Петр Мамонов. Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопрос. Я прожил сегодняшний день. Кому-нибудь от этого было хорошо?

0: тех самых пор, как я пришел в церковь, я то и дело слышу, что религия убивает дух. Но что это значит? И может ли тот самый дух жить без религии? Я думаю, что вере необходимо реальное проявление, личное и совместное исповедание, и даже ритуалы. Да, когда появляется реальная живая вера, религия формируется вокруг нее автоматически. Правда, иногда, кроме внешних ритуалов, ничего и не остается, но это уже совсем другая история.
1: Новая музыка на свободном радио.

Представьте себе розовый куст. Прекрасные цветы, зеленая листва и жутко колючие шипы. Как-то раз я решила пересадить розовый куст с одного места на другое. Мне и раньше приходилось пересаживать кусты, но с розами я имела дело впервые. Я надела перчатки и взялась за лопату. И тут миловидную розу я узнала совсем с другой стороны. Никакие перчатки не могли спасти меня от ее шипов. Роза разодрала мне руки в кровь и даже хлестнула по щеке. Я уже почти ненавидела этот куст. Хотелось его изрубить на кусочки и сравнять с землей. Но, конечно, я этого не сделала. Я посмотрела на куст еще раз и поняла, что он состоит из одних цветов. Или из одних колючек. И зависит только от меня, что я вижу в нем в первую очередь. Что же я выбираю? Если вокруг себя мы обращаем внимание только на негатив, мы становимся желчными и язвительными. И в нашем сердце не остается места для Божьей правды. В притче о зерне Иисус сказал, что когда оно упало в тернии, терния его заглушила, и зерно уже не принесло никакого плода. Не будем же позволять шипам и колючкам заслонять от нас истинную красоту жизни. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
2: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
1: И сказал им Иисус в ответ:
3: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
1: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
3: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его».
0: Свободная.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Ты что, хочешь осудить своего брата?
1: Но лапшами. Разве воровство это неплохо?
0: В этом мире все относительно. Нравственность тоже относительно. Нет абсолютов. Нет!
1: На самом деле... Нет абсолютов?
0: Абсолютно. Ты не можешь навязывать другим свои ценности.
1: И все-таки лапшами. Мне кажется, воровать плохо.
0: Дорогой мой Гарик, таких понятий, как плохо и хорошо, тоже нет. Ну ладно. Ради тебя я пойду и сейчас же поговорю с этим Петровичем.
1: Не думаю. Он только что уехал на вашей машине.
0: Что? Он угнал мою машину? Как он посмел?
1: Да, вы только что говорили, что воровство это нормально.
0: Но это же моя машина.
1: Так, кто решает, что хорошо, а что плохо?
0: Прекрати философствовать и принеси мне телефон сейчас же.
1: Так значит, говорить о таких понятиях, как хорошо и плохо, нет?
0: Подай телефон, говорю тебе.
1: Нет, пока плохо, не обошлись с тобой.
0: Набери же 02, наконец.

0: Классики о вере.
1: Виссарион Григорьевич Белинский, литературный критик. Есть книга, в которой сказано все, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая. Книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философия заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия – откровение истины посредством любви и благодати.

0: новый час на свободном.
1: Время надеяться. После папского отвержения аугсбургского исповедания Филипп Меланхтон потерял всякую надежду на примирение с католиками. Однако у него возникла идея о сближении с православной церковью. Попытка наладить связь с константинопольским патриархом через колонию венецианских греков не удалась. Но вскоре в Виттенберге появился православный диакон Димитрий, при помощи которого в Константинополь было отправлено аугсбургское исповедание, переведенное на греческий язык, а также личное письмо Меланхтона, где он писал, что лютеранство имеет много общего с православием. Диакон Димитрий, не получив ответа, в Виттенберг не вернулся. И лютеранские богословы решили, что он не смог доставить письмо. Спустя несколько лет еще одна копия аугсбургского исповедания была отправлена патриарху Иеремии II. Тюбингенские богословы сообщали, что не предлагают никаких нововведений в вопросах, касающихся спасения, и что лютеране сохранили веру, которой их научили апостолы, пророки и святые отцы, и которая была вдохновлена Святым Духом, Священным Писанием и семью Вселенскими соборами. После тщательных консультаций с Синодом патриарх Иеремия II составил ответ, датированный этим днем, 15 мая 1576 года. В своем письме патриарх приводит каждый из 21 артикула аугсбургского исповедания по порядку и объясняет, с чем он согласен, а с чем нет, и попутно предлагает свое понимание вопроса. Всего писем патриарха было три. В ответе Иеремии содержалось четкое указание на то, что некоторые доктрины лютеранства абсолютно неприемлемы для православной церкви. В частности, вопрос о филиокве, принижение роли свободы воли в спасении, отказ от почитания святых, икон, мощей, а также монашества. Несмотря на то, что богословский диалог между православной и лютеранской церквями не получил тогда дальнейшего развития, он оказался полезным для обеих сторон. Три послания патриарха Иеремии II, выработанные с помощью видных греческих богословов, явились фундаментальным вкладом в развитие православной догматики. Это был также первый систематический обмен богословскими взглядами между православным Востоком и протестантским Западом. Познакомившись с сутью и объемом протестантских воззрений, православные смогли определить границы возможного сближения. Впоследствии появление значительной немецкой колонии в России во второй половине XVIII века способствовало ознакомлению православных и лютеран с верой противоположной стороны. Интенсивность православно-лютеранских контактов возросла в XX веке, в том числе после создания Всемирного совета церквей.
2: След в истории.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу, потому что муж — глава жены, точно так же, как Христос — глава церкви своего тела, и Он — его Спаситель. И как церковь подчиняется Христу, точно так же и жены должны во всем подчиняться мужьям. Мужья, любите жен, как Христос полюбил церковь. Он отдал свою жизнь ради нее, чтобы посвятить ее Богу своим словом. Он очистил ее, омыв водой в купальне, чтобы она предстала перед ним во всей красе, ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочной. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Кто любит жену, тот любит себя.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Вы уставной человек или борец против правил? Для вас нормы и законы – это спасительный парапет или клетка? Умелый сервис или навязанные услуги? Как бы там ни было, христианство – это не про ограничения, а про отношения, личный выбор и освобождающие ценности. А любителям обвинить церковь в порабощении стоит внимательнее присмотреться к светской жизни. Так уж там мало порабощающих элементов и так уж много реальной свободы.
1: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день. А может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто знает? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? Книга Экклесиаст, 6 глава, 12 стих. Жизнь коротка, жизнь нестабильна, и жизнь, прожитая во плоти, не приносит удовлетворения. Вот что мы знаем. А кроме этого, мы мало что знаем еще. Если бы мы могли выбрать между богатством и бедностью, мы бы, безусловно, выбрали богатство. Однако что лучше? В Библии есть много предупреждений богатым. Мы не знаем, какое влияние богатство могло бы оказать на наше отношение к жизни и к Богу. Кто знает, что для нас лучше? Мы не знаем. Только Бог знает. Если бы нам дали выбор, мы выбрали бы здоровье вместо болезни. Однако что лучше? Приведет ли болезнь меня ближе к Богу и к более глубоким взаимоотношениям с Ним, или она ожесточит меня против Бога? Что лучше, успех или неудача? Опять же, будь у нас выбор, мы выбрали бы успех, однако сколько людей пришло ко Христу из-за разных неудач в их жизнях? В момент отчаяния и личной неудачи многие тянутся ко Христу. Так как мы не можем знать, что нам принесет будущее, неразумнее ли отдать завтрашний день в руки того, кто знает? Так как мы не знаем, что лучше для нас, не глупо ли спорить с Богом о тех обстоятельствах, которые Он допускает в наших жизнях? Мудрый человек подчиняет себя Богу и верит, что Он сделает то, что будет лучше. Отец, доверяя Твоей безграничной мудрости, мы отдаем наше будущее в Твои руки, зная, что только Ты знаешь, что принесет завтрашний день. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Жизнь в каждой ноте. Свобода.

Куда вы смотрите? Что определяет наше направление в жизни? Однажды я услышал ответ на этот вопрос в неожиданном месте, на курсах для мотоциклистов. Мы с друзьями решили устроить заезд и поэтому записались на курсы. В программу обучения входило такое понятие, как фиксация на цели. «Рано или поздно, — сказал инструктор, — вы столкнетесь с неожиданным препятствием. Если вы уставитесь на него, то в него и врежетесь. Но если вы будете смотреть выше и дальше, туда, куда вам нужно попасть, то с большой вероятностью избежите столкновения». И добавил: «Куда вы смотрите, туда и попадете». Этот простой и важный принцип применим и к духовной жизни. Если мы сосредотачиваемся на своих проблемах и трудностях, то автоматически начинаем ориентировать свою жизнь на них. А Библия побуждает нас смотреть поверх проблем, на того, кто может с ними справиться. В известном псалме мы читаем: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Порой обстоятельства кажутся непреодолимыми. Но Бог призывает нас искать помощи у Него и смотреть на высшую цель, вместо того, чтобы позволить трудностям влиять на наш взгляд. Небесный Отец, помоги мне в трудных обстоятельствах смотреть не на проблемы, а на Тебя. На жизненном пути я хочу идти только за Тобой.

0: работать. Ну что это за беспредел?
1: Да, совсем стыдно.
0: Да не говори, я вот уже на этой неделе в ситуацию попадаю.
2: Представитель авиакомпании.
0: Пришла. Девушка, в чем дело?
3: Добрый день. Ваш рейс задерживается на непределенное время в связи с погодными условиями. Я сожалею, но это форс-мажорные обстоятельства. Наша компания ответственности за это не несет. Прошу всех пройти в зал ожидания. Я раздам вам ваучеры на питание. В зале имеется кафе, все удобства. А посадки на рейс мы сообщим вам дополнительно. Спасибо.
4: Так, поехали. Сейчас будем мочить.
2: Ёпрысы ты.
1: Надолго застрял.
4: А у меня дома жена рожает. Вот попал.
2: Ну как им без вашей помощи обойдутся?
4: А вы не хамите тут,
2: понимаешь. Алло, Толян.
4: Обойдутся.
2: Дело такое. Мы рейс задержали. Да, надо перенести на завтра. Девушка, а тут у вас Wi-Fi имеется?
1: Да, конечно.
2: Толян, давай, скидывай на мой ящик.
1: Ну, хоть кресло удобное. Я пока посплю,
3: что ли. А получи-ка гранаты.
2: Ну ты считай страховку, растаможку, да еще НДС.
4: Патроны кончились.
2: Алле? Да? Скуктон? Не, меньше нельзя по-любому.
0: Куда мы уже полетели?
2: Да?
4: Так что
2: Гриша,
4: я вижу,
2: ну я же Вики оставил.
4: Так, наверное, из макароны.
2: Она должна была ему же это самое пойдет. Час назад по факсу сбросить.
1: Да?
2: Ну что за дела, ё-моё? Уважаемые
3: пассажиры, просим вас пройти на посадку. Порт назначения открыт, номер 64. Извините, пожалуйста, за принесенные неудобства. Еще раз повторяю, уважаемые пассажиры, просим пройти на посадку.
2: Евгений Викторович, да-да, сейчас отправят, да-да-да.
4: Уважаемый, а...
2: Ну, мы с вами как договорились, конечно, да. Да, Евгений Викторович, как прилечу, я вам перезвоню.
4: Блин, да это же наш рейс.
5: А вы помните?

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, но будет жить до страшного суда. Оно станет пред тобою и будет за тебя или против тебя.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир и благодать всем любящим Господа. С вами ваш брат во Христе Константин Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви, сострадания и стремления к единству. Давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Привет и всем! Знаю, что вы скажете, что это банально, но многим помогает. Записывайте или проговаривайте с близкими свои благодарности. Что обрадовало вас? Что хорошего произошло? Кому и за что вы благодарны? Можно даже завести привычку вести дневник благодарностей. Тогда к нему всегда можно будет обратиться в будущем.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно вечерком посмотреть. Интересно и полезно. Российский документальный фильм 2011 года «Человек перед Богом». Этот фильм посвящен людям, которые в своей земной жизни достигли небесного идеала – святости. Кто такие праотцы, пророки, преподобные, мученики, святители и блаженные? Насколько достоверны жития святых? Почему Матерь Божью называют Пресвятой, Сверхсвятой и Преснодевой, а ее успение отмечается как праздник? Почему христиане почитают мощи святых? Что такое канонизация и как она происходит? Обо всем об этом в фильме «Человек перед Богом». Автор – митрополит Илларион Алфеев, режиссер Мария Гусева.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда ваши дети взрослеют и покидают отчий дом, можно сказать, что свой родительский долг вы выполнили. Но это вовсе не значит, что теперь вы должны полностью отказаться от влияния на ваших детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Есть родители, которые в течение еще долгого времени, когда дети подросли, активно участвуют в их жизни. Другие же, напротив, впадают в другую крайность. Они считают, что не должны играть вообще никакой роли в судьбе своих взрослых детей. Я всегда буду помнить сказанные несколько лет назад слова о требовательности любви. Я мчался тогда вперед, как одержимый, преодолевая все новые преграды, работая с утра до поздней ночи, доводя себя до изнеможения, как и многие другие. И при этом я проводил очень мало времени дома. Моя одержимость, конечно, давала свои плоды. Я быстро сделал нужную карьеру и много зарабатывал. Но на отца это не произвело никакого впечатления. Он наблюдал за моим бешеным ритмом жизни, зная, чем я жертвую. Единственное, что он сделал, это написал мне пространное письмо, в котором просил несколько сбавить темп и проводить больше ценных на вес золота минут с детьми. Он не обвинял меня ни в чем, не укорял, и все же его письмо потрясло меня до глубины души. Проявляя большой такт и деликатность, мой отец помог мне расставить в должном порядке жизненные приоритеты. Если вы хотите по-прежнему оказывать влияние на ваших повзрослевших детей, то я советую вам для начала разобраться в том, что движет вами, и не заходить слишком далеко в стремлении помочь. Будьте предельно деликатны, постарайтесь вселить уверенность в сердца ваших детей. Пусть они поймут, что даже теперь, когда они стали взрослыми, они вправе рассчитывать на ваш дружеский совет и участие. Вы всегда будете стоять у них на первом месте, ведь у них есть только одна мать и только один отец. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.

0: Эй, малолетка, зря сидишь, шеф тебя не примет. На 10 часов у меня назначена с ним встреча по поводу моего повышения.
1: Представьте себе, и у меня тоже.
0: Чего?
1: У меня тоже на 10 часов назначена встреча, и тоже по поводу повышения.
0: А быть того не может, это меня должны повысить.
2: Здесь я буду решать, кто кого повысит.
0: Шеф, но ведь я был первым.
2: Отставить разговорчики, христиане бьют по всем фронтам. Нам нужно срочно найти новую тактику. Давай, что у тебя?
0: Вот, взгляните, шеф.
2: Как я вижу, ты продолжаешь работать против маленьких, мельчающих с каждым днем церквей.
0: Совершенно верно. В предстоящем году я предвижу закрытие 1000 церквей по всей стране.
2: Пустая трата времени. Ну-ка, давай-ка твой план сюда.
0: Вот. Пустая трата времени. Как вы можете говорить, что закрытие 1000 церквей – пустая трата времени?
2: Что, до сих пор не знаешь, почему мельчающие церкви мельчают?
0: Почему?
1: Потому что они перестали расти.
0: Гениально! Молчал бы.
2: Это ты бы лучше молчал. А он совершенно прав. Церковь мельчает, потому что не работает среди людей. Потому что новые верующие не приходят в церковь.
1: Ну да, какой резон тратить свои силы на церковь, которая без нашего вмешательства рано или поздно исчезнет?
2: Молодец, дело говоришь.
0: Выпендрешь.
1: Шеф, я предлагаю направить наши усилия как раз на церкви, работающие среди людей.
2: План действий.
1: Цифры.
0: Что цифры? Говори понятней.
1: Когда евангелизация проходит удачно, первое, на что обращают внимание, количество покаявшихся людей.
0: К чему это он? Не понимаю.
2: Вот поэтому ты и не получишь повышение. Продолжаем.
1: Наша задача – заставить их мыслить по формуле «количество равно успех». Как только мы заставим их смотреть на цифры вместо того, чтобы смотреть на души, они не устоят перед следующей ложью.
2: Перед какой?
1: Мы убедим их, что они получат большие цифры, если предложат людям более легкий путь. Ну, не следует говорить о грехе. Не нужно вспоминать о том, что узок путь, ведущий в жизнь вечную. И самое главное – побольше говорить о здоровье и богатстве.
2: Гениально.
0: Не понимаю, что в этом гениального?
2: Они будут считать себя христианами, в то время как настоящим покаянием там и пахнуть не будет.
1: Не покаялся, не спасен.
2: Что может быть лучше, чем большие церкви, заполненные неспасенными душами? Я повышаю тебя.
1: Благодарю, шеф.
0: А как же...

0: Петр Мамонов. Христос пришел на эту землю и прожил человеческую жизнь, чтобы показать нам, как надо. Не прислал через ангела учебник, а пришел. Апостолы оставили подробнейшие записи. Все его дела, все слова, чтобы мы вели христоподражательную жизнь. Я спрашиваю себя, как бы поступил Христос? Сразу все ясно становится.
1: Надежда есть всегда.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Алексей Костогройс, Пензенская область.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Наверное, надо сказать, дошел, просто до глубины низа. Где-то в стаканчик жена, донышко заглянул. Где-то дошел до бессмысленности жизни. Где-то дошел до того, что просто устал бежать по этой жизни в поисках счастья. Когда понимаешь, что ты за шариками гоняешься воздушными, которые просто лопаются. И в это время люди, над которыми я так смеялся, они мне сказали: знаешь, Алексей, Христос может дать тебе жизнь. И это перевернуло, собственно, все мое понимание. Я просто подумал, может, правда есть этот Христос. В православии научили, так, Христос воскрес, воистину воскрес. Может, правда, Он есть живой. И я так и обратился, сказал: Иисус Христос, эти вот люди говорят, что Ты есть. Если Ты в самом деле есть, то они говорят, какую-то жизнь Ты можешь дать. Ну, дай эту жизнь. Я устал уже, собственно, терять мне нечего было. Я больше скажу, что я уже, собственно, был готов уже расставаться просто с этой землей. Мне уже жизнь, я уже не ценил, она мне не нужна была. Иисус услышал меня, и с той ночи, это было ночью, я просил, это было на 12 этаже в городе, еще тогда Ленинграде, нынче уже Санкт-Петербург. Он услышал меня, и с той ночи у меня совсем другая жизнь. Теперь я скажу, когда говорят, ты счастливый человек, я говорю, я теперь не гоняюсь за счастьем, я его имею.
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Поет, поет, поет природа, ликует солнце в небесах, ликует все, земля и воды, и распахнули небо своды хоров небесных голоса. Иисус Христос воскрес, воскрес, и славят Бога все народы, хвала несется до небес. Господь омыл с души наш грех, мрак осуждения исчез, и оправдание свобода доступна во Христе для всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Иногда наши проповеди напоминают рекламу рождественских скидок. Уверуйте во Христа прямо сейчас, и в комплекте вы получите супружескую верность, хорошие отношения с детьми, успех в делах и многие другие благословения. Спешите! Неудивительно, что после пылкого обращения нас постигает такое же сильное разочарование. Хорошие отношения в семье по-прежнему строятся на трудной взаимной работе, смирении и попытках понять и войти в положение другого. И в работе не получается ничего сверхъестественного. Все достигается теми же усилиями. Верующему человеку не то, что не проще, а сложнее живется. Приходится себя во многом ограничивать, искать благо не для себя, уступать ближнему. А жизнь только подбрасывает испытаний. Великое искушение отказаться от сомнительных привилегий вместе с самой навязанной услугой – спасением. Тем более, оно так и остается понятием туманным и далеким от жизни. Оттого многие уходят из церкви. Но как с этим быть? Нельзя же сразу раскрыть все побочные эффекты веры. Ведь рассказом о неизбежных испытаниях и страданиях за веру только отпугнешь новеньких. Никто не захочет такого спасения. Тем не менее, Христос в своих проповедях не скрывал того, что ждет его последователей. И за ним пошли. Пусть немногие, но те, для кого его спасение было дороже жизни и ее привилегий. В этом и суть. Прибавляя к спасению всякие бонусы и скидки, мы только принижаем его значение. Спасение само по себе ценнее и больше жизни и простирается далеко за ее пределы.

Когда есть кто-то, за кого ты готов умереть, тогда есть смысл жить. Я не хочу тратить время на то, что не нужно, на то, что не важно. Я не хочу отвлекаться на то, что не вечно. Ведь в конце концов, все это пройдет. И единственный, кто будет иметь значение, это личность. 100% человек и 100% Бог. Иисус. В конце концов, все мои таланты, призвания, служения, все уйдет. И останется только один вопрос.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Читая Библию, мы с удовольствием подчеркиваем понравившиеся места и предпочитаем не замечать неудобных. Нас устраивают эпизоды, удачно вписывающиеся в наше представление о Боге, и раздражают те, что им противоречат. Нет, наверное, тут имеется в виду что-то другое. Это какой-то неудачный перевод, ворчим мы и с досадой перелистываем страницу. Однажды евреи решили, что если возьмут с собой ковчег Завета, то непременно выиграют битву с филистимлянами, ведь так уже бывало. Но вопреки ожиданиям, они были разгромлены, а ковчег, на который они возлагали надежды, был захвачен. Низведя живого, всемогущего, ревнующего о нас Творца до своих узких представлений о нем, израильтяне жестоко поплатились. Нельзя создать себе карманного бога и пользоваться им тогда, когда тебе это удобно. Нельзя уложить его в рамки своих представлений и отвергать все, что в них не вписывается. Он живой, настоящий, непознаваемый до конца и удивительный. Он жаждет реального общения с нами. Его воля не обсуждается. Его любовь сильнее всего, что может быть, а его логика не укладывается в человеческие представления. Путь познания Бога — это вечный путь. Идите по нему и не зацикливайтесь на своем уже сложившемся мнении.

0: 84-й псалом. Господи, Ты был милостив к Своей земле, Ты вернул благополучие Иакову, Ты простил беззаконие своего народа и покрыл все его грехи, Ты отвел свою ярость, отвратил свой пылающий гнев. Восстанови нас, Боже, наш Спаситель, прекрати свое негодование на нас. Неужели Ты будешь гневаться на нас вечно, продлевать свой гнев из поколения в поколение? Неужели не оживишь нас вновь, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и даруй нам спасение Твое. Послушаю, что скажет Господь, Бог, ведь Он обещал мир своему народу, тем, кто верен Ему. Лишь бы они снова не впали в безумие. Истинно, близко Его спасение к тем, кто боится Его, чтобы слава Его поселилась на нашей земле. Милость и истина встретятся. Праведность и мир поцелуются. Истина поднимется с земли, и праведность посмотрит вниз с небес. Господь воистину даст нам благо, и наша земля принесет урожай. Праведность идет перед Ним, и для Его стоп готовит путь.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе: «Люби ближнего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Федор Достоевский. Мальчик у Христа на елке. Дети – странный народ. Они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице на известном углу одного мальчишку. Никак не более как лет 7. В страшный мороз он был одет почти по-летнему. Но шея у него была обвязана каким-то старьем. Значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил с ручкой. Это технический термин. Значит, просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество. Они вертятся на нашей дороге и завывают что-то заученное. Но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно. И доверчиво смотрел мне в глаза. Стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра сидит без работы, больная. Может и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма тьмущая. Их высылают с ручкой, хотя бы и в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то, наверное, их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее, как в среду вечером. Там в подвалах пьянствуют с ними их голодные и битые жены. Тут же пищат голодные грудные их дети. Водка и грязь и разврат, а главное –

становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собой, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у 8-летних детей. Иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои – только заодно, за свободу. И убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего. Ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь. Даже такие передают о них вещи, что невероятно слышать. И однако же все факты. Но я романист и, кажется, одну историю сам сочинил. Почему я пишу «кажется»? Ведь я сам знаю, наверное, что сочинил. Но все мерещится, что это где-то и когда-то случилось. Именно это случилось как раз накануне Рождества. В каком-то огромном городе и в ужасный мороз. Мерещится мне был в подвале мальчик, но еще очень маленький. Лет 6 или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще 2 дня тому в полицию, жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво-пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то 80-летняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко. Охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел. И раз в 10-й уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте. Давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он. Постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы. Потом вдохнул на свои пальчики, чтобы отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку ощупью пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху на лестнице большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу. Господи, какой город! Никогда еще он не видел ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями, на улице чуть смеркнется никого, все затворяются по домам и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло, ему давали кушать. А здесь, господи, как бы покушать? И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз. Мерзлый пар валит от загнанных лошадей из жарко дышащих морд их, сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы. И все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь. И так больно стало вдруг пальчиком. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика. Вот и опять улица, ох, какая широкая. Вот здесь так раздавят, наверное. Как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то. А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка. Это елка. А на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков. А кругом тут же куколки, маленькие лошадки, а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то.
Вот эта девочка начала с мальчиком.

там танцевать. Какая хорошенькая девочка. Вот и музыка сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, девица, уши смеется. А у него болят уже пальчики, и на ножках, и на руках стали совсем красные. Уж не сгибаются, и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики. Заплакал и побежал дальше. И вот опять видит он сквозь другое стекло комнату. Опять там деревья, но на столах пироги. Всякие, миндальные, красные, желтые. И сидят там четыре богатые барыни. А кто придет, они тому дают пироги. И отворяют дверь поминутно. Входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали, замахали. Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам. Не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать. Да уж боится. И бежит, бежит, на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко. И вдруг, господи, да что же опять такое? Стоят люди толпой и дивятся. На окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые, в красные и зеленые платьица. И совсем-совсем как живые. Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке. Два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках. И в такт качают головками. И друг на друга смотрят. И губы у них шевелятся. Говорят, совсем говорят. Только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые. А как догадался совсем, что это куколки, вдруг рассмеялся. Никогда он не видел таких куколок и не знал, что такие есть. И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик. Большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддел ему ножкой. Покатился мальчик наземь. Тут закричали. Обомлел он, вскочил и бежать, бежать. И вдруг забежал сам не знает куда. В подворотню, на чужой двор, и присел за дровами. Тут не сыщут, да и темно. Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху. И вдруг совсем, вдруг стало так ему хорошо, ручки и ножки вдруг перестали болеть, и стало так тепло, как на печке. Вот он весь вздрогнул, ах, да ведь он было заснул. Как хорошо тут заснуть. Посижу-ка здесь и пойду опять посмотреть на куколок, подумал мальчик. И усмехнулся, вспомнив про них, совсем как живые. И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо. Пойдем ко мне на елку, мальчик», прошептал над ним вдруг тихий голос. Он подумал было, что это все его мама. Но нет, не она. Кто же это его позвал? Он не видит. Но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте. А он протянул ему руку и вдруг, о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это! Он и не видел еще таких деревьев. Где это он теперь? Все блестит, все сияет, и кругом все куколки. Но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые. Все они кружатся около него, летают. Все они целуют его, берут его, несут с собою. Да и сам он летит, и видит он, смотрит его мама и смеется на него радостно. «Мама, мама! Ах, как хорошо тут, мама!» — кричит ей мальчик. И опять целуется с детьми. И хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. «Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки?» — спрашивает он, смеясь и любя их. «Это Христова елка», — отвечают они ему. «У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки». И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестнице к дверям петербургских чиновников. Другие задохлись у чухонок от воспитательного дома на прокормлении. Третьи умерли у иссохшей груди своих матерей во время самарского голода. Четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду. И все-то они теперь здесь. Все они теперь как ангелы. Все у Христа. И он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их, грешных матерей.
А матери этих детей все стоят тут же в сторонке и плачут. Каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо. А внизу на утро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика. Разыскали и его маму. Та умерла еще прежде его. Оба свиделись у Господа Бога в небе. И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных. Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно. То есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа, уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет. На то я и романист, чтобы выдумывать.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. Главные слова у нас с вами сегодня. Здравствуйте!
2: И доброе-доброе утро!
1: Привет, Инна!
2: Привет, Катюша! Всем большой привет! Ну, рады очень быть с вами.
1: Соскучились вообще. Да. Вот по Инне, я думаю, все соскучились, потому что давно не слышались мы.
2: Да, вот Катя, она и с Андреем была вместе с вами. А вот я уже, правда, думаю, ну вот прям радостно снова быть здесь. И с тобой, Катя, и со слушателями нашими. Вообще здорово. Радио наше свободное дает такую радость. И подготовки уже нашего материала. Мы тут уже такие думаем, так, о чем же мы будем говорить?
1: Слушай,
2: о чем это?
1: Вся неделя про это была, поэтому мы так...
2: Это,
1: дело венец.
2: Всегда.
1: Дело венец. Пятница у нас сегодня. Подведение такого маленького мини-мини итога, потому что вся неделя
2: была просто...
1: Про молитву.
2: Про молитву. Прям
1: да?
2: Хорошие, глубокие мысли. Я просто такая читаю наш канал Телеграм. И такие высказывания от проповедников, примеры интересные, глубокие.
1: Роман Семенов как раз начинал эту неделю.
2: Понедельник, да.
1: Твой пастор.
2: Точно.
1: Привет ему, если слушает нас.
2: Передаем привет.
1: Да, потому что это здорово, что разные пасторы делятся своими мыслями, инсайтами, скажем так, и для нас вдохновением на неделю или на день. А мы сегодня как раз подведем небольшие итоги. Ну, для начала, слушай, надо узнать, как ты прожила эти дни без нас.
2: Какая вообще? Даже как
1: недели?
2: Я могла?
1: Как ты?
2: Время было такое уже хорошее весеннее. Выходные были, майские праздники. Отдыхали, гуляли в парке. А, кстати, у нас был плюс один, как я говорю, на один день на майских праздниках. Друзья наши отдали нам свою дочку, год и четыре ей.
1: Ой, малявочка какая.
2: В общем, провели мы целый день с Евангелиной. Маму с папой нужно было отпустить отдохнуть на хорошую конференцию в Подмосковье с молодежью.
1: Это нужное дело.
2: Да,
1: очень.
2: Мама еще и беременна вторым. И мы такие к вечеру думаем, с каким приезжать? К 9-10? Потом говорит, ну там все, день хорошо прошел, там и поспали, погуляли. Она, знаешь, отвыкаешь, все вот кто помнят это, да? Отвыкаешь
1: детей,
2: быстро,
1: да?
2: От маленьких уже забываешь, что там как. Ага. Вот, ну и все. И мы такие, давай с ночевкой приезжаем. Мы завтра утром в церковь привезем вам ее. И
1: доброта какая.
2: Да, слава Богу, Бог благословил девочку хорошим поведением, и все было прекрасно, не плакала.
1: Вы готовы к четвертому, да, ребенку?
2: Ну, не, мы поняли, что мы уже, конечно, уже такие взрослые, мы уже только нянчить будем брать, уже все.
1: Ладно. Хорошо. Ну, на самом деле, я так поняла, что напряженная была и неделя, и месяц, и год.
2: Да, мне кажется, сейчас многие поступления мы еще заняты, вот, потому что...
1: экзаменами.
2: Кто, да. Вот у нас, например, поступление в спортшколу, кто в первый класс у меня идет, третий сынишка. В поступлении сегодня в 4:30 приемная комиссия в музыкальную школу. Там конкурс как на голос дети, потому что у нас район, в котором просто почти в каждой квартире многодетные. Да, все хотят в музыкальную школу поступить.
1: Понятно.
2: Поем, готовимся, уроки делаем. К лету, к площадкам готовимся, к летним лагерям. А завтра у нас семейная встреча в церкви, и мы тоже молитвы ждем, готовимся.
1: Да, слушай,
2: слава Богу.
1: Это, мне кажется, мамина доля, она такая вот, когда ты нон-стопом что-то делаешь, и у тебя нету свободного.
2: Но потом тебе стоп нужен.
1: Ну, стоп он всем нужен, да, но вот просто подведение таких мини-итогов, как мы проживаем эти дни, приводит в состояние такого... Что это все за один день было успето? Что я сделала?
2: Да,
1: много
2: как
1: всяких
2: у тебя
1: детей.
2: Дела?
1: Много детей, много дел.
2: Дети тут разные.
1: Слушай, классно вообще. Дни проходят. А вчера мы даже были... Такая была у нас вылазка. Нас 18 человек из церкви вместе с детьми, своими женами, мужьями, у кого что есть. В общем, мы ходили...
2: С моим богатством.
1: Мы ходили на мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда».
2: Так это большая компания для мюзикла.
1: Центр Стаса Намина. Да, в парке Горького. Потрясающая постановка. Конечно, она не ортодоксальная, прямо скажем. Я думаю, все знают, что мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда» это не четкое евангельское как бы, прочтение истории, но интерпретация. Все было вживую. Все живые голоса и все живые музыканты,
2: да,
1: что самое потрясающее.
2: Прям
1: вообще фонограммы не было.
2: На воздухе получается.
1: Нет, это центр Стаса Нальна, это театр.
2: Театр там, да?
1: Да, он, кстати, такой небольшой зальчик, очень приятная
2: камерная обстановка такая, да.
1: Да. Бас-гитары, соло-гитары, клавишные, ударные, такие старички зажигали. В общем, мы были под впечатлением. Очень хорошо.
2: Интересно,
1: очень
2: конечно,
1: хорошо.
2: Да. Потом культурная жизнь у вас уже взрослых людей.
1: Прошлись по парку культуры, это уже хорошо. Побывали, просто сделали фото, когда мы поняли, что нас аж 18 человек, мы поняли, что нам должны были дать какую-то мега-скидку. Но не дали.
2: Какая-то, мне скажи, в парке культуры фонтан ремонтирует?
1: Есть культура?
2: Фонтан ремонтирует?
1: Мы до туда не дошли.
2: Не дошли, поняла, ладно. Я просто волнуюсь, муж работает на работе, которая ремонтирует фонтан в парке Горького.
1: В проекте все идет по плану. Так что есть и место, да, отдыху, но отдых это тоже, на самом деле, отдельный вид
2: вообще
1: труда, потому что ты после отдыха тоже устаешь. Знаешь,
2: вот, такое, да, очень знаю. Вообще, может быть, кто-то иногда смеется. Вот общительные люди, это общение. Да нет, все устают от общения и от активности. Просто вообще тянет на природу в тишь такую.
1: Да, а сегодня мы вообще тему дня задаем такую. Говорим мы о молитве. О молитве в том числе в буднях и вообще в любое время дня и ночи. Мы знаем вообще, как правильно, что нужно затворить дверь, встать на колени, сосредоточиться. Но в реальности получается все как-то наоборот. У нас есть дети, работа, звонки, усталость. И, в общем-то, где у тебя вот тихая комната?
2: Да, вот тихая комната, реально, это вот как раз, наверное, не буквально в моей жизни тоже те слова, а в переносном значении найди это время, даже если у тебя нет отдельной комнаты, да. Ну, конечно, я захожу тоже как раз в комнату и пытаюсь точно абстрагироваться от всего, что происходит закрытой дверью.
1: Вот,
2: да.
1: А впереди у нас еще и лето, которое тоже
2: вообще
1: маленькая
2: часто
1: жизнь.
2: У меня это лавочка на улице, моя тихая комната, или тропинка в лесу какая-нибудь, или на набережной.
1: Хорошо. Когда ты в этот момент еще смотришь двумя глазами за раз
2: Детьми. Не, как раз это я без них туда ухожу.
1: Круто. И мы сегодня с вами пытаемся найти вот такие лайфхаки, как вообще с Богом разговаривать в наших буднях и в наших моментах отдыха в том числе. Потому что, как мы уже чуть-чуть сказали с Инной, отдых – это отдельный вид работы.
2: Или, кажется, ну вот летом, да, поедут отдыхать. А кто у кого? Дачки, грядки, например. А потом какой-нибудь, если ремонт, то вообще там можно, мне кажется, с утра до вечера суетиться, выбирать, сравнивать, покупать, вот, доставлять и вообще забыть, в принципе, о духовной части, что ты вообще еще и в церковь ходишь, вообще-то, ну, как бы верующий человек. Поэтому сегодня, наверное, будем об этом говорить. Как же летом вообще не забыть обо всем о том, что ты слышал, чего ты знаешь всю свою жизнь в суете, даже отдыха.
1: 100%. Как не забыть о главном? Ваши приветствуются все сообщения. У нас есть канал связи, точно работающий, это ВК. Представляешь? ВК.
2: Дожили. Да. Хороший канал.
1: Восстановление.
2: Да, восстановление стен.
1: Да, у нас это точно работает, поэтому пишите нам сообщение или под постом нашим в ВК. У нас есть также и канал в ВК. Вот туда мы вас направляем и задаем вам вопрос. Какими, может быть, словами у вас ассоциируется лето? Что для вас лето?
2: Ну, давайте несколько слов. Может быть, три слова. Моя
1: что
2: ассоциация с летом вообще.
1: Да.
2: Вот
1: дача,
2: у тебя есть
1: дача,
2: уже ответ?
1: Море,
2: нет, Кать?
1: Отдых, комары.
2: Комары, точно.
1: Муравьи и другие насекомые. Рассказывайте. А мы дадим вам послушать музыку.

0: Стих дня.
1: Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Я надеюсь, что вы двигаетесь вместе с нами.
2: Да, потому что это утро пятничное у нас, но если вы нас слушаете в прямом эфире, ну а если вы в повторе, друзья, то никогда не поздно сделать разминочку, а особенно такой мозговой штурм. Как же мы готовимся отдыхать? Нужно ли готовиться отдыхать?
1: А да, вот слушай, мы задались. Но, как известно, любая спонтанная вещь – это хорошо подготовленная вещь. Поэтому отдыхать надо готовиться. Я думаю, что вот сегодня у нас на календаре такой 15 мая.
2: Прям серединка последнего весеннего.
1: И заканчивается уже, учебный год, и многие готовятся к тому, как пройдут летние месяцы, у кого-то будет целых
2: даже сама мысль уже радует, что это скоро грядет лето.
1: Ну вот интересно, а можно наотдыхаться впрок, вот так вот за 3 месяца так отдохнуть, что потом 9 месяцев тебе хватает или нет?
2: Да. Или в спортзал пойти, чисто весь день заниматься, чтобы потом месяц не ходить.
1: О, это я так делаю.
2: Значит, Катя, подожди. Ты даешь сейчас не тот ответ, который должен давать в эфире.
1: Нельзя так говорить. Да, нет,
2: я всегда знала, что ты исключение.
1: По 2 часа. Ой, нет. Кого я обманываю? Друзья, ну, все же понимают.
2: Моя зарядка 4 минуты длится. Да. А вот, ну, а я считаю, что это наша бодрость на весь день. Я думаю, да, кто-то там чашечку кофе или крепкого там чая еще пьет с утра. Можно ли напиться кофе на целый месяц вперед, чтобы быть бодрым?
1: Представляешь, да, вот такая
2: что
1: аналогия.
2: Ну, что будет?
1: Ведро кофе. Вообще. Нет, ответ очевиден. Конечно, нельзя. Нельзя запастись ни отдыхом, ни молитвой, ни кофеечком, ни спортом на год вперед. И понятно каждому, что постоянство здесь важнее любых глобальных вот этих рывков.
2: Ну, это точно. Вообще нам так нужно вот это вот распределение, и сам Бог прямо так заложил в нашу жизнь, это на примере физических примеров, вот то, что мы пищу употребляем. Вот у нас ограниченные размеры желудка, возможности вмещения, переваривания и усвоения пищи, да, и также информации в нашей жизни вообще так же происходит. Просто мы не можем как-то, как, ну, медленно. Медведи, кстати, да, показывают нам, что они могут, а мы нет,
1: удавы,
2: запастись.
1: Удавы тоже переваривают долго там, кого они съели.
2: Медведь запасит там еду типа жиром, а потом спит там и потребляет его, особенно верблюдик там в пустыне.
1: Но мы не спим.
2: Такие.
1: Да.
2: Нам нужно вот каждый день понимать и чувствовать вот эту вот дозировку, определенную там, ну, плюс-минус, у каждого своя, что и в этом вот проявляется наша нужда. То, что мы понимаем, что мы люди такие ограниченные, зависимые. И вот это есть на нашем физическом уровне. И мы можем, конечно, переносить это все вот на духовную параллель. Еще понятнее становится, что мы нуждаемся. Мы не можем намолиться так, чтобы потом не молиться неделю или месяц.
1: Хотя вообще иногда кажется, вот приедешь на какую-нибудь конференцию, такое время потрясающее, с утра до вечера, и кажется, а потом тебе хватит надолго. И возвращаешься, и буквально через день-два, и ты как будто ничего и не бывало.
2: Бывает ситуация какая-нибудь тебя так из-под ног выбивает, что ты думал, я вообще был там или нет. Ну, на самом деле, да, мы очень сильно нуждаемся в том, в постоянстве во многих сферах нашей жизни.
1: Да, и тоже у нас бывают определенные какие-то временные сезоны, кусочки жизни, когда вот Господь дает нам возможность отдохнуть. Другая есть, не знаю, какая-то, не знаю, часть, этап, шаг,
2: да,
1: когда ты можешь уже интенсивно работать.
2: Да, слушай, правда. У нас же вот, получается, есть и рабочий такой сезон учебный, 1 сентября, конец мая. А потом много всех там отпусков или чего там, каникул летом, да, вот такое глобальное. В середине недели даже Бог в государстве тогда вот дал, ну, как скажем, мудрость, да, устроил так, что есть там даже эти все перерывы, каникулы, отпуска. Поучились, отдыхаем.
1: в Библии что нам с самого начала Господь говорит, что 7 дней есть недели, из них один день точно это на отдых надо отдавать, субботу Господу.
2: Вообще, да.
1: Да, и у всех по-разному эта суббота выглядит, но факт остается фактом, что ты можешь продолжительный какой-то период работать, другой день ты должен обязательно посвятить.
2: Мы вообще с сестрами
1: Богу.
2: Вспоминали как раз на нашей сестринской встрече, вот перед как бы таким уходом на лето, что действительно, насколько этот день покоя для нас вообще классный пример. Да, вспоминали различные примеры, как еврейский народ, Богом избранный народ, этот день обустраивал, ну, Богом, конечно, данными правилами. Вот, ну, то есть они прям учились тогда. Ты запланировал, ты заранее, например, все приготовил, чтобы себя в этот день освободить.
1: Угу.
2: Ты там есть, наготовил, все там распоряжения по хозяйству, что мог, все это. И ты заранее, получается, это продумал. Это прекрасно, это хорошо, что ты спланировал отдых. Для этого тебе нужно было заранее потрудиться, распланировать все свои дела и все, чтобы в этот день действительно оставить суету за своими дверьми, да, дома, сердца своего, семьи своей. И вот она, встреча и друг с другом, и с Богом.
1: Да, вот, кстати, возвращаемся к этой мысли о подготовке, о запланированности отдыха. Даже шаббат, например, в еврейском, не знаю, в мире, есть много правил, есть много установлений, и все знают, что нужно делать. Не просто так вот ты проснулся в субботу утром, такой, все, у меня шаббат, не знаю, что делать. Вот, есть определенные предписания на этот счет. И хотя мы не придерживаемся иудейских традиций, у нас есть и свои тоже какие-то традиции, свои наработки, свои идеи, как можно провести день угодный Богу и полезный для себя и своей семьи.
2: Друзья, а если вот у вас как раз сейчас тоже родилась эта мысль, как вы устраиваете этот день? Вот, может быть, опять же, 7-й день в неделе. Вот всегда вы прям реально боретесь за этот день, за это время. Поделитесь, расскажите, потому что мы сегодня говорим и вот в преддверии отпусков за это время, время, которое тоже такое особенное летнее время. Время, когда, казалось бы, много свободы для отдыха. И как я использую вот это вот время свободы для отдыха? Как христианин вообще? Как любящий Бога человек? Как я использую это время?
1: Да, вот эти вот кусочки, посвященные Богу, мы можем сказать, в течение дня у нас есть молитва, да, в течение недели у нас есть день воскресный или субботний, или шаббат, как хочешь назови, и в размере года это какой-то отпуск. Вот как планировать и как это провести именно так, чтобы это было пользой для тебя и для Бога было угодным. Делитесь вашими лайфхаками.

0: пожаловать в нашу церковь. Могу ли я вам помочь?
1: Да, скажите, как называется эта церковь?
0: Да, в общем-то, никак.
1: То есть... Может, что, нет названия?
0: Знаете, от таких слов, как Бог или крест, люди могут почувствовать себя некомфортно. Наша вера очень ненавязчива. Мы даже исключили из Библии все, от чего люди могут почувствовать себя некомфортно.
1: Вот та брошюрка у вас в руках. Это что, ваша Библия? Вы хоть что-нибудь оставили?
0: Ну как же, любите друг друга, и Бог есть любовь, а также 7 советов.
1: Вы хотите сказать 10 заповедей?
0: Нет, заповедь очень навязчивое слово. Некоторые люди в нашей церкви почувствовали себя некомфортно.
1: Вам не кажется, что Бог чувствует себя некомфортно, когда вы искажаете его слово?
0: Бог добрый, он поймет.
1: Не могу сказать, что он был очень добр к Содому и Гоморре.
0: Кстати, мы изъяли эти главы из нашей Библии.
1: Послушайте, Бог желает нам только хорошее. Это глупо и бессмысленно искажать его слово, только чтобы всем было комфортно.
0: Ой, мне кажется, вы только что почувствовали себя некомфортно. Простите, пожалуйста.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Друзья, и у нас с вами время не ждет, как сказал Владимир Домашов. Да, какие у нас есть на самом-то деле благословения на лето?
1: Ну, у нас, конечно, с вами есть те дары, которые есть у нас, чтобы радоваться, чтобы найти время для восстановления сил. А вообще, мы можем найти покой, рост, радость. Вот мы бы хотели слушателям нашим дорогим вот как-то предложить вот эти три темы вообще, на них немножко рассуждать. Что же это может быть вообще таким временем особого покоя? Покоя – время восстановления сил. Казалось бы, что время в покое нужно ничего не делать, но мы как раз хотим подчеркнуть эту мысль, что для христианина самое, что может быть лучшим временем восстановления, это когда Бог наполняет твое сердце, твои мысли, всего тебя через свое слово, через свое присутствие. А мы уже вот как бы со своей стороны должны организовать вот это время. Закрыть дверь всей суете, например, отстраниться, абстрагироваться, заранее даже вот спланировать, как мы с Катей перед этим говорили.
0: Угу.
1: Вот если у тебя, Катюш, какое-то время для, вот знаешь, восстановления такого, которое ты прям планируешь, может быть, заранее продумываешь, что же это, как это может быть.
0: Ну, я скажу, что у меня, конечно, есть особенное благословение, потому что утренние часы мои. Вот они принадлежат мне, и это, знаешь, даже предвкушение определенное. Я знаю, что я проснусь рано, ну, в силу каких-то причин, сон ушел, не знаю почему, но я просыпаюсь рано. И это стало, с одной стороны, меня пугать, а потом я поняла, что это мое благословение. И я могу эти часы провести просто сама, без спешки, в чтении вот Библии, в размышлении о Боге, о себе, там, рисовать, писать, читать, все то, что я люблю делать. И у меня есть волшебная веранда, где я могу сидеть. В общем, у меня одни сплошные плюсики. Я понимаю, что не у каждого такое есть благословение, но вот делюсь с вами.
1: Да,
0: моей
1: спасибо.
0: Радости у меня оно есть. И вам желаю тоже. Потому что знаю, что у всех по-разному. У разных людей. Наша, вот, например, прекрасная наставница, жена нашего пастора Юль Петровна, рассказывала, как много лет в ее жизни, когда они жили вместе с семьей мужа, по-моему, была двухкомнатная квартира, в одной комнате родители мужа, в другой комнате они с двумя детьми, то есть шестеро человек в двухкомнатной квартире в хрущевке, и единственное время и место, где можно было уединиться, это зайти в ванную, тоже микроскопическую, представляете, в ванную в хрущевке, да, и там был такой маленький ковричек, они клали специальный коврик, вот молитвенный коврик у них был. Так.
1: Вообще, да.
0: То есть это, я понимаю, какой это челлендж.
1: Вот. Это вот именно, знаешь, иметь вот желание, несмотря ни на что, когда для тебя это приоритет.
0: Да, ты и найдешь. Ты знаешь, что все, мама пошла, ей нужно уединиться, да, вот, и какой-то момент найти в течение этих 24 часов в сутках.
1: Да.
0: Я очень, конечно, понимаю, какое богатство у меня есть, и вот это круто.
1: Да,
0: а у тебя
1: спасибо
0: как?
1: Спасибо тебе за пример. А сейчас я про себя скажу. Ты вспомнила пример, ты говоришь, я вспоминаю. Одна из жен таких великих проповедников, это как раз вот времена вот Фетлера. Я не помню точно фамилию, но я помню вот эту историю о том, что у нее было много детей, много гостей в доме, служение труда. Это она тоже покрывала на голову.
0: И все, да? Меня нет,
1: да, меня нет, я молюсь, как бы, да, все, потому что там тоже нереально было найти.
0: За занавеску,
1: вот
0: я знаю, тоже вот кто-то из женщин рассказывал, просто вот встаешь около окна за занавеску, просто вот я там.
1: Да.
0: Ну, понятно, что вот этот покой, который нам очень-очень нужен.
1: Конечно, это не, да, это не эти 5 минут, да. Мы вот, ну, конечно, можем говорить про, вот ты сказала, это прям несколько, да, часов утром, здорово. Вот, и я иногда вот специально утром ставлю будильник раньше, это не всегда прям у меня получается каждый, потому что много приходится вечером готовить, когда много было общения, подготовок с детьми, там, потом у них души, трепательные беседы затягиваются, они же перед сном, у них перед сном рождаются всегда.
0: Какая хорошая фраза, душетрепательная беседа.
1: И ты такой думаешь, я же хотел завтра пораньше с утра встать. И я такой, еле-еле могу проснуться просто. В общем, пока мне очень тяжело вставать раньше с утра. Я стараюсь иногда это спланировать. Вот. Но если это не получилось у меня утром до просыпания детей найти время, то, конечно, я его нахожу параллельно, когда они делают какие-то задания свои. Я тихо тоже в своей комнате за закрытой дверью нахожу это время для чтения, каких-то размышлений. Вот. Или в течение дня. Вот так для меня получается. Муж всегда вообще, когда есть возможность, с радостью меня отпускает на такое время, когда я могу побыть одна. Я люблю и в кафешке посидеть, например, тоже с чтением и слова, и какой-то христианской потом книги. Угу. Или люблю гулять и слушать какую-то проповедь, семинар, сесть, читать Библию, молиться. В общем, пока не на тренировках, например, я тоже ухожу в парк, хожу, молюсь, читаю. И я прям понимаю, это вообще моя жизнь. Я без этого не могу реально. И это реально нельзя сделать на несколько дней вперед. Это да. Ты каждый день в этом нуждаешься. 100%. Потому что столько вызовов каждый день, где ты видишь, что ты опять проштрафил. Ну как же? Ты же все знал, почему ты опять там не выдержал, пытался там чего-то. В общем, Бог показывает, что как сильно мы в нем нуждаемся через все эти ситуации в течение дня, когда я вижу, что я вот не идеальный человек, грешу, где я срываюсь, где бы я не хотела, но вот в жизни, когда чем больше давление, тем больше эта проверка происходит.
0: Точно. И вот интересно, как сильно наша душа стремится к этому покою, к этому равновесию в Боге, к балансу какому-то, да, потому что вот в этом состоянии и появляется возможность для нашего роста. А это дает нам и радость. То есть вот такие три как бы кита, три плода, три летних дара, что ли, можем их назвать. Или три дара, которые дает нам Господь через молитву. Покой, рост и радость. А они как-то очень взаимосвязаны все.
1: А это мы еще, Катя, хотим вот сказать, слушатели наши дорогие, из чего, из какого вообще текста мы вот эти принципы и взяли. Это из слов Иисуса Христа. «Пойдите вы в безлюдное место одни и отдохните там немного». Вот, мы как бы вот на этот текст, опираясь, рассуждали тоже. Это Марк, 6 глава, 31 стих. И вообще, это так интересно, то, что их Иисус Христос
0: даже
1: говорит
0: сам Иисус
1: им.
0: Говорит.
1: Да, да, после этого оживленного служения, которое у всех у них было, он их отправляет в... Причем вот не каждого поодиночке, а именно вместе. Как классный для нас принцип, что мы, христиане, вместе должны уметь находить общение, наслаждение и рост вместе с Богом.
0: Да, и вот я хотела еще тоже сказать о том, что... Ничего, если не получается какое-то продолжительное время найти для вот этого уединения и роста, и покоя. В каждом, буквально дне, в каждой минуте у нас есть эта возможность. И об этом

0: дает Господь уже в том, что мы просто идем по этой жизни и дышим. Вдох, да, и выдох – это уже слава Богу.
1: Слава
0: и дальше
1: Богу.
0: Господь, не знаю, открывается дальше и дальше. Можно найти покой, даже когда ты в этот момент бежишь куда-то. Вот такое противопоставление, как будто бы ты бежишь, но ты можешь быть в этот момент в душе своей, в сердце своем, в покое. Потому что Господь идет с тобой.
1: А, то есть нужно настроить свой внутренний мир на то вот...
0: Синхронизировать, что, да, да.
1: Внутри
0: да.
1: себя, да. Даже несмотря на то, что в эту секунду сейчас все происходит, да?
0: Да. И давайте подумаем о том, какие у нас могут быть вот такие, не знаю, бесплатные радости, благословения, которые мы можем, может быть, этим летом прочувствовать вместе с Богом, что дает нам с вами этот мир, этот покой и, не знаю, рост в том числе.
1: Да.
0: Поделимся с вами буквально через несколько минут. Оставаемся вместе.

0: Иванков. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Эти слова апостола Иакова открывают нам две важные истины о духовной жизни. Необходимость искреннего общения между верующими и силу совместной молитвы. Во-первых, нам заповедано признаваться друг пред другом в проступках. Это не значит выносить на всеобщее обозрение любой грех, но строить отношения на честности и смирении. Открытость перед ближним побеждает гордыню, позволяет получить поддержку и совет, помогает духовно расти. Во-вторых, мы призваны молиться друг за друга. Иисус учил нас молиться не только за друзей, но и за врагов, за всех людей, потому что такая молитва – это проявление любви, сострадания и стремления к единству. Но давайте будем честны. Порой наша готовность молиться превращается в формальность. Кто из нас не произносил поспешно «Я буду за тебя молиться», а потом забывал об этом обещании? Мы говорим эти слова как утешение для человека, не вкладывая в них ни сердца, ни времени, ни усилий. Каковы последствия таких обещаний? Они обесценивают саму идею молитвы, превращая ее в пустые слова. Они ранят тех, кто надеялся на нашу духовную поддержку, и подрывают доверие. Они отдаляют нас от Бога, потому что молитва – это не ритуал, а живое общение с Ним и забота о ближнем. Они лишают нас благословений, которые Господь дает через искреннюю усиленную молитву. Апостол говорит, много может усиленная молитва праведного. Ключевое здесь – усиленная. Это молитва внимательная, постоянная, от сердца, а не формальная, подкрепленная делами. Как же изменить ситуацию? Прежде чем пообещать молиться за кого-то, задумайтесь, готовы ли вы действительно уделить этому время и внимание. Лучше сказать «я подумаю, как могу помочь», чем дать пустое обещание. Если пообещали, молитесь регулярно и делайте. Иногда человеку нужна не только духовная поддержка, но и реальная помощь. Пусть наши слова не расходятся с делами, а молитва становится проявлением любви. Тогда она обретет ту силу, о которой говорит апостол Иаков, и принесет благословение тому, за кого молится, и тому, кто молится.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.
1: Вот такими маленькими шагами мы и движемся, друзья.
3: Движемся в этом дне и навстречу лету, о чем мы сегодня и говорим.
1: Ой, слушай, такая погода чудесная стоит, что лето ощущается уже прям каждой клеточкой. Чувствуешь, как тепло-то,
3: да.
1: Ух! Мы так мерзли-мерзли, и, наконец, оно
3: резко начинаем греться.
1: Да, как приятно, когда переключают вот этот вот выключатель где-то там наверху.
3: У нас переключатель в сторону холодной воды в районе отключили на две недели.
1: А, ну вот они решили, что
3: мы
1: лето...
3: тоже ощущаем, как приятно ледяная вода и закалка в начале лета.
1: Ну, здоровее, значит,
3: здоровее будет.
1: Да? Ну, а мы, друзья, сегодня говорим в преддверии летнего отпуска, отдыха, о молитве, которая не зависит, наверное, даже от времени года. Она у нас перетекает из одного в другое.
3: Да.
1: И тем не менее, есть у нас периоды. Периоды такие, да?
3: Вот мы об этом говорили, да, в предыдущем часе, как раз, что есть у нас эти сезоны, которые Бог нам просто дал, показал, пример дал. Вообще на примере своего творения в семи днях, шести труда и седьмого отдыха. И вот мы, люди, которые ощущают свою зависимость от Бога, от Творца, нуждаемся в физическом, в духовном восстановлении сил.
1: И кажется, что надо напитаться на целый год уже вот в этот период отдыха.
3: А я же копил деньги на эти две недели отпуска. Я так их проведу летом. Я весь год копил.
1: Сколько там недель в году? 50? Сколько-то, да? И вот... Две недели отдохну, потом 50 плюс буду.
3: Опять буду копить на следующий.
1: Кстати, да. Именно так. Работает ли это так с Богом? Работает ли это так с молитвой? Вопрос почти что риторический, но иногда нам все равно это не очевидно.
3: Но ищем мы ответы. Если у вас, друзья, есть на этот счет чем поделиться, пишите нам ВКонтакте. У нас есть страничка «Свободное радио».
1: Да. Мы приветствуем ваши сообщения. И у нас есть несколько аудиосообщений, которые мы обязательно пустим в эфир. Потому что девушки поделились. Я знаю, что это девушки из молитвенной группы Инны. Правильно говорю?
3: Ну, сестринская, да, наша дружеская.
1: Да, да. Да. Друзей подключаем.
3: Да, друзей подключаем. Что для них вообще значит молитва, это время с Богом. И еще сообщение записала сестра из Белгородской области.
1: Ага.
3: Послушаем тоже ее комментарий, что же такое молитва.
1: Потому что всегда интересно разные мнения услышать, как это для вас. Угу. Что вы думаете, как в вашей жизни молитва проявляется, как она помогает, или как вы находите время на то, чтобы помолиться. Может быть, у вас есть такая привилегия выделить целый час в день, или, может быть, целый день в неделе.
3: Угу, да.
1: Представляешь такое?
3: Кто-то вообще на три, например, дня уехал в лес, к реке, или к морю, или в горы. Давайте пойдем еще выше.
1: Космос, на Луну.
3: О, друзья, ну тут же напишите уж, если кто так до такой высоты добрался.
1: А он, кстати, недавно отправлялся космический корабль к Луне, американский. Там был верующий человек, и он как раз рассказывал о таких вот переживаниях духовных. Очень интересно, если ты читала или слышала. Прям здорово. И он сказал, знаешь, что и все мы с вами, друзья, на самом деле находимся на космическом корабле под названием «Земля». Мы летим через космос. Вот, и Господь нас ведет. Хорошая аналогия. Ну,
3: да,
1: ладно, не все из нас астронавты.
3: Приземляемся, хотя не забываем, что мы летим. Сила притяжения нас еще здесь удерживает.
1: Знаете, с какой скоростью мы сейчас все летим?
3: А мы думаем, мы покоим покое тут ходим, ездим.
1: Привет, Эйнштейн, теория относительности, да? Все в мире да. относительно.
3: Ну, мы немножко отвлеклись от наших...
1: А мы легко отвлекаемся вообще.
3: Вообще, да. Все-таки у нас... Нет, на самом деле-то мы, конечно, все говорим маленькими шажками, подступая к радостям. Ты таким еще вопросом ушла с прошлого нашего выхода в эфир. А вот чем мы можем радоваться бесплатно, например, этим летом? Вот чем можно радоваться бесплатно, наслаждаясь тем, что Бог дает эти времена восстановления сил? До самой вот как раз природы его творения.
1: 100%.
3: А вот вообще можно радоваться, если не успевал смотреть на красивые закаты и рассветы, например, летом.
1: Как паровозик вообще. Из Ромашкова, да? Надо остановиться, услышать. Я, кстати, буквально на днях вот так вот наслаждалась, потому что открыла дверь на задний двор, а там соловьи поют, как безумные. Они утром поют.
3: Да, у нас вообще такое сейчас творится там.
1: Что творится?
3: Я тоже вчера ночью слушала.
1: Стала даже на телефон записывать. Но это бессмысленно, конечно. Надо наслаждаться просто в моменте.
3: Там просто такое, знаешь, настройка микрофонов такая тонкая, ревер, эхо, там вообще такая акустика, не знаю, среди деревьев.
1: И они поют совершенно бесплатно, что хочу сказать.
3: Да, точно, можно наслаждаться этим.
1: Просто для всех желающих. Абсолютно даром. Прекрасные закаты – это полотна великого мастера, который тоже для всех нас совершенно бесплатно, то бишь
3: даром
1: выдается.
3: Я так люблю смотреть на закаты, особенно вообще. Это просто удивительно, когда ты можешь смотреть разные картины и смотреть, что каждый вечер он не похож на предыдущий, потому что это разные краски, разные цвета. Это
1: очень
3: вообще
1: красиво.
3: Удивительно.
1: Длинный световой день дается бесплатно, совершенно даром. Все лето можем наслаждаться.
3: И нас это радует очень.
1: Да. Вот, например, по севернее, так там вообще белые ночи начинаются. Можно
3: они к нам, кстати, в Москве прям доходят
1: конца.
3: В июне. Да, у нас очень поздно темнеет. И ночи, кажется, прям не такие черные, темные вообще. Поэтому те, кто поближе к Питеру, ощущают.
1: Да, я тоже хотела вспомнить Санкт-Петербург, где можно... гулять до утра и не увидеть совершенно никакой ночи. Вот тоже бесплатное удовольствие, большое благословение, за которое можем сказать спасибо. У кого еще какие идеи?
3: Ну, можно особенно радоваться встречам, например, с родными и близкими, потому что время отпусков – это всегда встреча с какими-то родственниками, кого-то родители, бабушки, дедушки. Я думаю, это классное время, когда ты снова можешь для них послужить, быть благословением, ободрением, просто посидеть, послушать их истории, их переживания. Когда ты без спешки, бывает, да, по телефону, там, «Ой, мам, здрасте, как у вас дела?» там, побежали, там, один, второй, третий. А вот сесть, посмотреть друг другу в глаза. А вообще классно вместе побеседовать, вместе помолиться. Ну, то есть прям пусть это лето будет для нас, правда, временем таких остановок, возможностей дарить любовь, дарить тепло, заботиться просто, милосердие проявлять, забыть про гаджеты, вот прям максимально часто не проверять. У нас у всех привычку это уже
1: кстати,
3: вошло.
1: Кстати, за гаджеты мы тоже можем быть благодарны.
3: Мы за них очень благодарны.
1: Радость.
3: Там очень много хороших текстов, идей мы можем найти, вдохновиться.
1: Господь нас благословил развитием технологий в том числе. А знаешь почему?
3: Да, для
1: нас. Знаешь почему, что я хотела сказать? Мысль пришла мне. Почему так важно вот это замечать и отмечать? Потому что ведь молитва – это не только наша просьба или наше, не знаю, излияние проблем, плач какой-то там или другое время. Молитва – это во многом благодарение, когда мы говорим Богу простое спасибо за все то, что у нас есть. И вот эти моменты, которые мы замечаем и отмечаем, когда мы только заметили, что у нас хорошо, что мы благодарны Богу, на самом деле это уже молитва. Когда ты видел, сказал, слава Богу за это, спасибо, Господь. Вот такая короткая молитва, это то же самое кусочек времени с Богом в течение нашего дня, который мы можем наполнять вот этим благодарением, которое льется из сердца, оно искреннее, и это самая настоящая молитва, которая соединяет нас с Творцом. Вот.
3: Да, момент благодарения, остановок. Ну, здорово, да. Что ж тут сказать вообще? Здесь просто, да, и аминь, потому что и нам весь день нужен и время, да, когда мы говорили, какие-то длительные эти паузы, остановки. Вот, ну, тогда мы готовы будем уже скоро послушать комментарии наших друзей, да, которые делитесь, рассказывают, что такое молитва для них.
1: Да, пока немножечко прервемся.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа. Новая музыка на свободном радио.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Всем привет, меня зовут Надя, я из Красногорской церкви «Свет Евангелия». Хочу немножко поделиться о своем молитвенном часе. С детства я люблю просыпаться пораньше утром, пока все еще домочадцы отдыхают, и побыть немножко наедине. Я люблю заполнять свой личный дневник, и там есть раздел о молитвах. И это очень ценно, когда ты можешь не просто в голове держать свои нужды, а еще молиться и за других, и за своих родных, близких и друзей, и за нужды церкви. Обязательно нужно их записывать, потому что можно часто что-то забыть или потерять. А Господь ждет от нас, чтобы мы к Нему приносили, к Его ногам молитвенные нужды и открывали желания сердца. Я просыпаюсь пораньше. Мы живем в частном секторе, и у нас здесь не бывает шумно. Особенно сейчас, когда весна, ты просыпаешься под солнечные лучи, а за окном еще утренняя прохлада, можно почувствовать особенное присутствие Бога. Сейчас я уже мама, и бывает непросто. Бывает, я теряю это время драгоценное, но нужно за него бороться и прикладывать усилия. И вот если утром не получается, то можно в обеденное время, когда малышка спит в обед, тоже немножко побыть с Богом. Или дома, или на природе. Сейчас уже тепло, и можно идти гулять в парк, взять кофеек и там также побыть наедине и помолиться нашему Господу. Он этого всегда ждет, а нам, как Его творению, это просто необходимо, как глоток свежего воздуха. Поэтому желаю всем стараться находить эти драгоценные минуты времени уединения с Богом. Особенно, наверное, чувствуешь Его присутствие вот в окружении природы. И сейчас, когда вот наступает лето, все благоухает, вот в каждом цветочке можно благодарить Его за такое чудо, за милость Его, что мы можем это все видеть, чувствовать, слышать. Слава Богу!
2: Слава Богу! И спасибо большое Надежде за такое теплое сообщение.
3: Вот. Да, спасибо большое, Надя. Это всегда интересно и ценно услышать истории реальных друзей, людей, наших слушателей, братьев и сестер из церкви. Это жизнь, как Божье Слово воплощается в жизни наших ближних вообще, угу. Да?
2: И вот я поняла, что мы с Надей очень похожи.
3: Да, вы, кстати, ранние.
2: Вообще.
3: Вы любите ранние утренние часы. Это точно вам нужно встретиться.
2: Да, мы встречались.
3: Да, встречались. Надо теперь вам утром встретиться в 6 утра.
2: Да, ну вот то, что мы наслаждаемся пением птичек или чем-нибудь.
3: Когда еще другие
2: таким,
3: спят. Да.
2: По утрам.
3: Это
2: да,
3: точно,
2: есть такое большое благословение, удовольствие. Вот прямо о чем мы говорили с тобой, Инна, да. Надя как раз тоже об этом поделилась, как чувствует вот эту благодарность Богу и наслаждается Его творением. И, не знаю, Божья любовь и Божий покой в этом проявляются особенным образом. И это здорово.
3: Да. Будем прилагать усилия летом, чтобы и выспаться, а какие-то дни пусть это будет жертвой. Время, правда, утреннее. Вот себе говорю. И, может быть, слушателям
2: любишь
3: для наших
2: поспать
3: тоже.
2: Утром,
3: я,
2: да?
3: Утром очень люблю поспать, да.
2: Есть такие особенности у людей. И это нормально.
3: Я понимаю, какое-то прекрасное, сладостное время именно утром, когда еще все не проснулись. И вот мне, я один вот из тех людей, кто борется за себя. Инна, проснись раньше. Это польза для твоего духа. Жизни всей твоей.
2: А спать вот. Ложишься
3: да.
2: Первое или последнее?
3: Последнее.
2: Вот у тебя времечко-то.
3: Вот, да,
2: ночное.
3: Вот как раз я там его и читаю, да.
2: Ну, что-то мне просто у тебя по-другому.
3: Просто по-другому вечером.
2: Часы. Все нормально. Не надо себя ругать, да. Пожалуйста.
3: Да, да. Не, я стараюсь, да, находить это время, потому что прям я его люблю, честно. Я вообще понимаю, что это моя жизнь и присутствие Бога, Его ответ, Его слово, это просто радость уже другое не радует. Ты понимаешь, что все остальное тебя опустошает. А здесь ты наполняешься. И тут постоянно твои мысли к небесному. Вот туда, где ты реально хочешь быть, жить, всю вечность провести. И молишься, помилуй Господь, чтобы всегда я тебя жаждал. Потому что бывают же разные искушения, времена в нашей жизни. И в Библии мы читаем. Поэтому молишься, помилуй Господь, чтобы всегда я в тебе вообще нуждался. Это пусть будет самое лучшее состояние всей жизни.
2: Это точно. Просто не всегда бывает возможность действительно остановиться и закрыть за собой дверь и уединиться. Ну, потому что жизнь такая напряженная.
3: И разные периоды, да, как да. Вот и Надя рассказывает, да, когда мы молодые, когда мы взрослеем, дети появляются. Когда они маленькие, одно, ты встал там, пошевелился, пол заскрипел, там ламинат, паркет у кого что. Все, чик. О-оу, все проснулись, и молодец, что ты встал раньше, и все с тобой
2: и
3: встали раньше.
2: Да, шурум-бурум такой.
3: А да, а потом все повзрослели и спят, как я не знаю кто, и ты хоть встаешь, гремишь, шумишь, а они, например, там, подростки у тебя уже, там, молодежь, спят себе, их так вот так не разбудишь, и ты себе читаешь, уволишь, все проповеди слышишь, все попеределал, а они еще спят. В общем, разные у нас в жизни периоды.
2: Да, и вот как найти... тихое время в шуме, вот это самая большая проблема и большой вызов для каждого из нас. Ведь, как сказано в первом послании к Фессалоникийцам, непрестанно молитесь. Вот так. То есть непрестанно. И это не приказ сидеть в позе лотоса, да, когда мы сидим такие, я не трогайте меня, я непрестанно
3: молюсь. Я есть не готовлю, ничем не помогаю вам сегодня, молюсь.
2: Не трогайте меня, не трогайте меня. Мама.
3: Строгая христианка такая. Очень религиозная.
2: Похоже, так фарисеи, по-моему, на углах улиц делали. Да? Но это состояние сердца, которое непрестанно молится, да? Которое готово слышать Бога даже в момент суеты, даже в момент, когда что-то разлилось, упало, дети ударили пальчик и плачут в этот момент. Но ты в этот тоже можешь быть в молитве. Даже в этот момент можно быть в молитве.
3: Это даже, наверное, необходимо как раз, да,
2: но
3: чтобы
2: также
3: правильно перенести.
2: И интересный момент молитвы за других. А ведь это тоже состояние нашего сердца, которое требует вовлеченности, и Господь, когда говорит о том, что мы должны непрестанно молиться, вот мы говорим о разных аспектах молитвы, да, сейчас.
3: Что там происходит
2: и
3: в молитве.
2: И молитва благодарности, молитва прошения, молитва ходатайства, в том числе за других. Когда мы видим нужду, и мы говорим, ну... Я за тебя помолюсь обязательно, когда-нибудь.
3: Да. А это вообще, да, такое... у нас, у верующих, это же вообще, это нужно так следить за собой, чтобы она впустую не вылетела, эта фраза. Когда ты увидел в молитвенной группе, да, просьба помолиться, прежде чем лайкнуть, типа, я тоже помолюсь, нужно подумать, ты точно помолишься, или ты лучше сначала помолись, потом лайкни,
2: а
3: что
2: потом
3: ты поддержал.
2: Хороший совет, да. Так что у нас есть еще пара сообщений, мы их обязательно послушаем, а пока скажем слава Богу за все.

0: Настройся на хороший день.
1: Так, настройка прошла успешно. Хороший день уже развивается. Так что, друзья, мы вам тоже желаем настройки правильной. И как это мы делаем? Как мы делаем настройку? Вместе с Богом, вот этот наш радиоприемничек. Кто еще помнит, как это делалось давным-давно, когда ты крутишь радиоприемник,
2: ищешь,
1: и сначала там
2: волну.
1: Шипит, а потом раз, и ясно,
2: есть контакт.
1: Слышно волну.

0: Нашел, да. Настроился. Вот, так что и молитва на самом деле настраивает нас на вот эту чистую абсолютно связь, с эфир вместе с Богом, когда ты идешь, и все налаживается, все становится именно таким, каким оно должно быть, чтобы мы не забыли про это.
1: Ну, и у нас, конечно, есть еще комментарии, которые мы хотим послушать, с вами поделиться. Мы как раз говорили о покое, о росте без спешки, эти тексты. Вот как раз, я думаю, этот Псалом 22-й, он просто гимном всегда звучит в этой теме, молитве, в нужде Бога, что на злачных пажитях Он дает мне покоиться, к водам тихим Он водит меня и подкрепляет душу мою. Вот что мы находим, приходя в это время, в это место, у каждого свое, да, в общении, встречи с Богом.
0: Да, и мы сегодня весь эфир ищем этот баланс и этот покой молитвенной комнаты, где можно найти и питание, и вдохновение, и радость, да, потому что этого так нам не хватает в течение нашей жизни, и мы хотим к этому прийти, а суета захлестывает. И у нас есть комментарий от Натальи, да, которая она прислала аудиокомментарий, и давайте мы его послушаем прямо вот так.
2: Общение с Богом утром и вечером – это общение с Богом в духе всегда. И в суете дел, когда ты куда-то бежишь, что-то делаешь, это всегда молитва в духе. Это когда тебе плохо или радостно. Это когда ты идешь по дороге и встречаешь знакомого или незнакомого человека, ты молишься о нем дорогой. Это когда тебе спокойно, хорошо, независимо от обстоятельств, потому что ты понимаешь, что Бог с тобой рядом, а Бог все в твоей жизни контролирует, все обстоятельства Он контролирует. И это и благодарность, и нужды, и покаяние, и ответы на вопросы. Это просто драгоценное время пребывания с нашим любящим Господом.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо,
0: Наталья.
1: Большое. Это ценный тоже комментарий, когда мы знаем, что наши вот сестры, братья переживают разные переживания вот в разлуках друг с другом и в разных болезнях, которые бывают, в искушениях. И когда апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, да, мы про радость вот говорили, он пишет, апостол, что я научился довольствоваться тем, что у меня есть, и умею насыщаться и терпеть голод. И вот когда мы, правда, в молитве приходим и с благодарностью, да, не только с просьбами, то это вот довольство, которое мы в себе воспитываем, что мы учимся. Мы начинаем более внимательно наблюдать, смотреть, подчеркивать и благодарить. Вот сюда свой взгляд больше устремлять. Не недовольство, чтобы мне не хватило, например, в моих выходных или в отпуске или еще чего-то. А я научился довольствоваться. Вот. И Наташа тоже вот рассказывает. Да, что вот иду, наслаждаюсь, благодарю Бога, разговариваю с Ним. И это тоже чудесное состояние, внутреннее состояние вообще сердца по жизни.
0: Да, мне очень понравилась как раз ее мысль о том, что молитва, она сопровождает каждый совершенно период жизни, момент жизни, и есть для этого всегда время, потому что Господь дает благодарить за все, как мы уже сказали, да, и за радости, и за не самые веселые события. Тоже можно благодарить, тоже можно найти в них Бога и то, не знаю, тот смысл, который Он в них вкладывает, в эти события. Поэтому любое событие нас делает сильнее, нас растит в Господе. Вот, так да. Что спасибо, Наташа, да, большое. И я знаю, что у нас есть еще один комментарий, да, мы его послушаем сейчас.
1: Да? Давай. Да, ну давай сейчас будем слушать, да, комментировать. У нас как раз будет время, чтобы еще подвести итоги нашей беседы.
0: Да, это Татьяна нам записала комментарий.
1: Да, из Белгородской области, это город Бирюч. Ну что, пойдем слушать?
0: Да, послушаем Тарю.
3: Для меня молитва – это тихий разговор с Богом. Когда ты соединяешься с Ним в общении, когда у тебя есть вот эта жажда общения, жажда наполнения Его светом, Его присутствием. Обычно ранним утром, когда я собираюсь на работу, первое, что я делаю, конечно же, склоняюсь на молитву. Ищу общение с Богом, ищу Его руки, ищу Его благословения. Нуждаюсь постоянно в Его присутствии, чтобы Он наполнял меня, чтобы Его образ мог отражаться в моей повседневной жизни. Также у нас в церкви есть молитвенная группа, которая уже на протяжении, наверное, 8 или 9 лет ежедневно, еженедельно собирается в среду на молитвенное общение. Мы в этой группе разного возраста. Я самая молодая, мне 40 лет, и самая старшая сестра, ей 80 лет. И вот на протяжении уже нескольких лет мы имеем общение с Богом. Это нас соединяет, это нас вдохновляет. Бог отвечает на наши молитвы чудным образом. Сколько раз мы видели Его руку, видели Его ответы, видели Его милость к нам, когда мы просим не только один человек, а даже несколько. У нас такая небольшая группка сейчас, она растет, нас уже 6 человек, когда мы можем вместе собраться, помолиться. У каждого постоянно есть свои нужды, переживания, но когда мы вместе, это сила. Это действительно большая сила, которую можно ощутить, только испытав общение с Богом в молитве.
0: Вот, какие глубокие мысли. Огромное спасибо Татьяне за сообщение. Да, и она, здорово. Кстати, очень важный момент тоже подметила о совместной молитве. Когда мы вместе о чем-то молимся, да, это невероятная, да, да, сила. И я тоже свидетель тому, что...
1: Ты же тоже в молитвенной то, как раз то, в церкви.
0: Да, ты делаешь вместе, если вы... У нас даже есть такая присказка. Если о чем-то помолились на женской молитве, это обязательно уже будет...
1: Бог ответит, да.
0: Потому что столько свидетельств, столько чудес уже происходило благодаря тому, что вот двое или трое, как говорится.
1: Так, я буду
0: знать.
1: Я буду знать, куда писать тоже молитвенные нужды.
0: Придет женщина какая-нибудь внезапно на нашу молитву, просто потому что у нее какая-то большая проблема. И тут же эта проблема решается, и женщина больше не приходит. Это грустная история.
1: Это, вспоминая историю, да, прокаженный, кто-то пришел и остался благодарить, кто-то не вернулся. И вот это грустно становится,
0: да? Это чудо, когда, например, приходит женщина, говорит, я уже полгода не могу найти работу, уже там вот и то, и все, пятое, десятое, давайте помолимся, мы молимся. И она потом пишет, я не могу больше прийти на молитву.
1: Потому что я работаю.
0: Да, да, да.
1: И вы такие, девочки, молимся, а изменение ее графика.
0: Так не работает.
1: Да. Вот. А вот мы сейчас, Катя, слушали и за эфиром вспоминаем, что вот этот текст, он для нас становится как раз ориентиром, когда мы вообще понимаем, что мы хотим прийти в церковь и молиться не только сами дома, но и быть в молитвенной группе. Господь говорит нам слова эти, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. И здесь вообще такое чудесное вот это вот условие дано. Пребывать, это значит буквально вот жить, оставаться, находиться в постоянном общении. Uh-huh. Как мы вспоминали сейчас, что мы с Богом можем в течение дня всегда находить время, обращаться мыслями, сердцем и приходить, да, особо посвятить это время вместе с другими, молиться за нужды, вместе опять читать слово, опять молиться. Поэтому пусть лето, отпуск, время, которое вот будет у нас, вообще-то будет классным временем, больше пребыванием в Боге, чтобы отдых стал особенно духовным каким-то укреплением и приближением к Богу. Вот это классный заряд, конкретный, чтобы вернуться снова к своим привычным делам, ко всем.
0: Да, и хороший способ такой настройки своего сердца на то, чтобы и в течение всего года мы находили общение с Богом в каждом моменте. Вот как легко летом благодарить за благословения, которые нас окружают, пусть этот принцип, он сохраняется и в течение всей жизни, не только в какие-то периоды особенного отдыха, особенного благословения, каких-то плюсиков, да, что этот, не знаю, молитвенный настрой, он может сопровождать нас в абсолютно
1: да, потому
0: любых
1: что
0: условиях.
1: Молитва вообще, когда ты приходишь, и вот эти мысли звучали как раз на этой неделе на радио, уже вслух и в канале Свободного радио, тексты можно перечитать, что это уже вот момент смирения, ты уже признаешь, что ты нуждаешься, когда ты пришел молиться что-то. Я признаю, что я сам не могу, да, смысл мне кому-то что-то благодарить. Я хочу вот его источника всего, Бога, отблагодарить за все, что он дал и делает, и попросить о чем-то, да, и прославить его. И нам вообще особенно это необходимо часто в отдыхе, особенно потому что у нас какая-то иногда будет завышенная такая планка. Все, теперь все для меня сейчас это время. Так, что-то здесь дорога не такая, здесь вот это не то, куда там отправился, поехал, например, чего-то ждешь, чтобы все для меня. И там столько может родиться в сердце неблагодарности, недовольства. А если твое сердце свое сам уже настраиваешь на то, чтобы благодарить Бога за все в любых обстоятельствах, как может что повернуться, тогда можно вообще лучше, ближе увидеть Бога, а не только все свои претензии, недовольства, только свои, например, желания какие-то.
0: Да, и как мы тоже об этом сказали, молитва за наших ближних, она включает в себя молитву даже за тех, кто нам не нравится. Они тоже могут оказаться нашими близкими людьми. Да, и,
1: да,
0: как сказал Господь, да, молитесь за врагов, за друзей.
1: Благословляйте даже вот эти слова
0: это
1: вообще.
0: Потрясающее, да, проявление именно Божьей любви и Божьего сострадания, которое может через нас изливаться на других людей. Это та привилегия, которую дает нам Господь, и мы можем этим воспользоваться прямо сейчас. Вот невероятно. Но в наших руках и в наших силах весь объем божественной любви, божественной мудрости, божественного благословения. Можете себе представить это?
1: Это вообще очень сильные слова, правда,
0: мы
1: потому
0: можем
1: что
0: этим пользоваться.
1: Когда Бог в нашу жизнь посылает людей, которые нас недолюбливают, это вообще такая возможность переосмыслить свое христианство, правда, свою любовь, ведь мы должны молиться и благословлять тех людей, которым мы не нравимся, не любят нас или даже что-то нам нехорошее делают. Вот Расулов пишет в своей книге как раз «Научи меня любить» и говорит о том, что вот с какой стати вас, например, должны все любить? И с какой стати, например, ты должен быть всегда всеми типа любимый вообще? Ну, мы живем здесь, на земле, и должны помнить и принимать, что прежде всего Бог мне все простил. И я со своей стороны должна постоянно к этой планке стремиться. Он мне задал тон, подал пример. Ну и нам, людям, прям нужно время, чтобы к этому тоже приходить и прийти обязательно. Поэтому вот классная зарядка такая для нашей духовности.
0: И как только мы это понимаем, у нас автоматически тогда и благодарность включается, и из нашего сердца тогда изливается то, что дает Господь. Как только мы принимаем любовь, она начинает выливаться. Вот такой простой абсолютно принцип, который работает только в одну сторону. Вот ты принимаешь любовь, и она из тебя исходит. То есть ты не можешь сам себе ее спроецировать, как произвести.
1: Да, сгенерировать.
0: Вот слово я искала. Именно это, да. То есть она не берется сама из воздуха.
1: Мне нравится.
0: Она берется из Бога.
1: Точно, да. Мне вот нравится этот принцип. А самому себе, да, продолжать всегда проповедовать Евангелие. Мне вот нравится даже в молитве, ну, всегда это повторять и говорить, чтобы снова в это одеться, окунуться, как бы этим жить. Что для меня сделал Бог, насколько Он велик, насколько я вижу, что грешу, нуждаюсь, насколько чудесно, что только Он меня спас, что Он моя праведность, путь. Ну вот все слова, которые мы можем рассказать, дать человеку на улице, например, благовествовали кому-то, чтобы раскрыть, и все. И это в молитве мы также делаем, провозглашая его чудеса и свою зависимость от него, чтобы снова вспомнить. Конечно, я должен прощать, потому что сколько же всего мне прощено.
0: 100%. И мы, друзья, оставляем вас с этой мыслью и призываем молиться в буднях, так, как Господь это делал. И помнить пример Иисуса Христа и всегда в своей жизни находить покой в Боге, потому что этот покой нас может сопровождать в абсолютно любых обстоятельствах жизни. И из этого покоя рождается наше благодарное сердце, наше благовестие, наша естественная вот эта потребность поделиться радостью, радостной вестью, которая меняет нашу жизнь, меняет все вокруг.
1: Да, вот. Друзья, я тоже присоединяюсь, Катя, к твоим словам. И вот такая мысль, что просто зажигайтесь от Божьего Слова, от присутствия с Ним, чтобы зажечь своих ближних там, где вы будете. Угу. И пусть это будет такое пламя, которое будет дальше и дальше распространяться. И будем помнить, что отдых – это не роскошь, а послушание. Пусть мы будем послушными и будем отдыхать.
0: Мы хотим вас оставить с прекрасной композицией от Виктора Лаврененко, которую он вместе со своей дочкой исполняет, о любви между Богом и человеком. Как наше сердце, как к возлюбленному стремиться к Господу, и там мы находим самую настоящую любовь, мир и покой. Ну а вам прекрасных выходных и услышимся.
1: Всем пока.
0: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. В этот день, 16 мая 1920 года, члены Кабинета министров и сенаторы, иностранные послы и тысячи верующих слушали речь Джорджа Вашингтона Труэта со ступеней Капитолия в Вашингтоне. Пастор из Далласа проповедовал на тему «Баптисты и религиозная свобода». По словам Труэта, высшим вкладом нового света в старый является религиозная свобода. В американской истории, по мнению Труэта, именно баптисты, больше чем любая другая религиозная группа, боролись за эту свободу. Он гордился тем, что представители этой ветви христианства никогда никого не загоняли в свою церковь. Наши братья постоянно и настойчиво утверждают, что религия всегда должна быть добровольной и свободной от принуждения. Богу нужны свободные поклонники и никакие другие. Принуждение может воспитать лицемеров, но не христиан, заявил Труэт. Проповедник отметил, что свободы не могут устоять, если они становятся лицензией на зло. «О мои собратья-христиане, если мы хотим быть в истинном преемстве тех могущественных дней и деяний наших отцов, то мы должны полностью отказаться от своей эгоистичной беспечности ради Христа и Его Царства, а всякий наш дар, благодеяние и устремление полностью подчинить силе действия Его креста», — заявил проповедник. Джордж Труэт стал пастором Первой Баптистской Церкви Далласа в 30 лет. За 47 лет его руководства церковь выросла до более чем 7 тысяч человек. До конца своих дней Труэт оставался преданным Господу служителем. В 70 лет он писал: «Сегодня я вновь посвятил бы себя Христу».
2: След в истории.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Михаил Ломоносов. Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения. Энциклопедист, химик и физик. Он вошел в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований. Его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи. Многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики, заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, утвердил основания современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. О своих взглядах на веру в Бога он писал следующее. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю. Первое – видимый этот мир. Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное могущество по вере себе дарованного понятия. Вторая книга – это Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и изъяснители – суть великие церковные учителя. А вон и книги «Сложение видимого мира сего физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий» суть таковы, каковы вон и книги пророки, апостолы и церковные учителя.
1: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: 100 нескучных историй. Сила доверия. В центре города в пятиэтажном доме вспыхнул пожар. Все жильцы в спешке покидали помещение, только 8-летний мальчик крепко спал в своей квартире на последнем этаже. Его мать была в отъезде, а отец вышел за продуктами в магазин неподалеку. Огонь быстро охватывал этаж за этажом и поднимался все выше и выше. Пожарники отчаянно боролись с огнем, но безуспешно. Драма стала превращаться в трагедию, когда они увидели в окне пятого этажа лицо испуганного ребенка. Сила огня возрастала. Пламя продолжало распространяться с огромной скоростью и уже поглощало третий этаж. Появился отец ребенка. Его лицо было искажено ужасом. Пожарники попытались приставить лестницу к стене здания, но огонь не давал возможности взобраться по ней. Тогда они решили натянуть тент, чтобы ребенок мог спрыгнуть вниз и спастись. Только бы отцу удалось уговорить ребенка на этот шаг.
1: «Папочка! Папа!»
0: – кричал мальчик.
1: «Мне страшно, папа!»
2: «Не бойся, мой мальчик! Я здесь, внизу!»
0: Плача отозвался отец. Но дым мешал ребенку видеть отца.
1: «Папа, где ты? Я тебя не вижу, тут много дыма!»
0: Но отец видел ребенка, огонь освещал его.
2: «Зато я тебя вижу, сынок! Послушай-ка, тебе придется прыгнуть вниз! Но ты не бойся, мы тебя обязательно поймаем, нас тут много! Все будет хорошо, слышишь?»
1: «Прыгнуть? Но ведь я ничего не вижу!»
0: Плакал сын.
2: «Не бойся, сынок! Главное, я вижу тебя! Прыгай, малыш, прыгай!»
1: «Хорошо, я прыгну! Я тебя не вижу, но иду к тебе, папочка!»
0: И мальчик прыгнул. Его поймали. Отец крепко обнял сына, и они вместе плакали и смеялись от счастья. «Ну-ну, сынок, видишь, все хорошо. Ты просто молодчина, что поверил мне и прыгнул, несмотря на страх». Что-то подобное порой испытываем, переживаем и мы с вами, когда в отчаянных обстоятельствах мы не видим никакого выхода. Но стоит только довериться Богу, нашему небесному Отцу, и Он поддержит нас, поможет, хотя мы Его и не видим. Однако это все-таки не так уж и легко доверять невидимому Богу. Вот почему, несмотря на то, что в мире есть очень много людей, которые верят в Бога, но среди них не так уж много, думаю, совсем немного людей, которые верят Богу, доверяют Богу. И все же, Богу доверять легче, если помнить, что Он наш Отец. Вдумайтесь, наш Отец, так учит Библия. Вот тот мальчуган из истории, возможно, это реальная история, он вряд ли прыгнул бы вниз, если бы кто-то чужой его попросил об этом, незнакомый. Но он услышал голос отца. Отцу можно доверять, отец точно не обманет, отец не подведет, он поймает. Вот и мы тоже давайте научимся доверять Богу. И не только когда какие-то трудные ситуации, когда уже все свои возможности мы исчерпали, но всегда, всегда давайте доверимся Библии, потому что это Божье Слово. Оно верно, оно надежно. Давайте будем следовать за Господом по жизни, по Его следам, по Его учению. Это ничего, что мы Его не видим. Главное, что Он нас видит. Он видит наши старания, наши попытки, Он видит всю нашу жизнь, все трудности. И стоит только начать делать первые робкие шаги в сторону Бога, как мы обязательно почувствуем Его поддержку, почувствуем Его помощь, Его любовь к нам. Как и написано в Библии, всякий верующий в Него не постыдится.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сейте. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Книга Экклесиаст, 11 глава, 4 стих. Все, что мы делаем в жизни, имеет свои риски и трудности. По большей части мы не позволяем потенциальным рискам остановить нас от достижения цели. Мы воспринимаем эти риски как вызовы и двигаемся дальше. Если мы этого не делаем, то ограничиваем то, что можем совершить за свою жизнь. Соломон говорит о тех, кто позволяет наличию ветра останавливать их от сеяния и вероятности дождя останавливать их от жатвы. Если боязливая нерешительность может остановить нас от физической жатвы, то это еще более верно и для духовной жизни. Во время сеяния Божье Слово падает на разные типы почв. Не все из них восприимчивы. Иногда мы смотрим на некоторых людей и делаем вывод, что они так далеко зашли, что не

0: нет смысла делиться с ними Евангелием, но это неверно. Не сеять Божье Слово из-за реальных или воображаемых трудностей значит не подчиняться ясному повелению Иисуса нести это Евангелие по всему миру. Бенджамин Франклин сказал: «Человек, у которого хорошо получается находить оправдание, редко хорош для чего-то еще. Нет оправдания и непослушания». Мы призваны сеять семена в малообещающих местах и оставлять результаты Богу. Мы не призваны к тому, чтобы судить о состоянии почвы. Псалмопевец сказал: «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Псалом 125, 6 стих. Урожай ждет. Не обращайте внимания на ветер и дождь и логику, которая уведет вас в сторону. Сейте семена, которые вам доверены. Отец, помоги нам быть верными в сеянии Твоего Слова и Твоей любви в жизни всех тех, кто вокруг нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала:
2: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
1: Но он отрекся перед всеми, сказав:
3: «Не знаю, что ты говоришь».
1: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
4: «И этот был с Иисусом Назареем».
1: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
5: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя».
1: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
6: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: И, выйдя вон, плакал горько.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Священное Писание говорит, что женщина должна одеваться скромно. Но что именно это означает в современном обществе? Следует ли женщине покрываться с головы до пят? Конечно, в мире есть некоторые культуры и религии, требующие именно этого. Но таково ли то самое библейское определение скромности? Я думаю, вряд ли. Наверное, главным критерием тут будет внутреннее убеждение. Нетленная красота кроткого духа, которая проявляется в том, что одежда не является орудием для соблазнения. А как думаете вы? Это «Свободное радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: стала такой славой, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея от того, что оно сияло этим блеском славы, хотя то и была слава приходящая, разве не больше будет слава при служении Духу? И если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его славой служение тому, что ведет к оправданию? А то приходящее, частичное сияние и не сияние вовсе затмилось блеском превосходящей славы. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы действуем открыто и бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению. Но и теперь разум их ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Старого Договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается. Господь, о котором здесь говорится, — это Дух, а где Дух Господа, там свобода.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Наталья Мелешко. «Если полюбишь». Когда кого-то ты полюбишь, то сможешь ты его понять и всей душой своей принять, и все простишь, и не осудишь, и станешь ты ему как страж, заботиться, молиться будешь, и не унизишь, не предашь, и даже жизнь свою отдашь всем сердцем, если ты полюбишь. Своею не подавишь властью, и сможешь за него страдать, и беды все его принять, и будешь рад его ты счастью. И мир изменится вокруг, добрее станет и теплее, а зло отступит, не посмеет. Так, жизни совершая круг, твоя душа вдруг просветлеет. Тогда свой эгоизм забудешь, и новой жизнью станешь жить, и образ Божий проявить ты сможешь, если ты полюбишь.
1: Наш сайт свободная.медиа.

История христианских гимнов. Что за дитя? Мелодия гимна «Что за дитя?» «What child is this?» — это английская баллада XVI века «Green sleeves» — «Зеленые рукава». Изначально лицензию на мелодию получил в 1580 году некий Ричард Джонс, хотя считается, что написал ее ранее сам король Англии Генрих VIII. Вполне возможно, что мелодия является народной, то есть она еще более старая. Говорят, что под нее танцевала дочь Генриха, Елизавета I. Шекспир упоминает эту народную песню в «Виндзорских насмешницах». Слова баллады были совсем не религиозного содержания, и впоследствии на эту мелодию были положены многие тексты, и даже одна старая рождественская песня 1642 года. Слова ныне всем известного гимна «Что за дитя» написал в 1865 году Уильям Чаттертон Дикс, который считается одним из лучших профессиональных авторов гимнов. В возрасте 29 лет его поразила серьезная болезнь. Долгое время Дикс был прикован к постели и страдал от глубокой депрессии, пока не воззвал к Богу и не встретился с Ним по-новому, действительно, как он сам вспоминал. Благодаря этому духовному переживанию на свет появилось несколько стихотворений, в том числе и этот рождественский гимн. Позже строфы этого стихотворения были положены на мелодию «Green Sleeves». Это сделал Джон Стайнер, издавший в 1871 году сборник гимнов, в который входила и эта песня.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Открыть истинное «Я». Кто я? Такой вопрос задает себе выцветшее игрушечное животное из детской книжки «Никто» Мика Инкпина. Оставленное в пыльном углу на чердаке, оно услышало, как грузчики произносят слово «Никто» и решило, что так его зовут – «Никто». Встречи с другими животными пробуждают в нем воспоминания. Никто вспоминает, что у него был хвост, усы и полоски. Наконец он встречает кота, который помогает ему добраться домой, где никто, наконец, вспоминает, кто он такой. Оказывается, он полосатый кот по кличке Тоби. Хозяин с любовью чинит его, пришивает новые уши, хвост, усы и полоски. Когда я читаю эту книгу, то думаю о себе самом. Кто я? Иоанн писал верующим, что Бог назвал их своими детьми. Мы не можем до конца осознать свою новую сущность, но когда увидим Иисуса, то станем подобными Ему. Как и игрушечный кот Тоби, мы однажды избавимся от всего плохого, что сделал с нами грех. Сейчас мы можем только отдаленно распознать в себе и других Божий образ. Но однажды, когда мы увидим Христа, мы станем такими, какими нас задумал Бог. Мы будем созданы заново. Боже, спасибо Тебе за наше спасение и восстановление.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
2: Новая музыка на Свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Луки.
1: В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
2: «За кого почитает меня народ?»
1: Они сказали в ответ:
3: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию».
4: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
1: Он же спросил их:
2: «А вы за кого почитаете меня?»
1: Отвечал Петр:
5: «За Христа Божия».
1: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
2: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
0: Ретро-музыка на свободном радио.

0: помните, как в детстве нас успокаивал голос родителей и их всемогущие руки? Сегодня, когда мы выросли, и у нас самих дети, а то и внуки, внутри мы остаемся все теми же. И все так же мы нуждаемся в успокаивающем, любящем голосе Небесного Отца и Его поистине всемогущих руках. А вы молились сегодня?
1: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Лукашина. Ты забудь, я не стану зимой королевой печалей скрытых. Я останусь твоей весной, орхидеей цветков свитых. Босиком по луне льда я иду, напевая сказку. Птицы ветры кричат, да, заменяя холодом ласку. Ты забудь, я весна дней, королева зимы улыбнется. Для тебя, для нее, для людей моя вечная радость льется.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.